0: Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест-80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору беспрозванных напрямую и всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Сармат в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
3: Внимание, расчет, получен приказ.
4: Есть приказ.
3: Подготовиться к совместным действиям.
4: Совместным действиям готов.
3: Подготовить правильность набора.
4: Набор верен.
3: Внимание, расчет, вот.
4: Есть, вот, приказ введен.
2: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
5: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
2: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
6: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
2: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
7: Товарищ Степан Михайлович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
8: И да, на ядерной установке.
7: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестник» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
2: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
9: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
2: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
10: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
11: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал: у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евгуров. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
2: Насилие накрыло школы страны. В четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
12: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
2: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
13: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
2: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе 9-классник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
14: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
2: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
15: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
16: То есть это никогда это возможно?
15: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Учим китайский вместе.
0: Как сказать на китайском «Москва»?
17: Москва.
0: Еще раз. Москва по-китайски будет
17: Москва.
0: И третий раз.
17: Москва.
0: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире.
12: Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
19: В соответствии с измененным российским законодательством

0: Базаров. Рана пустяковая, а воспаление может начаться. Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся фронта с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать

0: зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну, вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период, население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать, и те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причина религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия прислали их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
4: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
3: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
5: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
3: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
6: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
3: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
8: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились».
7: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
9: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты – штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
7: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
10: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
7: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: До зубов. Военкор подобный о том, как европейцы будут Киев вооружать.
12: Страны Евросоюза пытаются определить, вооружение какого типа они могут поставить Украине за счет ранее одобренных кредитных средств. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Калас направили правительствам стран Евросоюза запросы, чтобы выяснить, что и в каком количестве те готовы предложить Киеву. Отдельные европейские чиновники отмечают, что выделение многомиллиардного кредита Украине станет серьезной нагрузкой на европейский военно-промышленный комплекс, который пока не успевает обрабатывать все поступающие заказы. Но поверьте, они жалуются, а работу свою знаю хорошо. И делают тоже хорошо. К слову, именно сегодня министры обороны стран Евросоюза обсудят дальнейшую поддержку Украины. На повестке – военные потребности Киева на ближайший год.
11: Анастасия Кашеварова о том, как на участниках спецоперации на Украине наживаются все, кому не попадя.
13: Выплаты государство дает участникам спецоперации при подписании контракта, ранении и гибели. Это большие деньги, и, конечно же, тут же появляются мошенники. Черные вдовы, черные рекрутеры, различные мафинаторы. И обдирают участников парней и их семьи как липок. Также с выборами и с программой «Время героев». Президент сказал, что военные – наша элита. Внутриполитический блок создает «Время героев» и говорит, что на выборы пойдут участники спецоперации, и вот начинается махинация, схемки. Лезут в это те, кто 3 месяца в тылу отсидел. Требуется жесткий фильтр. Мне, конечно же, прилетит за эти слова. Но я хочу, чтобы государство было сильным. Знать проблему, видеть ее, не скрывать и не загонять под ковер – это уже половина ее решения. Это и есть сила.
11: Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Германия передаст Украине газовую электростанцию.
12: Газовая когенерационная электростанция вырабатывает тепло и электроэнергию. В портовом городе Любмин была специально построена для обеспечения работы газопровода «Северный поток», подогревая газ перед подачей в немецкую ГТС. Ее мощность 84 мегаватта. Теперь ее демонтируют и передадут Украине. Курьезность ситуации заключается в том, что при рассмотрении дела по факту подрыва «Северного потока» Федеральный Верховный суд Германии в определении обозначил причастность к этому теракту иностранного государства, намекая на Украину. Немцы готовы последние штаны отдать, лишь бы украинцы продолжали наносить ущерб нам. К слову, эта информация также должна окончательно прояснить самым непонятливым из влиятельных граждан, надеющимся на восстановление отношений с европейскими партнерами, на невозможность такого сценария.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание 3-дневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
14: Только потушили. Снова ночью прилет.
7: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
15: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
7: В приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
16: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
7: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
17: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
7: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
18: сейчас новость о том, что испытана успешная новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, и видя, что как ведут себя власти на международной арене.
11: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
19: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках Большой Двойки будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
11: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
18: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
21: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, ну, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Ну, то есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то, а когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банк и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
2: Ага.
0: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
2: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
0: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
2: Привет-привет!
0: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
2: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
0: То есть маскировка.
2: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
0: Угу.
2: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
0: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прям с базы.
2: Давай.
0: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
2: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
0: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
2: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
0: С ума сойти.
2: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
0: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
2: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25 года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
0: Ого!
2: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
0: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
2: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
0: То есть идут не те, кто нужен?
2: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто в принципе был готов брать в руки оружие за деньги.
0: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
2: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
0: А что тогда?
2: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
0: Сарафанное радио.
2: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
0: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
2: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
0: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
2: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
0: Давай.
2: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
0: Логично.
2: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
0: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
2: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
0: Жесть.
2: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
0: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
2: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
0: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
2: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
0: Чтобы никто не смог собрать чат.
2: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
0: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
2: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
0: То, с чего мы начали.
2: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
0: Дезориентация полная.
2: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
0: Но слово «мобилизация» они же не скажут?
2: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
0: Ну еще бы.
2: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
0: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
2: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
0: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
2: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
0: Никто не может закинуть видео с фронта.
2: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
0: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
2: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
0: Огромная цифра.
2: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
0: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
2: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
0: Сентябрь 22-го. Первая волна.
2: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
0: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
2: В считанные часы.
0: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
2: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
0: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
2: Угу.
0: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
2: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
0: Тихо сопротивляться.
2: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
0: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
2: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
0: Только через мессенджеры.
2: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
0: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте.
2: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
0: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
2: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
0: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
2: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
0: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
5: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
4: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
3: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
4: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
6: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
4: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
22: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
4: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
23: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
4: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней, 8 апреля, приемной матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
8: «Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил».
4: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня, готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%, при ключевой ставке ЦБ 21%, при рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8% и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все, потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок, потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем, 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая – переносы, получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей.

0: люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу. Потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест 80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору беспрозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
3: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
2: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
4: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
5: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет.

0: перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
2: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
5: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, тут надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
3: Криминальные новости.
6: МВД объявила в розыск сбежавшего из России экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева. По какой статье возбудили дело, в карточке розыска не уточняется. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В конце апреля стало известно, что Буцаев оперативно уехал из России в США. Приказ об увольнении чиновника премьер Мишустин подписал 22 апреля. Однако бывший замглавы Минприроды покинул страну 18 апреля после своей добровольной отставки и после того, как его предупредили об угрозе уголовного дела. Буцаев находился в должности заместителя министра год, с марта 2025 до апреля 2026. До этого Денис Буцаев был руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В апреле стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства компании. Военного, избившего мужчину до смерти, освободили после приговора. В июне прошлого года в Ростовской области военнослужащий Салман Абдулгусеев приехал к дому 28-летнего мужчины разобраться в конфликте из-за угроз девушки. Во время разговора военный несколько раз ударил молодого человека по голове и животу. Тот упал, ударился затылком о землю и потерял сознание. После избиения Абдулгусеев и его знакомые пытались привести пострадавшего в чувство, затем вызвали скорую помощь. Однако через несколько часов мужчина умер в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Изначально дело расследовали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Однако суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности. В решении указано, что военный якобы не мог предвидеть последствия своих ударов из-за темноты и отсутствия навыков в единоборствах. Новочеркасский гарнизонный суд назначил Абдулгусееву 1,5 года колонии-поселения, но сразу освободил его в зале суда, зачтя время, проведенное под стражей. Ранее Абдулгусеев уже был судим за угон автомобиля с применением насилия. Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2024 года. Любителя помахать ножом задержали столичные полицейские. Мужчина порезал двух иностранцев возле кафе на Попутной улице. Пострадавшие – азербайджанцы, 37 и 38 лет. Их госпитализировали. Сообщается, что задержанный – неоднократно судимый житель Ингушетии, участник СВО, воевавший на Украине в составе ЧВК «Вагнер». По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью суд отправил его в СИЗО. Задержанный уже изъявил желание снова отправиться на фронт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
7: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
8: да, и они
7: увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
3: Главные новости дня.
9: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только 2 сверхдержавы – США и Китай.
10: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
11: «Нет».
10: «А как вы оцениваете расстановку сил в мире?»
11: «Послушайте, мы и Китай – вот 2 сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла».
9: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
10: «Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами. Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить».
9: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
12: «Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
9: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
11: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
9: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Учим китайский вместе.
8: Как сказать по-китайски «домино лучше шахмат»?
13: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
8: И еще раз. Фраза «домино лучше шахмат» по-китайски будет звучать так.
13: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
8: И третий раз.
13: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
3: Учим китайский. Легко и весело. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Блогер Стас Айкакпросто о том, что государство потратило на попытку блокировки интернета столько денег, что можно было 5 раз отправить человека на Луну.
15: Сколько стоило запустить российскую программу «Луна-25»? Вот столько. А знаете, сколько стоит оборудование для блокировок интернета, ТСПУ и все остальное железо? Вот столько. И это не считая того, что по данным РБК и сайта госзакупки, который официальный, поэтому ему можно верить, на 2022-2024 годы на суверенный интернет заложили 31 миллиард рублей. То есть практически 100 миллиардов рублей мы потратим на то, чтобы не смотреть ролики на YouTube. 5 раз слетать к Луне и показать всему миру, что Россия космическая держава, или заблокировать ролики в интернете, убить весь российский бизнес, а потом еще Роскомнадзор будет ныться, говоря, что удалите сообщение, что у нас ничего не получается. Все у нас получается. Да уж, у каждой страны сейчас свои приоритеты. И странно, что Единая Россия вместе с Роскомпозором занимаются такой вот...
14: Обозреватель Алексей Антонов о том, как блокировки интернета добивают российский бизнес.
16: Камон, ребята, вы не понимаете, что вы уничтожаете бизнес, уничтожаете культуру, уничтожаете образование. Невозможно не пользоваться внешним интернетом. Допустим... Хочется посмотреть видео по реставрации мебели, но его нет. Нет, я уже не говорю про какие-то там английские, китайские, научные. Просто ничего нет на наших площадках.
14: Блогер Иван Дымов о том, что интернет в регионах почти не работает, а альтернативы приложениям, которые блокируют, нет.
17: В регионах-то что происходит? Где-то уже с лета 25 года вообще не работает мобильный интернет. И более того, белые списки тоже не всегда нормально грузят. То есть вот Макс, опять же, вот я по своему опыту скажу, сейчас вот там в Питере ограничивали тоже мобильный интернет. Макс-то он работает сам по себе, вот сообщения можно текстовые отправлять, но все вот эти дополнительные функции, там открыть опять же электронные документы, все, они уже не грузятся вот у меня лично. Я, может быть, мог бы понять и согласиться, но... Нам ведь никто нормально ничего не объясняет, почему это происходит. И еще одна проблема в том, что сервисы типа Телеграма и Дискорда блокируют так, как будто бы у нас существуют достойные альтернативы. Но что у нас есть вместо того же самого Дискорда? Яндекс.Телемост? где нельзя изменить громкость собеседника. Я вот регулярно стримлю, в том числе и вместе с товарищами, да, а не просто в одиночку. И нам нужна просто нормальная, удобная, комфортная программа для видеосозвона. И лучше Дискорда нет ничего, как вы понимаете. Хотя я бы с удовольствием пользовался.
18: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
19: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
9: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
20: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
9: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
21: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
9: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Говорят военкоры.
22: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
23: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. заболел, деньги закончились, разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
22: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
0: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
1: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
2: Шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
1: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
9: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
5: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
9: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
24: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
9: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
25: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
9: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
4: Только потушили. Снова ночью прилет.
9: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
25: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видит низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
9: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
5: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
9: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
6: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
9: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: В небе над Воронежем больше нет правил, пока чиновники рапортуют о перехватах бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
10: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
7: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, примерно без 15:10 вечера.
10: Ага.
7: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны, летя, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже, ночи нет?
10: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
7: Так, и где они?
10: А их нет. Сумерки — это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно — никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
7: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
10: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
7: Подожди, чтобы слушатели понимали, 550 тысяч тонн, это же...
10: Это гигантская гора взрывчатки.
7: Ужас.
10: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
7: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
10: Да-да, помню.
7: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
10: И он пишет про возгорание кровли.
7: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
10: Абсолютно.
7: Это, слушай, это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
10: Потому что признать потерю такого объема селитры – это, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что россыпь – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Реткинский опытный завод.
7: Там же уникальные компоненты делают?
10: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
7: Подожди, «Метафракс» — это же 1500-1500 от границы.
10: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
7: Кошмар.
10: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
7: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России.
10: Вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
7: Так.
10: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженга. Ты вытаскиваешь один блок, стоит. Вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
7: И восполнить нечем.
10: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти-Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
7: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске. Потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
10: Да, это самая тяжелая часть.
7: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь. С 5 на 6 апреля. Атака на терминал Шесхарис. Но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
10: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
7: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
10: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
7: Они все знали?
10: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
7: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
10: Перенос зенитного полка — это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
7: Ну хорошо, а людей вывести?
10: А эвакуация элитного ЖК — это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
7: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
10: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
7: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
10: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 25-м году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
7: Так.
10: А в марте 26-го уже 36 элементов. И почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
7: 85. Это же катастрофа.
10: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
7: Ага.
10: И летит прямо по лучу.
7: Точно.
10: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
7: То есть они просто ослепляют оборону?
10: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
7: И новые не сделать.
10: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
7: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
10: Так.
7: Впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
10: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов — это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шесхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
7: Ого.
10: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
7: Миллиард?
10: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
7: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
10: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
7: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
8: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
11: «Нет».
8: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
11: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
3: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
8: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
3: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
12: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет. Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
3: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
11: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
3: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радиолента. Прямая речь.
13: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
14: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались, на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
18: Главные новости дня.
15: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина. 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
25: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
15: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
16: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
15: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
17: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
15: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
19: Топливо, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к такой недостаче

0: Сейчас смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
4: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
5: Учим китайский вместе.
6: Как сказать по-китайски «последнее китайское предупреждение»? Еще раз. «Последнее китайское предупреждение» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
8: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
7: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
9: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного.

0: ЦИ в записанном видео.
1: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
2: Шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
1: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
0: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
3: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
0: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
4: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
0: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
5: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
0: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Чемодан без ручки. Военкор Атраковский про новую ракету «Сармат».
8: Вот сейчас новость о том, что испытана успешная новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
7: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
9: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках «Большой двойки» будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает,

0: утверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
1: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
2: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, у так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
5: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут Годин. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
4: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
6: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
4: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
7: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
4: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
9: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью. Но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может быть разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз на 14 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 14-й аркан у нас – умеренность. И в системе матрицы Ладини это один из самых глубоких и многогранных знаков, который отвечает за состояние вашей души. Это связь со временем и искусство промедления. Тем более после радикальных дней в этот день наступает период такой тихой алхимии. Это время, когда нужно замедлиться настолько, чтобы услышать шепот собственного сердца. Умеренность всегда учит нас, что самый быстрый путь к цели – это не бег, а все-таки плавное течение, правда? В принципе, энергия 14-го аркана тесно связана с понятием современности. Это день, когда промедление не является слабостью, а становится стратегическим вашим инструментом. Если, например, ситуация требует паузы, дайте ее себе. Тем более под влиянием 5-го месяца этот день требует от вас соблюдения такого внутреннего устава и моральной чистоты. Но и в принципе, пятая энергия дает форму, а 14-й аркан наполняет ее живой водой чувств. В этот день ваша задача – найти баланс между тем, что нужно – то есть согласно правилам месяца, да, и тому, что просит ваша душа. Это идеальное время для исцеления каких-то застарелых обид, может быть, восстановления душевного равновесия и долгосрочного планирования, где главным критерием успеха является ваше внутреннее спокойствие. Ведь наше состояние сегодня – это самое важное, да, это самая главная энергия. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме двадцаточка или двоечка. Это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, тайных знаний, дипломатии. И здесь возникает невероятно тонкий и гармоничный резонанс. То есть душевность умеренности, да, встречается с проницательностью жрицы. И все это на базе традиции пятого аркана. Это означает, что в этот день истина открывается не через логику, а через созерцание и чувствование. То есть время течет иначе в такой день. Оно будто растягивается, давая нам возможность заметить детали, которые мы пропускали в спешке. Любые действия в этот день должны быть выверены, как вот движение мастера, создающего хрупкий кристалл. С практической финансовой точки зрения, 14 мая – день таких мягких стратегий и тонких настроек. И, например, в делах – это лучшее время для восстановления связи, может быть, налаживания коммуникации, работы с какими-то проектами, которые требуют терпения, внимания к деталям. Это день искусства, это медицина, психология, все, что связано с водой и жидкостью. В финансовых энергиях умеренность и жрица советуют избегать резких движений. Удача на стороне тех, кто умеет ждать и чувствует ритм рынка. В этот день деньги приходят через ваше спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то есть через состояние умиротворения. Это отличный момент для инвестиции в свое здоровье, может быть, образование или в то, что приносит вам глубокое эстетическое удовлетворение. Вы в этот день знаете, как опытный аптекарь, который смешивает эликсир счастья, и одна лишняя капля спешки – все испорчено, зато при должном терпении результат будет магическим. Окружающие могут пытаться вас ускорить, но ваша уверенность и тишина помогут вам устоять перед любой суетой. И здесь ваша задача – быть в мире, но не принадлежать его суматохе, знаете? А вот вечер стоит провести у воды или, может быть, за каким-то творчеством, которое позволяет вашей душе говорить без слов. Вы завершите этот день с ощущением полной гармонии, понимания, что время ваш союзник, а истинная сила заключается в умении быть в мире с самим собой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. А давайте вернемся к нашему странному попутчику, астероиду Круитни. Мы уже знаем, что он танцует вокруг Земли по сложной орбите, но ученые недавно обнаружили нечто новое. Круитни – не единственный призрачный спутник нашей планеты. Вокруг нас вращается целый рой невидимых камней, которые могут изменить наше представление о безопасности Земли. Астероид 3753 Круитни – это глыба, которая никогда не станет второй Луной в привычном смысле. Она никогда не будет светить нам по ночам. Но ее гравитационное влияние на Землю, хоть и ничтожно мало, в долгосрочной перспективе может привести к катастрофе или, наоборот, стать нашим спасением. Астрофизик Марк Бейли отмечает, орбита Круитни хаотична. Через тысячи лет она может измениться так, что астероид либо навсегда покинет нас, либо направится прямо к нам. Это космическое напоминание о том, что наш дом — это не крепость, а хрупкий корабль в океане камней. Футурологи и сторонники колонизации космоса смотрят на Круитни с вожделением. Существует теория, что подобные астероиды — это идеальные перевалочные пункты для будущих миссий к Марсу. Из-за их странных орбит на них легче высадиться, используя их как гравитационную пращу. Там, в этих мертвых скалах, скрыты металлы и вода, которые позволят человечеству стать мультипланетарным видом, утверждают энтузиасты. Наука сегодня активно изучает квазиспутники, потому что они являются лучшими кандидатами для добычи ископаемых в космосе. Это не мистика и не заговоры, это чистая экономика будущего.

0: Интерес к Руитни подогревается еще и тем, что его орбита не просто странная, она хаотически устойчивая. Астрофизик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио, используя суперкомпьютеры для моделирования, обнаружил, что Руитни умудряется балансировать на грани выброса из системы Земля-Солнце на протяжении 5000 лет, и этот баланс поддерживается необъяснимо точно. Некоторые исследователи-радикалы, такие как покойный астроном Фуркан Аксой, шепотом высказывали теорию интеллектуальной корректировки. Мол, если бы Руитни был обычным куском скалы, гравитационное возмущение от Юпитера давно бы превратили его танец в падение, но он словно подруливает, сохраняя дистанцию. Это порождает смелые догадки. А что, если внутри этой пятиметровой глыбы скрыт не лед, а древний остывший механизм, чья задача — вечно сопровождать колыбель человечества, оставаясь в тени нашей Луны? К тому же Руитни — это лишь верхушка айсберга. Совсем недавно, в 2024-м, астрономы подтвердили, что существует еще один временный спутник — астероид 2024-5, который застрял в наших объятиях всего на пару месяцев. Это превращает околоземное пространство в оживленный вокзал, где призрачные попутчики сменяют друг друга, пока мы спим в своих бетонных коробках. Ученые из НАСА уже всерьез обсуждают миссию захвата подобных объектов. Представьте, человечество может буквально приручить вторую Луну, подтянуть ее ближе к орбите и превратить в первую в истории обитаемую космическую крепость. Вопрос лишь в том, кто первым доберется до этих небесных сокровищ и какие тайны мы вскроем, когда первый бур вонзится в поверхность астероида, который сопровождал нас со времен постройки египетских пирамид. Круит не сегодня — это загадка, а завтра — это, возможно, первая заправочная станция на пути к звездам. Но пока он остается лишь тусклой точкой в объективах мощнейших телескопов, напоминая нам, что Вселенная полна невидимых связей. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 14 мая. Что же нам подскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, выпала руна «Манас». Ну, класс, это руна человека, общества. Это, знаете, когда я и ты. Это также род, предки, это сотрудничество для какого-то общего блага. Это энергия единомышленников. И, конечно, здесь задействована и культура, и интеллект, и сфера обслуживания. Это день, когда особенно важны связи, взаимодействие с людьми, умение видеть себя в контексте мира. И Манас всегда говорит: «Ты – часть целого». В такой день все будет крутиться вокруг вопросов какой-то самоидентификации, роли в обществе. Это команда, это семья. И это день сотрудничества, честности и поиска баланса между личным и общим. В работе, конечно, день идеален для каких-то командных проектов. Это обсуждения, мозговые штурмы, какое-то объединение усилий. И здесь ни в коем случае не пытайтесь тянуть все на себе. Вот одеяло на себя тянуть, да? Доверьтесь коллективу. И Манас подсказывает: сейчас выиграет не одиночка, а команда. И обязательно учтите этот момент. Также в такой день возможны какие-то важные инсайты о своей профессии, например, о своем призвании, какие-то роли в текущих делах ваших. И ваша уникальность в умении взаимодействовать. В этот день это самое главное слово. Это ваш козырь, если хотите все решить на благо и в плюс. В отношениях Манас дает, конечно же, стремление к какому-то честному, зрелому контакту. И возможны важные разговоры, может, о каком-то будущем, какие-то роли в паре распределить правильно, обязанности. Это не про страсть, скорее, а про глубину. Знаете, у кого-то может стать вопрос, кто я в этих отношениях, например. А вот одинокие могут встретить человека, с которым сразу появится ощущение родства душ. Знаете, вот настоящее узнавание. Будто с полуслова понимаете и чувствуете человека. Это здорово. Обязательно не упустите такую возможность. По здоровью Манас у нас отвечает за психоэмоциональное состояние, за мозговую деятельность. И, конечно же, будут благоприятны, опять же, групповые практики. Это может быть йога, медитация, может быть, какая-то арт-терапия, да? Пойдете на урок рисования, где все вот взрослые или дети, все учатся, что-то вместе креативят, создают. Это классно. Также подойдет психология, очень даже. И обязательно проследите за режимом сна. Во-первых, во сне к вам могут обратиться предки, какой-то вещий сон принести, подсказку. Во-вторых, очень важно, чтобы не было какого-то ментального перегруза. Не распыляйтесь. Здесь также может быть полезно принимать витамины группы В. Да, это успокоит и, в принципе, поправит ваше здоровье. Дыхательные упражнения, какое-то общение с природой, с людьми, от которых вы заряжаетесь. Так что это у нас день честности с собой, с другими. Манас всегда говорит, быть человеком значит не только жить, но и понимать, зачем и с кем вы живете. Понимаете? Слушайте, делитесь, участвуйте, и вы точно почувствуете гармонию и проведете день наилучшим образом. Так что принимайте, благодарите, взаимодействуйте.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
4: Но вот подоспели цифры. Итак, в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес. Это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
3: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
5: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете? За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете? Ну, вот, а вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там... За смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, Да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки есть там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
7: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
6: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
8: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
6: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
9: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
6: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. Самого самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
10: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
6: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которое осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
11: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталось.
6: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней 8 апреля приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
12: Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил.
6: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллионов рублей.
13: 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8 и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все. Потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок. Потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая – переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим. 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда – но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест-80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору беспрозванных напрямую и всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: «Сармат» в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
15: Внимание, все, получен приказ.
16: Есть приказ.
15: Подготовиться к совместным действиям.
16: Совместным действиям готов.
15: Проконтролировать правильность набора.
16: Набор верен.
15: Внимание, расчет. Вот.
16: Есть, вот. Приказ введен.
14: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
17: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
14: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
18: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
14: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
19: товарищ Лихон Николаевич, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
20: И так, на ядерной установке.
19: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
14: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
21: На безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой, нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени.
14: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
22: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
23: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал: у наших предков, у России, были великие русские генералы: Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. Их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
14: Насилие накрыло школы страны. В четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
24: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
14: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
0: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
14: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
2: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
14: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
4: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня и мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
5: То есть это никогда это возможно?
4: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
7: Учим китайский вместе. Как сказать на китайском «Москва»?
25: Москва.
8: Еще раз. Москва по-китайски будет
9: Москва.
8: И третий раз.
9: Москва.
8: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
10: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев.

0: Следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген. Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся фронта с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка,

0: колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период, население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет, нет. Они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
4: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
3: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
5: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
3: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
6: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
3: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
7: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел трехмесячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
8: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились».
7: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
9: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
7: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
10: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
7: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: До зубов. Военкор подобный о том, как европейцы будут Киев вооружать.
12: Страны Евросоюза пытаются определить, вооружение какого типа они могут поставить Украине за счет ранее одобренных кредитных средств. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Калас направили правительствам стран Евросоюза запросы, чтобы выяснить, что и в каком количестве те готовы предложить Киеву. Отдельные европейские чиновники отмечают, что выделение многомиллиардного кредита Украине станет серьезной нагрузкой на европейский военно-промышленный комплекс, который пока не успевает обрабатывать все поступающие заказы. Но поверьте, они жалуются, а работу свою знаю хорошо. И делают тоже хорошо. К слову, именно сегодня министры обороны стран Евросоюза обсудят дальнейшую поддержку Украины. На повестке – военные потребности Киева на ближайший год.
11: Анастасия Кашеварова о том, как на участниках спецоперации на Украине наживаются все, кому не попадя.
13: Выплаты государство дает участникам спецоперации при подписании контракта, ранении и гибели. Это большие деньги, и, конечно же, тут же появляются мошенники. Черные вдовы, черные рекрутеры, различные муфинаторы. И обдирают участников парней и их семьи как липок. Также с выборами и с программой «Время героев». Президент сказал, что военные – наша элита. Внутриполитический блок создает «Время героев» и говорит, что на выборы выборы пойдут участники спецоперации, и вот начинается махинация, схемки. Лезут в это те, кто 3 месяца в тылу отсидел. Требуется жесткий фильтр. Мне, конечно же, прилетит за эти слова. Но я хочу, чтобы государство было сильным. Знать проблему, видеть ее, не скрывать и не загонять под ковер – это уже половина ее решения. Это и есть сила.
11: Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Германия передаст Украине газовую электростанцию.
12: Газовая когенерационная электростанция вырабатывает тепло и электроэнергию. В портовом городе Любмин была специально построена для обеспечения работы газопровода «Северный поток», подогревая газ перед подачей в немецкую ГТС. Ее мощность 84 мегаватта. Теперь ее демонтируют и передадут Украине. Курьезность ситуации заключается в том, что при рассмотрении дела по факту подрыва Северного потока Федеральный Верховный суд Германии в определении обозначил причастность к этому теракту иностранного государства, намекая на Украину. Немцы готовы последние штаны отдать, лишь бы украинцы продолжали наносить ущерб нам. К слову, эта информация также должна окончательно прояснить самым непонятливым из влиятельных граждан, надеющимся на восстановление отношений с европейскими партнерами, на невозможность такого сценария.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание 3-дневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
14: Только потушили. Снова ночью прилет.
7: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
15: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
7: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
16: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
7: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
17: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
7: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
18: Вот сейчас новость о том, что испытана успешная новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
11: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
19: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках Большой Двойки будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
11: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
18: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, у так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись за свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
21: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. То есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то, а когда текущие счета – это пенсионные и зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банк и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. Но после этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
0: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
4: Ага.
0: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
4: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
0: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
4: Привет-привет.
0: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
4: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
0: То есть маскировка.
4: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
0: Угу.
4: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
0: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
4: Давай.
0: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
4: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
0: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
4: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70 с половиной тысяч человек.
0: С ума сойти.
4: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
0: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
4: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25-го года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
0: Ого!
4: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
0: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
4: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
0: То есть идут не те, кто нужен?
4: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
0: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
4: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
0: А что тогда?
4: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
0: Сарафанное радио.
4: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
0: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
4: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
0: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
4: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
0: Давай.
4: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
0: Логично.
4: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
0: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
4: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
0: Жесть.
4: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
0: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
4: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
0: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
4: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
0: Чтобы никто не смог собрать чат.
4: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных, правозащитники отрезаны, кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
0: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
4: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
0: То, с чего мы начали.
4: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
0: Дезориентация полная.
4: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
0: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
4: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
0: Ну еще бы.
4: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
0: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
4: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
0: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
4: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
0: Никто не может закинуть видео с фронта.
4: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
0: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
4: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 25-м году армия провела рекордный набор контрактов почти...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина – в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
6: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
5: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
22: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
5: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
3: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом это произошло, неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
8: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
9: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
8: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
23: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталось.
8: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней, 8 апреля, приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
24: «Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил».
8: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: Лента. Балтийский лоцман.
12: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллионов рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8 и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в Совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все, потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок. Потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая, переносы, получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята». Скоро будет раздача. Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим – 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда. Но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы. Для тех, кто сидит на госконтрактах. Для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу. Потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест-80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору беспрозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
14: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
13: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
7: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
13: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
15: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
13: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
16: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по

0: Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
3: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсию. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные с немецкими. Понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо с правоохранительными органами поработать вместе.
1: Криминальные новости.
4: МВД объявила в розыск сбежавшего из России экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева. По какой статье возбудили дело, в карточке розыска не уточняется. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В конце апреля стало известно, что Буцаев оперативно уехал из России в США. Приказ об увольнении чиновника премьер Мишустин подписал 22 апреля. Однако бывший замглавы Минприроды покинул страну 18 апреля после своей добровольной отставки и после того, как его предупредили об угрозе уголовного дела. Буцаев находился в должности заместителя министра год с марта 2025 до апреля 2026. До этого Денис Буцаев был руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В апреле стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства компании. Военного, избившего мужчину до смерти, освободили после приговора. В июне прошлого года в Ростовской области военнослужащий Салман Абдулгусеев приехал к дому 28-летнего мужчины разобраться в конфликте из-за угроз девушки. Во время разговора военный несколько раз ударил молодого человека по голове и животу. Тот упал, ударился затылком о землю и потерял сознание. После избиения Абдулгусеев и его знакомые пытались привести пострадавшего в чувство, затем вызвали скорую помощь. Однако через несколько часов мужчина умер в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Изначально дело расследовали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Однако суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности. В решении указано, что военный якобы не мог предвидеть последствия своих ударов из-за темноты и отсутствия навыков в единоборствах. Новочеркасский гарнизонный суд назначил Абдулгусееву 1,5 года колонии-поселения, но сразу освободил его в зале суда, зачтя время, проведенное под стражей. Ранее Абдулгусеев уже был судим за угон автомобиля с применением насилия. Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2024 года. Любителя помахать ножом задержали столичные полицейские. Мужчина порезал двух иностранцев возле кафе на Попутной улице. Пострадавшие – азербайджанцы, 37 и 38 лет. Их госпитализировали. Сообщается, что задержанный – неоднократно судимый житель Ингушетии, участник СВО, воевавший на Украине в составе ЧВК «Вагнер». По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью суд отправил его в СИЗО. Задержанный уже изъявил желание снова отправить на фронт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
5: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у

0: Украины?
1: Бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
0: да, и
1: они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
2: Главные новости дня.
3: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только 2 сверхдержавы – США и Китай.
4: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
5: Нет.
4: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
5: Послушайте, мы и Китай – вот 2 сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
3: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
4: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
3: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
6: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как 2 взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет. Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе».
3: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России место не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
5: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
3: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Учим китайский
0: вместе.
2: Как сказать по-китайски «домино лучше шахмат»?
7: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
2: И еще раз, фраза «домино лучше шахмат» по-китайски будет звучать так.
7: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
2: И третий раз.
7: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
2: Учим китайский легко и весело.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Блогер Стас Айкак просто о том, что государство потратило на попытку блокировки интернета столько денег, что можно было 5 раз отправить человека на Луну.
10: Сколько стоило запустить российскую программу «Луна-25»? Вот столько. А знаете, сколько стоит оборудование для блокировок интернета, это СПУ и все остальное железо? Вот столько. И это не считая того, что по данным РБК и сайта госзакупки, которые официальны, поэтому ему можно верить, на 2022-2024 годы на суверенный интернет заложили 31 миллиард рублей. То есть практически 100 миллиардов рублей мы потратим на то, чтобы не смотреть ролики на YouTube. 5 раз слетать к Луне и показать всему миру, что Россия космическая держава, или заблокировать ролики в интернете, убить весь российский бизнес, а потом еще Роскомнадзор будет ныться, говоря, что и удалите сообщение, что у нас ничего не получается. Все у нас получается. Да уж, у каждой страны сейчас свои приоритеты. И странно, что Единая Россия вместе с Роскомпозором занимаются такой вот...
9: Обозреватель Алексей Антонов о том, как блокировки интернета добивают российский бизнес.
11: Камон, ребята, вы не понимаете, что вы уничтожаете бизнес, уничтожаете культуру, уничтожаете образование. Невозможно не пользоваться внешним интернетом. Допустим... Хочется посмотреть видео по реставрации мебели, но его нет. Нет, я уже не говорю про какие-то там английские, китайские, научные. Просто ничего нет на наших площадках.
9: Блогер Иван Дымов о том, что интернет в регионах почти не работает, а альтернативы приложениям, которые блокируют, нет.
12: В регионах-то что происходит? Где-то уже с лета 25 года вообще не работает мобильный интернет. И более того, белые списки тоже не всегда нормально грузят. То есть вот Макс, опять же, вот я по своему опыту скажу, сейчас вот там в Питере ограничивали тоже мобильный интернет. Макс-то он работает сам по себе, вот сообщения можно текстовые отправлять, но все вот эти дополнительные функции, там открыть опять же электронные документы, все, они уже не грузятся вот у меня лично. Я, может быть, мог бы понять и согласиться, но... Нам ведь никто нормально ничего не объясняет, почему это происходит. И еще одна проблема в том, что сервисы типа Телеграма и Дискорда блокируют так, как будто бы у нас существуют достойные альтернативы. Но что у нас есть вместо того же самого Дискорда? Яндекс Телемост, где нельзя изменить громкость собеседника. Я вот регулярно стримлю, в том числе и вместе с товарищами, да, а не просто в одиночку. И нам нужна просто нормальная, удобная, комфортная программа для видеосозвона. И лучше Дискорда нет ничего, как вы понимаете. Хотя я бы с удовольствием пользовался.
8: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
3: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
0: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут Годин. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились».
3: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
13: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
3: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
14: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели. И человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
3: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
15: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
16: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом нарешают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
15: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
17: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
8: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
3: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
18: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
19: Шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
18: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
3: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
20: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
3: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
21: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
3: Для командования 82-го полка такие потери не более, чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
22: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
3: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
23: Только потушили. Снова ночью прилет.
3: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
22: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
3: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
20: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
3: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
1: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
3: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжают обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
5: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
4: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, примерно без 15:10 вечера.
5: Ага.
4: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже ночи нет?
5: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
4: Так, и где они?
5: А их нет. Сумерки – это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно – никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
4: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
5: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
4: Подожди, чтобы слушатели понимали. 550 тысяч тонн, это же...
5: Это гигантская гора взрывчатки.
4: Ужас.
5: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей ну, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
2: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
5: Да-да, помню.
2: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
5: И он пишет про возгорание кровли.
2: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
5: Абсолютно.
2: Это, слушай, это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
5: Потому что признать потерю такого объема селитры – это, ну, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что россошь – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Реткинский опытный завод.
2: Там же уникальные компоненты делают.
5: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
2: Подожди, «Метафракс» — это же 1500-1500 от границы.
5: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
2: Кошмар.
5: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
2: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России.
5: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
2: Так.
5: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженго. Ты вытаскиваешь один блок, стоит. Вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
2: И восполнить нечем.
5: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти-Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
2: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске, потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
5: Да, это самая тяжелая часть.
2: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь с 5 на 6 апреля, атака на терминал «Шесхарис», но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
5: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
2: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
5: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
2: Они все знали?
5: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
2: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
5: Перенос зенитного полка – это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
2: Ну хорошо, а людей вывести?
5: А эвакуация элитного ЖК – это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
2: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
5: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
2: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
5: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 2025 году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
2: Так.
5: А в марте 26-го уже 36 элементов и почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
2: 85. Это же катастрофа.
5: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
2: Ага.
5: И летит прямо по лучу.
2: Точно.
5: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
2: То есть они просто ослепляют оборону?
5: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
2: И новые не сделать.
5: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
2: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
5: Так.
2: Впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
5: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов – это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
2: Ого.
5: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
2: Миллиард?
5: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
2: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
5: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
2: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
6: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
7: «Нет».
6: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
7: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
3: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
6: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
3: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
10: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет. Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе».
3: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
7: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
3: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радиолента. Прямая речь.
11: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
0: митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
8: Главные новости дня.
9: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
22: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
9: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
12: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
9: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
9: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
24: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
9: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
15: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
16: Учим китайский вместе.
17: Как сказать по-китайски «последнее китайское предупреждение»? Еще раз. «Последнее китайское предупреждение» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
8: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
25: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал, иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
19: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
26: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
1: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
4: Шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
1: Но мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
3: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
5: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
3: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
18: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
3: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
22: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
3: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
20: Вот сейчас новость о том, что испытанная, успешная, новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило. И здесь огромный и большой вопрос, и видя, что как ведут себя власти на международной арене.
19: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
26: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках Большой Двойки будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
19: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
20: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, у так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают.

0: 77 АМ. Главные новости дня.
1: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
2: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
1: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
3: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
1: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
4: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
1: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
6: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура,

0: Зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина там, больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 14 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 14-й аркан у нас умеренность. И в системе матрицы Ладини это один из самых глубоких и многогранных знаков, который отвечает за состояние вашей души. Это связь со временем и искусство промедления. Тем более после радикальных дней в этот день наступает период такой тихой алхимии. Это время, когда нужно замедлиться настолько, чтобы услышать шепот собственного сердца. Умеренность всегда учит нас, что самый быстрый путь к цели – это не бег, а все-таки плавное течение, правда? В принципе, энергия 14-го аркана тесно связана с понятием современности. Это день, когда промедление не является слабостью, а становится стратегическим вашим инструментом. Если, например, ситуация требует паузы, дайте ее себе. Тем более под влиянием 5-го месяца этот день требует от вас соблюдения такого внутреннего устава и моральной чистоты. Но и в принципе, пятая энергия дает форму, а 14-й аркан наполняет ее живой водой чувств. В этот день ваша задача – найти баланс между тем, что нужно, то есть согласно правилам месяца, да, и тому, что просит ваша душа. Это идеальное время для исцеления каких-то застарелых обид, может быть, восстановления душевного равновесия и долгосрочного планирования, где главным критерием успеха является ваше внутреннее спокойствие. Ведь наше состояние сегодня – это самое важное, да, это самая главная энергия. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме двадцаточка или двоечка. Это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, тайных знаний, дипломатии. И здесь возникает невероятно тонкий и гармоничный резонанс. То есть душевность умеренности, да, встречается с проницательностью жрицы. И все это на базе традиции пятого аркана. Это означает, что в этот день истина открывается не через логику, а через созерцание и чувствование. То То есть время течет иначе в такой день. Оно будто растягивается, давая нам возможность заметить детали, которые мы пропускали в спешке. Любые действия в этот день должны быть выверены, как вот движение мастера, создающего хрупкий кристалл. С практической финансовой точки зрения, 14 мая – день таких мягких стратегий и тонких настроек. И, например, в делах это лучшее время для восстановления связи, может быть, налаживания коммуникации, работы с какими-то проектами, которые требуют терпения, внимания к деталям. Это день искусства, это медицина, психология, все, что связано с водой и жидкостью. В финансовых энергиях умеренность и жрица советуют избегать резких движений. Удача на стороне тех, кто умеет ждать и чувствует ритм рынка. В этот день деньги приходят через ваше спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то есть через состояние умиротворения. Это отличный момент для инвестиций в свое здоровье, может быть, образование или в то, что приносит вам глубокое эстетическое удовлетворение. Вы в этот день знаете, как опытный аптекарь, который смешивает эликсир счастья, и одна лишняя капля спешки – все испорчено. Зато при должном терпении результат будет магическим. Окружающие могут пытаться вас ускорить, но ваша уверенность и тишина помогут вам устоять перед любой суетой. И здесь ваша задача – быть в мире, но не принадлежать его суматохе, знаете? А вот вечер стоит провести у воды или, может быть, за каким-то творчеством, которое позволяет вашей душе – говорить без слов. Вы завершите этот день с ощущением полной гармонии, понимания, что время ваш союзник, а истинная сила заключается в умении быть в мире с самим собой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
3: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. А давайте вернемся к нашему странному попутчику, астероиду Круитни. Мы уже знаем, что он танцует вокруг Земли по сложной орбите, но ученые недавно обнаружили нечто новое. Круитни не единственный призрачный спутник нашей планеты. Вокруг нас вращается целый рой невидимых камней, которые могут изменить наше представление о безопасности Земли. Астероид 3753 Круитни – это глыба, которая никогда не станет второй луной в привычном смысле. Она никогда не будет светить нам по ночам. Но ее гравитационное влияние на Землю, хоть и ничтожно мало, в долгосрочной перспективе может привести к катастрофе или, наоборот, стать нашим спасением. Астрофизик Марк Бейли отмечает, орбита Круитни хаотична. Через тысячи лет она может измениться так, что астероид либо навсегда покинет нас, либо направится прямо к нам. Это космическое напоминание о том, что наш дом — это не крепость, а хрупкий корабль в океане камней. Футурологи и сторонники колонизации космоса смотрят на Круитни с вожделением. Существует теория, что подобные астероиды — это идеальные перевалочные пункты для будущих миссий к Марсу. Из-за их странных орбит на них легче высадиться, используя их как гравитационную пращу. Там, в этих мертвых скалах, скрыты металлы и вода, которые позволят человечеству стать мультипланетарным видом, утверждают энтузиасты. Наука сегодня активно изучает квазиспутники, потому что они являются лучшими кандидатами для добычи ископаемых в космосе. Это не мистика и не заговоры, это чистая экономика будущего. Интерес к Круитни подогревается еще и тем, что его орбита не просто странная, она хаотически устойчивая. Астрофизик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио, используя суперкомпьютеры для моделирования, обнаружил, что Круитни умудряется балансировать на грани выброса из системы Земля-Солнце на протяжении 5000 лет, и этот баланс поддерживается необъяснимо точно. Некоторые исследователи-радикалы, такие как покойный астроном Фуркан Аксой, шепотом высказывали теорию интеллектуальной корректировки. Мол, если бы Круитни был обычным куском скалы, гравитационное возмущение от Юпитера давно бы превратили его танец в падение, но он словно подруливает, сохраняя дистанцию. Это порождает смелые догадки. А что, если внутри этой пятиметровой глыбы скрыт не лед, а древний остывший механизм, чья задача вечно сопровождать колыбель человечества, оставаясь в тени нашей Луны? К тому же Круитни — это лишь верхушка айсберга. Совсем недавно, в 2024-м, астрономы подтвердили, что существует еще один временный спутник — астероид 2024-5, который застрял в наших объятиях всего на пару месяцев. Это превращает околоземное пространство в оживленный вокзал, где призрачные попутчики сменяют друг друга, пока мы спим в своих бетонных коробках. Ученые из НАСА уже всерьез обсуждают миссию захвата подобных объектов. Представьте, человечество может буквально приручить вторую Луну, подтянуть ее ближе к орбите и превратить в первую в истории обитаемую космическую крепость. Вопрос лишь в том, кто первым доберется до этих небесных сокровищ, и какие тайны мы вскроем, когда первый бур вонзится в поверхность астероида, который сопровождал нас со времен постройки египетских пирамид. Круит не сегодня — это загадка, а завтра — это, возможно, первая заправочная станция на пути к звездам. Но пока он остается лишь тусклой точкой в объективах мощнейших телескопов, напоминая нам, что Вселенная полна невидимых связей. А с вами был Красный Карлик, и если вам, так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 14 мая. Что же нам подскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, выпала руна «Манас». Ну, класс, это руна человека, общества. Это, знаете, когда я и ты. Это также род, предки, это сотрудничество для какого-то общего блага. Это энергия единомышленников. И, конечно, здесь задействована и культура, и интеллект, и сфера обслуживания. Это день, когда особенно важны связи, взаимодействие с людьми, умение видеть себя в контексте мира. И Манас всегда говорит: «Ты – часть целого». В такой день все будет крутиться вокруг вопросов какой-то самоидентификации, роли в обществе. Это команда, это семья. И это день сотрудничества, честности и поиска баланса между личным и общим. В работе, конечно, день идеален для каких-то командных проектов. Это обсуждения, мозговые штурмы, какое-то объединение усилий. И здесь ни в коем случае не пытайтесь тянуть все на себе. Вот одеяло на себя тянуть, да? Доверьтесь коллективу. И Манас подсказывает, сейчас выиграет не одиночка, а команда. И обязательно учтите этот момент. Также в такой день возможны какие-то важные инсайты о своей профессии, например, о своем призвании, какие-то роли в текущих делах ваших. И ваша уникальность в умении взаимодействовать. В этот день это самое главное слово. Это ваш козырь, если хотите все решить на благо и в плюс. В отношениях Манас дает, конечно же, стремление к какому-то честному, зрелому контакту. И возможны важные разговоры, может, о каком-то будущем, какие-то роли в паре распределить правильно, обязанности. Это не про страсть, скорее, а про глубину. Знаете, у кого-то может стать вопрос, кто я в этих отношениях, например. А вот одинокие могут встретить человека, с которым сразу появится ощущение родства душ. Знаете, вот настоящее узнавание. Будто с полуслова понимаете и чувствуете человека. Это здорово. Обязательно не упустите такую возможность. По здоровью Манас у нас отвечает за психоэмоциональное состояние, за мозговую деятельность. И, конечно же, будут благоприятны, опять же, групповые практики. Это может быть йога, медитация, может быть, какая-то арт-терапия, да? Пойдете на урок рисования, где все вот взрослые или дети, все учатся, что-то вместе креативят, создают. Это классно. Также подойдет психология, очень даже. И обязательно проследите за режимом сна. Во-первых, во сне к вам могут обратиться предки, какой-то вещий сон принести, подсказку. Во-вторых, очень важно, чтобы не было какого-то ментального перегруза. Не распыляйтесь. Здесь также может быть полезно принимать витамины группы В. Да, это успокоит и, в принципе, поправит ваше здоровье. Дыхательные упражнения, какое-то общение с природой, с людьми, от которых вы заряжаетесь. Так что это у нас день честности с собой, с другими. Манас всегда говорит, быть человеком значит не только жить, но и понимать, зачем и с кем вы живете. Понимаете? Слушайте, делитесь, участвуйте, и вы точно почувствуете гармонию и проведете день наилучшим образом. Так что принимайте, благодарите, взаимодействуйте.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
5: Но вот подоспели цифры, и так в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес, это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина, тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
4: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
6: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете? За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете? Ну, вот, а вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там... За смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
2: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина – в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
7: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
2: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
8: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
2: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше 1,5 месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
9: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
2: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
10: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
2: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Одессы. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
11: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
2: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней 8 апреля приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
12: Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил.
2: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит, потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8 и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все, потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок. Потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая. Переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим. 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда. Но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы. Для тех, кто сидит на госконтрактах. Для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу. Потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты, превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест-80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору без прозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент. Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Сармат в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
15: Внимание, расчет, получен приказ.
16: Есть приказ.
15: Подготовиться к совместным действиям.
16: Совместным действиям готов.
15: Подготовить правильность набора.
16: Набор верен.
15: Внимание, расчет, вот.
16: Есть, вот, приказ введен.
14: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
17: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
14: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
18: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
14: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
19: Товарищ Степан Михайлович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
18: И на ядерной установке.
19: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
14: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
20: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
14: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
21: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
22: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал: у наших предков, у России, были великие русские генералы: Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
14: Насилие накрыло школы страны. В четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
23: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
14: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
24: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
14: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
0: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
14: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
3: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
4: То есть это никогда это возможно.
3: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
5: Учим китайский вместе. Как сказать на китайском «Москва»?
6: Москва.
5: Еще раз. Москва по-китайски будет
6: Москва.
5: И третий раз.
6: Москва.
5: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
26: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», – промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все, эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки.

0: Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период, население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать, и те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но тем странам, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас, для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта.

0: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
2: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
1: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
3: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
1: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
4: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
1: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
6: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
5: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
7: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
5: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
8: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
5: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
9: До зубов. Военкор подобный о том, как европейцы будут Киев вооружать.
10: Страны Евросоюза пытаются определить, вооружение какого типа они могут поставить Украине за счет ранее одобренных кредитных средств. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Калас направили правительствам стран Евросоюза запросы, чтобы выяснить, что и в каком количестве те готовы предложить Киеву. Отдельные европейские чиновники отмечают, что выделение многомиллиардного кредита Украине станет серьезной нагрузкой на европейский военно-промышленный комплекс, который пока не успевает обрабатывать все поступающие заказы. Но поверьте, они жалуются, а работу свою знаю хорошо. И делают тоже хорошо. К слову, именно сегодня министры обороны стран Евросоюза обсудят дальнейшую поддержку Украины. На повестке – военные потребности Киева на ближайший год.
9: Анастасия Кашеварова о том, как на участниках спецоперации на Украине наживаются все, кому не попадя.
11: Выплаты государство дает участникам спецоперации при подписании контракта, ранении и гибели. Это большие деньги, и, конечно же, тут же появляются мошенники. Черные вдовы, черные рекрутеры, различные муфинаторы. И обдирают участников парней и их семьи как липок. Также с выборами и с программой «Время героев». Президент сказал, что военные – наша элита. Внутриполитический блок создает «Время героев» и говорит, что на выборы пойдут участники спецоперации. И вот начинается махинация, схемки. Лезут в это те, кто 3 месяца в тылу отсидел. Требуется жесткий фильтр. Мне, конечно же, прилетит за эти слова. Но я хочу, чтобы государство было сильным. Знать проблему, видеть ее, не скрывать и не загонять под ковер – это уже половина ее решения. Это и есть сила.
9: Военкор «Канал 2» майора о том, как Германия передаст Украине газовую электростанцию.
10: Газовая когенерационная электростанция вырабатывает тепло и электроэнергию. В портовом городе Любмин была специально построена для обеспечения работы газопровода «Северный поток», подогревая газ перед подачей в немецкую ГТС. Ее мощность 84 мегаватта. Теперь ее демонтируют и передадут Украине. Курьезность ситуации заключается в том, что при рассмотрении дела по факту подрыва «Северного потока» Федеральный Верховный суд Германии в определении обозначил причастность к этому теракту иностранного государства, намекая на Украину. Немцы готовы последние штаны отдать, лишь бы украинцы продолжали наносить ущерб нам. К слову, эта информация также должна окончательно прояснить самым непонятливым из влиятельных граждан, надеющимся на восстановление отношений с европейскими партнерами, на невозможность такого сценария.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу четыре области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
12: Только потушили, и снова ночью прилет.
5: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
13: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
5: В приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
14: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
5: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
15: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
5: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
9: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
16: Вот сейчас новость о том, что испытанная, успешная, новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило. И здесь огромный и большой вопрос, и видя, что как ведут себя власти на международной арене.
9: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
17: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках Большой Двойки будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
9: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
16: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, у так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
18: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, ну, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Ну, то есть, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, ну, да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение. Да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг... Да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение, или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, ну, тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
19: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
20: Ага.
19: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
20: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
19: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет,
20: Привет-привет.
19: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
20: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
19: То есть маскировка.
20: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
19: Угу.
20: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
19: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
20: Давай.
19: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
20: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
19: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
20: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70 с половиной тысяч человек.
19: С ума сойти.
20: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
19: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
20: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25-го года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
19: Ого!
20: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
19: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
20: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
19: То есть идут не те, кто нужен?
20: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
19: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
20: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
19: А что тогда?
20: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
19: Сарафанное радио.
20: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
19: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
20: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26-го года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
19: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
20: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
19: Давай.
20: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
19: Логично.
20: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
19: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
20: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
19: Жесть.
20: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
19: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
20: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube – это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
19: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз – это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
20: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
19: Чтобы никто не смог собрать чат.
20: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
19: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В Фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
20: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
19: То, с чего мы начали.
20: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
19: Дезориентация полная.
20: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
19: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
20: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
19: Ну еще бы.
20: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
19: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
20: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
19: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
20: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
19: Никто не может закинуть видео с фронта.
20: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
19: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
20: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
19: Огромная цифра.
20: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
19: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
20: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. и человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
2: Сентябрь 22-го. Первая волна.
20: Да, вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
2: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
20: В считанные часы.
2: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
20: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
2: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
20: Угу.
2: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
20: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
2: Тихо сопротивляться.
20: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
2: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
20: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
2: Только через мессенджеры.
20: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
2: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
20: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
2: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
20: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
2: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
20: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
2: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
4: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
3: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
22: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса, в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
3: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше 1,5 месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
23: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
3: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
1: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
3: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
6: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
3: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней, 8 апреля, приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
7: «Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил».
3: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%, при ключевой ставке ЦБ 21%, при рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8 и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год – ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в Совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все. Потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок, потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая – переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим. 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда. Но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест-80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору беспрозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
12: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
11: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
13: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
11: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
5: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
11: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
14: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
11: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития,

0: хотел провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
1: Криминальные новости.
2: МВД объявила в розыск сбежавшего из России экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева. По какой статье возбудили дело, в карточке розыска не уточняется. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В конце апреля стало известно, что Буцаев оперативно уехал из России в США. Приказ об увольнении чиновника премьер Мишустин подписал 22 апреля. Однако бывший замглавы Минприроды покинул страну 18 апреля после своей добровольной отставки и после того, как его предупредили об угрозе уголовного дела. Буцаев находился в должности заместителя министра год – с марта 2025 до апреля 2026. До этого Денис Буцаев был руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В апреле стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства компании. Военного, избившего мужчину до смерти, освободили после приговора. В июне прошлого года в Ростовской области военнослужащий Салман Абдулгусеев приехал к дому 28-летнего мужчины разобраться в конфликте из-за угроз девушки. Во время разговора военный несколько раз ударил молодого человека по голове и животу. Тот упал, ударился затылком о землю и потерял сознание. После избиения Абдулгусеев и его знакомые пытались привести пострадавшего в чувство, затем вызвали скорую помощь. Однако через несколько часов мужчина умер в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Изначально дело расследовали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Однако суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности. В решении указано, что военный якобы не мог предвидеть последствия своих ударов из-за темноты и отсутствия навыков в единоборствах. Новочеркасский гарнизонный суд назначил Абдулгусееву 1,5 года колонии-поселения, но сразу освободил его в зале суда, зачтя время, проведенное под стражей. Ранее Абдулгусеев уже был судим за угон автомобиля с применением насилия. Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2024 года. Любителя помахать ножом задержали столичные полицейские. Мужчина порезал двух иностранцев возле кафе на Попутной улице. Пострадавшие – азербайджанцы, 37 и 38 лет. Их госпитализировали. Сообщается, что задержанный – неоднократно судимый житель Ингушетии, участник СВО, воевавший на Украине в составе ЧВК «Вагнер». По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью суд отправил его в СИЗО. Задержанный уже изъявил желание снова отправить на фронт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
4: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у

0: Зеленского и у западных стран. Заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
1: да, и они
0: увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
2: Главные новости дня.
3: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только 2 сверхдержавы – США и Китай.
4: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
5: Нет.
4: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
5: Послушайте, мы и Китай – вот 2 сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
3: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
4: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
3: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
6: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как 2 взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
3: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
5: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
3: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «домино лучше шахмат»?
7: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
2: И еще раз. Фраза «домино лучше шахмат» по-китайски будет звучать так.
7: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
2: И третий раз.
7: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
2: Учим китайский легко и весело.
8: Далее в эфире
1: оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Блогер Стаса и как просто о том, что государство потратило на попытку блокировки интернета столько денег, что можно было 5 раз отправить человека на Луну.
9: Сколько стоило запустить российскую программу «Луна-25»? Вот столько. А знаете, сколько стоит оборудование для блокировок интернета, это СПУ и все остальное железо? Вот столько. И это не считая того, что по данным РБК и сайта госзакупки, который официальный, поэтому ему можно верить, на 2022-2024 годы на суверенный интернет заложили 31 миллиард рублей. То есть практически 100 миллиардов рублей мы потратим на то, чтобы не смотреть ролики на YouTube. 5 раз слетать к Луне и показать всему миру, что Россия космическая держава, или заблокировать ролики в интернете, убить весь российский бизнес, а потом еще Роскомнадзор будет ныться, говоря, что удалите сообщение, что у нас ничего не получается. Все у нас получается. Да уж, у каждой страны сейчас свои приоритеты. И странно, что Единая Россия вместе с Роскомпозором занимаются такой вот...
8: Обозреватель Алексей Антонов о том, как блокировки интернета добивают российский бизнес.
10: Камон, ребята, вы не понимаете, что вы уничтожаете бизнес, уничтожаете культуру, уничтожаете образование. Невозможно не пользоваться внешним интернетом. Допустим... Хочется посмотреть видео по реставрации мебели, но его нет. Нет, я уже не говорю про какие-то там английские, китайские, научные. Просто ничего нет на наших площадках.
8: Блогер Иван Дымов о том, что интернет в регионах почти не работает, а альтернативы приложениям, которые блокируют, нет.
11: В регионах-то что происходит? Где-то уже с лета 25 года вообще не работает мобильный интернет. И более того, белые списки тоже не всегда нормально грузят. То есть вот Макс, опять же, вот я по своему опыту скажу, сейчас вот там в Питере ограничивали тоже мобильный интернет. Макс-то он работает сам по себе, вот сообщения можно текстовые отправлять, но все вот эти дополнительные функции, там открыть опять же электронные документы, все, они уже не грузятся вот у меня лично. Я, может быть, мог бы понять и согласиться, но... Нам ведь никто нормально ничего не объясняет, почему это происходит. И еще одна проблема в том, что сервисы типа Телеграма и Дискорда блокируют так, как будто бы у нас существуют достойные альтернативы. Но что у нас есть вместо того же самого Дискорда? Яндекс.Телемост, где нельзя изменить громкость собеседника. Я вот регулярно стримлю, в том числе и вместе с товарищами, да, а не просто в одиночку. И нам нужна просто нормальная, удобная, комфортная программа для видеосозвона. И лучше Дискорда нет ничего, как вы понимаете. Хотя я бы с удовольствием пользовался.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
3: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
12: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
3: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
13: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
3: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
14: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
3: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
15: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
16: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
15: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
17: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
3: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
18: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
19: шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
18: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста. На вас вся надежда.
3: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
20: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
3: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
21: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
3: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
22: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
3: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
23: Только потушили. Снова ночью прилет.
3: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
22: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
3: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
20: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
3: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
4: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – Защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
3: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
5: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
0: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, примерно без 15:10 вечера.
5: Ага.
0: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже ночи нет?
5: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
0: Так, и где они?
5: А их нет. Сумерки – это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно – никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
0: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
5: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
0: Подожди, чтобы слушатели понимали, 550 тысяч тонн, это же...
5: Это гигантская гора взрывчатки.
0: Ужас.
5: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
0: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
5: Да-да, помню.
0: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
5: И он пишет про возгорание кровли.
0: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
5: Абсолютно.
0: Это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
5: Потому что признать потерю такого объема селитры, это, ну, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что россыпь – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на Земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область, Реткинский опытный завод.
0: Там же уникальные компоненты делают?
5: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
0: Подожди, «Метафракс» — это же 1500-1500 от границы?
5: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
0: Кошмар.
5: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
0: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России?
5: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
0: Так.
5: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженга. Ты вытаскиваешь один блок, стоит, вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
0: И восполнить нечем?
5: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
0: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске. Потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
5: Да, это самая тяжелая часть.
0: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь. С 5 на 6 апреля. Атака на терминал «Шесхарис». Но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
5: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
0: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
5: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
0: Они все знали?
5: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
0: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
5: Перенос зенитного полка – это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
0: Ну хорошо, а людей вывести?
5: А эвакуация элитного ЖК – это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
0: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
5: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
0: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
5: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 25-м году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
0: Так.
5: А в марте 26-го уже 36 элементов. и почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
0: 85. Это же катастрофа.
5: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
0: Ага.
5: И летит прямо по лучу.
0: Точно.
5: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
0: То есть они просто ослепляют оборону?
5: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
0: И новые не сделать.
5: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
0: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
5: Так,
0: впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
5: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов – это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
0: Ого.
5: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
0: Миллиард?
5: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
0: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
5: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
0: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
4: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
2: «Нет».
4: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
2: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
3: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
4: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
3: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
6: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет. Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе».
3: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России место не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
2: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
3: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Депутат Народного хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
9: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Главные новости дня.
8: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
22: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
8: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
10: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
8: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
11: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
8: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
12: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
8: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
25: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
13: Учим китайский вместе!
14: Как сказать по-китайски «последнее китайское предупреждение»? Еще раз. Последнее китайское предупреждение по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
15: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
3: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
16: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
17: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
19: ШРВ. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
17: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
3: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
20: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
3: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
0: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
3: Для командования 82-го полка такие потери не более, чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
22: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
3: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Чемодан без ручки. Военкор Атраковский про новую ракету «Сармат».
5: Вот сейчас новость о том, что испытанная, успешная, новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
4: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
18: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках Большой Двойки будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
4: Военкор Атраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
5: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят
2: различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо...
1: Радио «Лента».

0: прямо в техникуме, после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел трехмесячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
1: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились».
0: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
2: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
0: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
3: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
0: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
6: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да, то есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от

0: того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. Бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 14 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 14-й аркан у нас умеренность. И в системе матрицы Ладини это один из самых глубоких и многогранных знаков, который отвечает за состояние вашей души. Это связь со временем и искусство промедления. Тем более после радикальных дней в этот день наступает период такой тихой алхимии. Это время, когда нужно замедлиться настолько, чтобы услышать шепот собственного сердца. Умеренность всегда учит нас, что самый быстрый путь к цели – это не бег, а все-таки плавное течение, правда? В принципе, энергия 14-го аркана тесно связана с понятием современности. Это день, когда промедление не является слабостью, а становится стратегическим вашим инструментом. Если, например, ситуация требует паузы, дайте ее себе. Тем более под влиянием 5-го месяца этот день требует от вас соблюдения такого внутреннего устава и моральной чистоты. Но и в принципе, пятая энергия дает форму, а 14-й аркан наполняет ее живой водой чувств. В этот день ваша задача – найти баланс между тем, что нужно, то есть согласно правилам месяца, да, и тому, что просит ваша душа. Это идеальное время для исцеления каких-то застарелых обид, может быть, восстановления душевного равновесия и долгосрочного планирования, где главным критерием успеха является ваше внутреннее спокойствие. Ведь наше состояние сегодня – это самое важное, да, это самая главная энергия. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме двадцаточка или двоечка. Это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, тайных знаний, дипломатии. И здесь возникает невероятно тонкий и гармоничный резонанс. То есть душевность умеренности, да, встречается с проницательностью жрицы. И все это на базе традиции пятого аркана. Это означает, что в этот день истина открывается не через логику, а через созерцание и чувствование. То есть время течет иначе в такой день. Оно будто растягивается, давая нам возможность заметить детали, которые мы пропускали в спешке. Любые действия в этот день должны быть выверены, как вот движение мастера, создающего хрупкий кристалл. С практической и финансовой точки зрения 14 мая – день таких мягких стратегий и тонких настроек. И, например, в делах это лучшее время для восстановления связи, может быть, налаживания коммуникации, работы с какими-то проектами, которые требует терпения, внимания к деталям. Это день искусства, это медицина, психология, все, что связано с водой и жидкостью. В финансовых энергиях умеренность и жрица советуют избегать резких движений. Удача на стороне тех, кто умеет ждать и чувствует ритм рынка. В этот день деньги приходят через ваше спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то есть через состояние умиротворения. Это отличный момент для инвестиций в свое здоровье, может быть, образование или в то, что приносит вам глубокое эстетическое удовлетворение. Вы в этот день знаете, как опытный аптекарь, который смешивает эликсир счастья, и одна лишняя капля спешки – все испорчено. Зато при должном терпении результат будет магическим. Окружающие могут пытаться вас ускорить, но ваша уверенность и тишина помогут вам устоять перед любой суетой. И здесь ваша задача – быть в мире, но не принадлежать его суматохе, знаете? А вот вечер стоит провести у воды или, может быть, за каким-то творчеством, которое позволяет вашей душе говорить без слов. Вы завершите этот день с ощущением полной гармонии, понимания, что время ваш союзник, а истинная сила заключается в умении быть в мире с самим собой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
3: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. А давайте вернемся к нашему странному попутчику, астероиду Круитни. Мы уже знаем, что он танцует вокруг Земли по сложной орбите, но ученые недавно обнаружили нечто новое. Круитни — не единственный призрачный спутник нашей планеты. Вокруг нас вращается целый рой невидимых камней, которые могут изменить наше представление о безопасности Земли. Астероид 3753 Круитни — это глыба, которая никогда не станет второй Луной в привычном смысле. Она никогда не будет светить нам по ночам. Но ее гравитационное влияние на Землю, хоть и ничтожно мало, в долгосрочной перспективе может привести к катастрофе или, наоборот, стать нашим спасением. Астрофизик Марк Бейли отмечает, орбита Круитни хаотична. Через тысячи лет она может измениться так, что астероид либо навсегда покинет нас, либо направится прямо к нам. Это космическое напоминание о том, что наш дом — это не крепость, а хрупкий корабль в океане камней. Футурологи и сторонники колонизации космоса смотрят на Круитни с вожделением. Существует теория, что подобные астероиды — это идеальные перевалочные пункты для будущих миссий к Марсу. Из-за их странных орбит на них легче высадиться, используя их как гравитационную пращу. Там, в этих мертвых скалах, скрыты металлы и вода, которые позволят человечеству стать мультипланетарным видом, утверждают энтузиасты. Наука сегодня активно изучает квазиспутники, потому что они являются лучшими кандидатами для добычи ископаемых в космосе. Это не мистика и не заговоры, это чистая экономика будущего. Интерес к Круитни подогревается еще и тем, что его орбита не просто странная, она хаотически устойчивая. Астрофизик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио, используя суперкомпьютеры для моделирования, обнаружил, что Круитни умудряется балансировать на грани выброса из системы Земля-Солнце на протяжении 5000 лет, и этот баланс поддерживается необъяснимо точно. Некоторые исследователи-радикалы, такие как покойный астроном Фуркан Аксой, шепотом высказывали теорию интеллектуальной корректировки. Мол, если бы Круитни был обычным куском скалы, гравитационное возмущение от Юпитера давно бы превратили его танец в падение, но он словно подруливает, сохраняя дистанцию. Это порождает смелые догадки. А что, если внутри этой 5-метровой глыбы скрыт не лед, а древний остывший механизм, чья задача — вечно сопровождать колыбель человечества, оставаясь в тени нашей Луны? К тому же Круитни — это лишь верхушка айсберга. Совсем недавно, в 2024-м, астрономы подтвердили, что существует еще один временный спутник — астероид 2024-5-метровый. 5, который застрял в наших объятиях всего на пару месяцев. Это превращает околоземное пространство в оживленный вокзал, где призрачные попутчики сменяют друг друга, пока мы спим в своих бетонных коробках. Ученые из НАСА уже всерьез обсуждают миссию захвата подобных объектов. Представьте, человечество может буквально приручить вторую Луну, подтянуть ее ближе к орбите и превратить в первую в истории обитаемую космическую крепость. Вопрос лишь в том, кто первым доберется до этих небесных сокровищ и какие тайны мы вскроем, когда первый бур вонзится в поверхность астероида, который сопровождал нас со времен постройки египетских пирамид. Круить не сегодня — это загадка, а завтра — это, возможно, первая заправочная станция на пути к звездам. Но пока он остается лишь тусклой точкой в объективах мощнейших телескопов, напоминая нам, что Вселенная полна невидимых связей. А с вами был Красный Карлик, и если вам, так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 14 мая. Что же нам подскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, выпала руна «Манас». Ну, класс, это руна человека, общества. Это, знаете, когда я и ты. Это также род, предки, это сотрудничество для какого-то общего блага. Это энергия единомышленников. И, конечно, здесь задействована и культура, и интеллект, и сфера обслуживания. Это день, когда особенно важны связи, взаимодействие с людьми, умение видеть себя в контексте мира. И Манас всегда говорит: «Ты – часть целого». В такой день все будет крутиться вокруг вопросов какой-то самоидентификации, роли в обществе. Это команда, это семья. И это день сотрудничества, честности и поиска баланса между личным и общим. В работе, конечно, день идеален для каких-то командных проектов, это обсуждения, мозговые штурмы, какое-то объединение усилий. И здесь ни в коем случае не пытайтесь тянуть все на себе. Вот одеяло на себя тянуть, да? Доверьтесь коллективу. И Манас подсказывает, сейчас выиграет не одиночка, а команда. И обязательно учтите этот момент. Также в такой день возможны какие-то важные инсайты о своей профессии, например, о своем призвании, какие-то роли в текущих делах ваших и ваша уникальность в умении взаимодействовать. В этот день это самое главное слово. Это ваш козырь, если хотите все решить на благо и в плюс. В отношениях Манас дает, конечно же, стремление к какому-то честному, зрелому контакту. И, возможны важные разговоры, может, о каком-то будущем, какие-то роли в паре распределить правильно, обязанности. Это не про страсть, скорее, а про глубину. Знаете, у кого-то может стать вопрос, кто я в этих отношениях, например. А вот одинокие могут встретить человека, с которым сразу появится ощущение родства душ. Знаете, вот настоящее узнавание. Будто с полуслова понимаете и чувствуете человека. Это здорово. Обязательно не упустите такую возможность. По здоровью Манас у нас отвечает за психоэмоциональное состояние, за мозговую деятельность. И, конечно же, будут благоприятны, опять же, групповые практики. Это может быть йога, медитация, может быть, какая-то арт-терапия, да? Пойдете на урок рисования, где все вот взрослые или дети, все учатся, что-то вместе креативят, создают. Это классно. Также подойдет психология, очень даже. И обязательно проследите за режимом сна. Во-первых, во сне к вам могут обратиться предки, какой-то вещий сон принести, подсказку. Во-вторых, очень важно, чтобы не было какого-то ментального перегруза. Не распыляйтесь. Здесь также может быть полезно принимать витамины группы В. Да, это успокоит и, в принципе, поправит ваше здоровье. Дыхательные упражнения, какое-то общение с природой, с людьми, от которых вы заряжаетесь. Так что это у нас день честности с собой, с другими. Манас всегда говорит, быть человеком значит не только жить, но и понимать, зачем и с кем вы живете. Понимаете? Слушайте, делитесь, участвуйте, и вы точно почувствуете гармонию и проведете день наилучшим образом. Так что принимайте, благодарите, взаимодействуйте.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
5: Но вот подоспели цифры. Итак, в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес. Это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
4: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
6: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете. За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете. А вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там, за смену пола вообще надо миллион брать, понимаете? Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказания. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
1: На Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
7: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
8: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
7: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
9: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
7: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше 1,5 месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
10: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом это произошло, неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
7: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
11: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод оксида в пробах атмосферного воздуха.
7: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
12: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
7: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней 8 апреля приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
13: «Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил».
7: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит, потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8% и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все, потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок, потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем, 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая – переносы, получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим – 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда – но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест 80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору без прозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
15: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Сармат в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
17: Внимание, расчет, получен приказ.
18: Есть приказ.
17: Подготовиться к совместным действиям.
18: Совместным действиям готов.
17: Подготовить правильность набора.
18: Набор верен.
17: Внимание, расчет, вот.
18: Есть, вот, приказ введен.
16: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
19: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
16: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
20: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
16: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
21: Товарищ Степан Николаевич, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
22: И да, на ядерной установке.
21: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестник» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
16: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
0: безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
16: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
2: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
3: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал: у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
16: Насилие накрыло школы страны. В четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
23: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
16: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
24: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
16: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе 9-классник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
4: когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
16: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
5: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
6: То есть это никогда это возможно.
5: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
15: Учим китайский вместе.
8: Как сказать на китайском «Москва»?
9: Москва.
8: Еще раз. Москва по-китайски будет
9: Москва.
8: И третий раз.
9: Москва.
8: Учим китайский легко и весело.
15: Далее в эфире.
25: Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
26: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
27: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая. а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
25: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупай сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена.
10: Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно,

0: стране в любой исторический период. Население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать, и те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера, в некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности, условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет.

0: не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
1: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
0: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
2: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
0: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
3: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
0: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
6: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
5: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
7: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
5: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
8: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. Две недели. И человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
5: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
9: До зубов. Военкор подобный о том, как европейцы будут Киев вооружать.
10: Страны Евросоюза пытаются определить, вооружение какого типа они могут поставить Украине за счет ранее одобренных кредитных средств. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Каллас направили правительствам стран Евросоюза запросы, чтобы выяснить, что и в каком количестве те готовы предложить Киеву. Отдельные европейские чиновники отмечают, что выделение многомиллиардного кредита Украине станет серьезной нагрузкой на европейский военно-промышленный комплекс, который пока не успевает обрабатывать все поступающие заказы. Но поверьте, они жалуются, а работу свою знаю хорошо. И делают тоже хорошо. К слову, именно сегодня министры обороны стран Евросоюза обсудят дальнейшую поддержку Украины. На повестке – военные потребности Киева на ближайший год.
9: Анастасия Кашеварова о том, как на участниках спецоперации на Украине наживаются все, кому не попадя.
11: Выплаты государство дает участникам спецоперации при подписании контракта, ранении и гибели. Это большие деньги, и, конечно же, тут же появляются мошенники. Черные вдовы, черные рекрутеры, различные муссинаторы. И обдирают участников парней и их семьи, как липок. Также с выборами и с программой «Время героев». Президент сказал, что военные – наша элита. Внутриполитический блок создает «Время героев» и говорит, что на выборы пойдут участники спецоперации. И вот начинается махинация, схемки. Лезут в это те, кто 3 месяца в тылу отсидел. Требуется жесткий фильтр. Мне, конечно же, прилетит за эти слова. Но я хочу, чтобы государство было сильным. Знать проблему, видеть ее, не скрывать и не загонять под ковер – это уже половина ее решения. Это и есть сила.
9: Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Германия передаст Украине газовую электростанцию.
10: Газовая когенерационная электростанция вырабатывает тепло и электроэнергию. В портовом городе Любмин была специально построена для обеспечения работы газопровода «Северный поток», подогревая газ перед подачей в немецкую ГТС. Ее мощность 84 мегаватта. Теперь ее демонтируют и передадут Украине. Курьезность ситуации заключается в том, что при рассмотрении дела по факту подрыва «Северного потока» Федеральный Верховный суд Германии в определении обозначил причастность к этому теракту иностранного государства, намекая на Украину. Немцы готовы последние штаны отдать, лишь бы украинцы продолжали наносить ущерб нам. К слову, эта информация также должна окончательно прояснить самым непонятливым из влиятельных граждан, надеющимся на восстановление отношений с европейскими партнерами, на невозможность такого сценария.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание 3-дневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
12: Только потушили. Снова ночью прилет.
5: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
13: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
5: При граничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
14: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
5: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
15: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
5: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
9: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
16: Вот сейчас новость о том, что испытанная, успешная, новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило. И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
9: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
17: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках «Большой двойки» будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
9: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
16: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА. по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо...
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
19: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
20: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
21: Ага.
20: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
21: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
20: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
21: Привет-привет!
20: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
21: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
20: То есть маскировка.
21: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
1: Угу.
21: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
1: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
21: Давай.
1: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
21: О да, выплаты бьют все рекорды.
1: Ну вот, а по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
21: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
1: С ума сойти.
21: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
1: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
21: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25 года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
1: Ого!
21: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
1: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
21: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
1: То есть идут не те, кто нужен?
21: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
1: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
21: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
1: А что тогда?
21: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
1: Сарафанное радио.
21: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
1: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
21: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
1: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
21: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
1: Давай.
21: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
1: Логично.
21: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
1: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
21: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
1: Жесть.
21: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
20: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
21: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
20: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
21: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
20: Чтобы никто не смог собрать чат.
21: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
20: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час икс. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
21: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
20: То, с чего мы начали.
21: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
20: Дезориентация полная.
21: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
20: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
21: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
20: Ну еще бы.
21: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
20: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
21: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
20: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
21: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
20: Никто не может закинуть видео с фронта.
21: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
20: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета — это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка — это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
21: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
20: Огромная цифра.
21: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
20: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение — это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
21: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
20: Сентябрь 22-го. Первая волна.
21: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
20: И это координировалось просто моментально? Через Telegram?
21: В считанные часы.
20: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
21: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
20: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
21: Угу.
20: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
21: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
20: Тихо сопротивляться.
21: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
20: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
21: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
20: Только через мессенджеры.
21: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
20: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
21: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
20: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
21: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
20: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
21: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи!
20: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский Дневник.
2: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
3: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
2: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
22: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
2: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
23: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
2: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
24: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод оксида в пробах атмосферного воздуха.
2: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
0: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
2: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней 8 апреля приемной матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
6: Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил.
2: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня, готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8 и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все, потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок. Потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая – переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда – но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест 80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору беспрозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного, платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
10: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
8: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
8: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
8: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
5: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
8: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
14: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что...

0: Криминальные новости.
1: МВД объявила в розыск сбежавшего из России экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева. По какой статье возбудили дело, в карточке розыска не уточняется. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В конце апреля стало известно, что Буцаев оперативно уехал из России в США. Приказ об увольнении чиновника премьер Мишустин подписал 22 апреля. Однако бывший замглавы Минприроды покинул страну 18 апреля после своей добровольной отставки и после того, как его предупредили об угрозе уголовного дела. Буцаев находился в должности заместителя министра год – с марта 2025 до апреля 2026. До этого Денис Буцаев был руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В апреле стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства компании. Военного, избившего мужчину до смерти, освободили после приговора. В июне прошлого года в Ростовской области военнослужащий Салман Абдулгусеев приехал к дому 28-летнего мужчины разобраться в конфликте из-за угроз девушки. Во время разговора военный несколько раз ударил молодого человека по голове и животу. Тот упал, ударился затылком о землю и потерял сознание. После избиения Абдулгусеев и его знакомые пытались привести пострадавшего в чувство, затем вызвали скорую помощь. Однако через несколько часов мужчина умер в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Изначально дело расследовали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Однако суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности. В решении указано, что военный якобы не мог предвидеть последствия своих ударов из-за темноты и отсутствия навыков в единоборствах. Новочеркасский гарнизонный суд назначил Абдулгусееву 1,5 года колонии-поселения, но сразу освободил его в зале суда, зачтя время, проведенное под стражей. Ранее Абдулгусеев уже был судим за угон автомобиля с применением насилия. Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2024 года. Любителя помахать ножом задержали столичные полицейские. Мужчина порезал двух иностранцев возле кафе на Попутной улице. Пострадавшие – азербайджанцы, 37 и 38 лет. Их госпитализировали. Сообщается, что задержанный – неоднократно судимый житель Ингушетии, участник СВО, воевавший на Украине в составе ЧВК «Вагнер». По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью суд отправил его в СИЗО. Задержанный уже изъявил желание снова отправить на фронт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
3: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще и не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
4: да, и
3: они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных СМИ,

0: западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
1: Главные новости дня.
2: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
3: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
4: «Нет».
3: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
4: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
2: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
3: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
2: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
5: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
2: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
4: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
2: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «домино лучше шахмат»?
6: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
1: И еще раз. Фраза «домино лучше шахмат» по-китайски будет звучать так.
6: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
1: И третий раз.
6: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
1: Учим китайский легко и весело.
7: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Блогер Стасой как просто о том, что государство потратило на попытку блокировки интернета столько денег, что можно было 5 раз отправить человека на Луну.
9: Сколько стоило запустить российскую программу «Луна-25»? Вот столько. А знаете, сколько стоит оборудование для блокировок интернета, ТСПУ и все остальное железо? Вот столько. И это не считая того, что по данным РБК и сайта госзакупки, которые официально, поэтому ему можно верить, на 2022-2024 годы на суверенный интернет заложили 31 миллиард рублей. То есть практически 100 миллиардов рублей мы потратим на то, чтобы не смотреть ролики на YouTube. 5 раз слетать к Луне и показать всему миру, что Россия космическая держава, или заблокировать ролики в интернете, убить весь российский бизнес, а потом еще Роскомнадзор будет ныться, говоря, что удалите сообщение, что у нас ничего не получается. Все у нас получается. Да уж, у каждой страны сейчас свои приоритеты. И странно, что Единая Россия вместе с Роскомпозором занимаются такой вот...
8: Обозреватель Алексей Антонов о том, как блокировки интернета добивают российский бизнес.
10: Камон, ребята, вы не понимаете, что вы уничтожаете бизнес, уничтожаете культуру, уничтожаете образование. Невозможно не пользоваться внешним интернетом. Допустим... Хочется посмотреть видео по реставрации мебели, но его нет. Нет, я уже не говорю про какие-то там английские, китайские, научные. Просто ничего нет на наших площадках.
8: Блогер Иван Дымов о том, что интернет в регионах почти не работает, а альтернативы приложениям, которые блокируют, нет.
11: В регионах-то что происходит? Где-то уже с лета 25 года вообще не работает мобильный интернет. И более того, белые списки тоже не всегда нормально грузят. То есть вот Макс, опять же, я по своему опыту скажу, сейчас вот там в Питере ограничивали тоже мобильный интернет. Макс-то он работает сам по себе, сообщения можно текстовые отправлять, но все вот эти дополнительные функции, там открыть опять же электронные документы, все, они уже не грузятся у меня лично. Я, может быть, мог бы понять и согласиться, но... Нам ведь никто нормально ничего не объясняет, почему это происходит. И еще одна проблема в том, что сервисы типа Телеграма и Дискорда блокируют так, как будто бы у нас существуют достойные альтернативы. Но что у нас есть вместо того же самого Дискорда? Яндекс.Телемост, где нельзя изменить громкость собеседника. Я вот регулярно стримлю, в том числе и вместе с товарищами, да, а не просто в одиночку. И нам нужна просто нормальная, удобная, комфортная программа для видеосозвона. И лучше Дискорда нет ничего, как вы понимаете. Хотя я бы с удовольствием пользовался.
7: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
2: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
12: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
2: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
13: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
2: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
14: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
2: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
15: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
16: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились, разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
15: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
17: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
7: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
2: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
18: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
19: шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
18: Но мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
2: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
20: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – Это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми. А когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
2: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
0: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
2: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
21: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
2: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
22: Только потушили. Снова ночью прилет.
2: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
21: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
2: В приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
20: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
2: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
3: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
2: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
5: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
4: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, примерно без 15:10 вечера.
5: Ага.
4: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже ночи нет?
5: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
4: Так, и где они?
5: А их нет. Сумерки — это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно. Никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
4: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
5: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
4: Подожди, чтобы слушатели понимали. 550 тысяч тонн, это же...
5: Это гигантская гора взрывчатки.
4: Ужас.
5: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
4: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
5: Да-да, помню.
4: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
5: И он пишет про возгорание кровли.
4: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
5: Абсолютно.
4: Это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
5: Потому что признать потерю такого объема селитры – это признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что Росэш – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Реткинский опытный завод.
4: Там же уникальные компоненты делают?
5: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
1: Подожди, «Метафракс» — это же 1500 километров от границы?
5: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
1: Кошмар.
5: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
1: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России?
5: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
1: Так.
5: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженга. Ты вытаскиваешь один блок, стоит. Вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
1: И восполнить нечем.
5: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти-Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире: компенсировать потери физически нечем.
1: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия — это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске. Потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
5: Да, это самая тяжелая часть.
1: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь. С 5 на 6 апреля. Атака на терминал «Шесхарис». Но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома. Люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
5: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
1: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
5: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
1: Они все знали?
5: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
1: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
5: Перенос зенитного полка — это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
1: Ну хорошо, а людей вывести?
5: А эвакуация элитного ЖК — это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
1: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
5: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
1: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
5: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 25-м году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
1: Так.
5: А в марте 26-го уже 36 элементов. И почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
1: 85. Это же катастрофа.
5: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
1: Ага.
5: И летит прямо по лучу.
1: Точно.
5: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
4: То есть они просто ослепляют оборону?
5: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
4: И новые не сделать.
5: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
4: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
5: Так,
4: впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
5: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов – это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
4: Ого!
5: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
4: Миллиард?
5: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
4: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
5: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
4: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
6: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
9: Нет.
3: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
8: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
2: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
3: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
2: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
9: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие, мы, вторые, китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет. Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
2: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России место не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
8: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
2: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радиолента. Прямая речь.
10: Депутат Народного хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
23: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
7: Главные новости дня.
24: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1.5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
21: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
24: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
24: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
24: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
13: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
24: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
14: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
15: Учим китайский вместе!
16: Как сказать по-китайски «последнее китайское предупреждение»? Еще раз, последнее китайское предупреждение по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
17: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
19: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
18: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
25: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
17: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
2: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
26: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
27: шерба. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
26: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
2: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
20: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
2: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
0: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
2: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
21: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
2: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
1: Вот сейчас новость о том, что испытанная, успешная, новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
18: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
3: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках «Большой двойки» будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
18: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
1: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, у так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо...
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников.

0: его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились».
1: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой: «Об этом ничего не известно». Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
2: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
1: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
3: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
1: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
6: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть, и все это увязано. Да, то есть, если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина,

0: замену, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Но это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина, там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать, так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 14 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 14-й аркан у нас умеренность. И в системе матрицы Ладини это один из самых глубоких и многогранных знаков, который отвечает за состояние вашей души. Это связь со временем и искусство промедления. Тем более после радикальных дней в этот день наступает период такой тихой алхимии. Это время, когда нужно замедлиться настолько, чтобы услышать шепот собственного сердца. Умеренность всегда учит нас, что самый быстрый путь к цели – это не бег, а все-таки плавное течение, правда? В принципе, энергия 14-го аркана тесно связана с понятием современности. Это день, когда промедление не является слабостью, а становится стратегическим вашим инструментом. Если, например, ситуация требует паузы, дайте ее себе. Тем более под влиянием 5-го месяца этот день требует от вас соблюдения такого внутреннего устава и моральной чистоты. Но и в принципе, пятая энергия дает форму, а 14-й аркан наполняет ее живой водой чувств. В этот день ваша задача – найти баланс между тем, что нужно, то есть согласно правилам месяца, да, и тому, что просит ваша душа. Это идеальное время для исцеления каких-то застарелых обид, может быть, восстановления душевного равновесия и долгосрочного планирования, где главным критерием успеха является ваше внутреннее спокойствие. Ведь наше состояние сегодня – это самое важное, да, это самая главная энергия. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме двадцаточка или двоечка. Это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, тайных знаний, дипломатии. И здесь возникает невероятно тонкий и гармоничный резонанс. То есть душевность умеренности, да, встречается с проницательностью жрицы. И все это на базе традиции пятого аркана. Это означает, что в этот день истина открывается не через логику, а через созерцание и чувствование. То есть время течет иначе в такой день. Оно будто растягивается, давая нам возможность заметить детали, которые мы пропускали в спешке. Любые действия в этот день должны быть выверены, как вот движение мастера, создающего хрупкий кристалл. С практической и финансовой точки зрения, 14 мая – день таких мягких стратегий и тонких настроек. И, например, в делах это лучшее время для восстановления связи, может быть, налаживания коммуникации, работы с какими-то проектами, которые требуют терпения, внимание к деталям. Это день искусства, это медицина, психология, все, что связано с водой и жидкостью. В финансовых энергиях умеренность и жрица советуют избегать резких движений. Удача на стороне тех, кто умеет ждать и чувствует ритм рынка. В этот день деньги приходят через ваше спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то есть через состояние умиротворения. Это отличный момент для инвестиций в свое здоровье, может быть, образование или в то, что приносит вам глубокое эстетическое удовлетворение. Вы в этот день знаете, как опытный аптекарь, который смешивает эликсир счастья, и одна лишняя капля спешки – все испорчено. Зато при должном терпении результат будет магическим. Окружающие могут пытаться вас ускорить, но ваша уверенность и тишина помогут вам устоять перед любой суетой. И здесь ваша задача – быть в мире, но не принадлежать его суматохе, знаете? А вот вечер стоит провести у воды или, может быть, за каким-то творчеством, которое позволяет вашей душе – говорить без слов. Вы завершите этот день с ощущением полной гармонии, понимания, что время ваш союзник, а истинная сила заключается в умении быть в мире с самим собой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
3: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. А давайте вернемся к нашему странному попутчику, астероиду Круитни. Мы уже знаем, что он танцует вокруг Земли по сложной орбите, но ученые недавно обнаружили нечто новое. Круитни — не единственный призрачный спутник нашей планеты. Вокруг нас вращается целый рой невидимых камней, которые могут изменить наше представление о безопасности Земли. Астероид 3753 Круитни — это глыба, которая никогда не станет второй луной в привычном смысле. Она никогда не будет светить нам по ночам. Но ее гравитационное влияние на Землю, хоть и ничтожно мало, в долгосрочной перспективе может привести к катастрофе или, наоборот, стать нашим спасением. Астрофизик Марк Бейли отмечает, орбита Круитни хаотична. Через тысячи лет она может измениться так, что астероид либо навсегда покинет нас, либо направится прямо к нам. Это космическое напоминание о том, что наш дом — это не крепость, а хрупкий корабль в океане камней. Футурологи и сторонники колонизации космоса смотрят на Круитни с вожделением. Существует теория, что подобные астероиды — это идеальные перевалочные пункты для будущих миссий к Марсу. Из-за их странных орбит на них легче высадиться, используя их как гравитационную пращу. Там, в этих мертвых скалах, скрыты металлы и вода, которые позволят человечеству стать мультипланетарным видом, утверждают энтузиасты. Наука сегодня активно изучает квазиспутники, потому что они являются лучшими кандидатами для добычи ископаемых в космосе. Это не мистика и не заговоры, это чистая экономика будущего. Интерес к Круитни подогревается еще и тем, что его орбита не просто странная, она хаотически устойчивая. Астрофизик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио, используя суперкомпьютеры для моделирования, обнаружил, что Круитни умудряется балансировать на грани выброса из системы Земля-Солнце на протяжении 5000 лет, и этот баланс поддерживается необъяснимо точно. Некоторые исследователи-радикалы, такие как покойный астроном Фуркан Аксой, шепотом высказывали теорию интеллектуальной корректировки. Мол, если бы Круитни был обычным куском скалы, гравитационное возмущение от Юпитера давно бы превратили его танец в падение, но он словно подруливает, сохраняя дистанцию. Это порождает смелые догадки. А что, если внутри этой пятиметровой глыбы скрыт не лед, а древний остывший механизм, чья задача — вечно сопровождать колыбель человечества, оставаясь в тени нашей Луны? К тому же Круитни — это лишь верхушка айсберга. Совсем недавно, в 2024-м, астрономы подтвердили, что существует еще один временный спутник — астероид 2024-5, который застрял в наших объятиях всего на пару месяцев. Это превращает околоземное пространство в оживленный вокзал, где призрачные попутчики сменяют друг друга, пока мы спим в своих бетонных коробках. Ученые из НАСА уже всерьез обсуждают миссию захвата подобных объектов. Представьте, человечество может буквально приручить вторую Луну, подтянуть ее ближе к орбите и превратить в первую в истории обитаемую космическую крепость. Вопрос лишь в том, кто первым доберется до этих небесных сокровищ и какие тайны мы вскроем, когда первый бур вонзится в поверхность астероида, который сопровождал нас со времен постройки египетских пирамид. Круитни сегодня — это загадка, а завтра — это, возможно, первая заправочная станция на пути к звездам. Но пока он остается лишь тусклой точкой в объективах мощнейших телескопов, напоминая нам, что Вселенная полна невидимых связей. А с вами был Красный Карлик, и если вам, так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На Радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 14 мая. Что же нам подскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, выпала руна Манас. Ну, класс, это руна человека, общества. Это, знаете, когда я и ты. Это также род, предки, это сотрудничество для какого-то общего блага. Это энергия единомышленников. И, конечно, здесь задействована и культура, и интеллект, и сфера обслуживания. Это день, когда особенно важны связи, взаимодействие с людьми, умение видеть себя в контексте мира. И Манас всегда говорит: «Ты – часть целого». В такой день все будет крутиться вокруг вопросов какой-то самоидентификации, роли в обществе. Это команда, это семья. И это день сотрудничества, честности и поиска баланса между личным и общим. В работе, конечно, день идеален для каких-то командных проектов. Это обсуждения, мозговые штурмы, какое-то объединение усилий. И здесь ни в коем случае не пытайтесь тянуть все на себе. Вот одеяло на себя тянуть, да? Доверьтесь коллективу. И Манас подсказывает, сейчас выиграет не одиночка, а команда. И обязательно учтите этот момент. Также в такой день возможны какие-то важные инсайты о своей профессии, например, о своем призвании, какие-то роли в текущих делах ваших. И ваша уникальность в умении взаимодействовать. В этот день это самое главное слово. Это ваш козырь, если хотите все решить на благо и в плюс. В отношениях Манас дает, конечно же, стремление к какому-то честному, зрелому контакту. И возможны важные разговоры, может, о каком-то будущем, какие-то роли в паре распределить правильно, обязанности. Это не про страсть, скорее, а про глубину. Знаете, у кого-то может стать вопрос, кто я в этих отношениях, например. А вот одинокие могут встретить человека, с которым сразу появится ощущение родства душ. Знаете, вот настоящее узнавание. Будто с полуслова понимаете и чувствуете человека. Это здорово. Обязательно не упустите такую возможность. По здоровью Манас у нас отвечает за психоэмоциональное состояние, за мозговую деятельность. И, конечно же, будут благоприятны, опять же, групповые практики. Это может быть йога, медитация, может быть, какая-то арт-терапия, да? Пойдете на урок рисования, где все вот взрослые или дети, все учатся, что-то вместе креативят, создают. Это классно. Также подойдет психология, очень даже. И обязательно проследите за режимом сна. Во-первых, во сне к вам могут обратиться предки, какой-то вещий сон принести, подсказку. Во-вторых, очень важно, чтобы не было какого-то ментального перегруза. Не распыляйтесь. Здесь также может быть полезно принимать витамины группы В. Да, это успокоит и, в принципе, поправит ваше здоровье. Дыхательные упражнения, какое-то общение с природой, с людьми, от которых вы заряжаетесь. Так что это у нас день честности с собой, с другими. Манас всегда говорит, быть человеком значит не только жить, но и понимать, зачем и с кем вы живете. Понимаете? Слушайте, делитесь, участвуйте, и вы точно почувствуете гармонию и проведете день наилучшим образом. Так что принимайте, благодарите, взаимодействуйте.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины. Но вот подоспели цифры. Итак, в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес. Это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
5: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
6: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете. За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете. Ну, вот, а вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там... За смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина – в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
7: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
2: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал Госуслуг. госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
8: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
2: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
9: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
2: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
10: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
2: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
11: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
2: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней дней, 8 апреля, приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
12: «Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил».
2: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%, при ключевой ставке ЦБ 21%, при рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8% и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год – ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в Совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все. Потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, Три года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок. Потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая. Переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим – 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда – но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест 80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору без прозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома? Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: «Сармат» в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
16: Внимание, расчет, получен приказ.
17: Есть приказ.
16: Подготовиться к совместным действиям.
17: Совместным действиям готов.
16: Подготовить правильность набора.
17: Набор верен.
16: Внимание, расчет. Вот.
17: Есть вот. Приказ введен.
15: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
18: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
15: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
19: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
15: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
20: Товарищ Степан Иванович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
17: И на ядерной установке.
20: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
15: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
21: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
15: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
22: Радиолента. Прямая речь.
23: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
24: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, У наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
22: Главные новости дня.
15: Насилие накрыло школы страны. В четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
0: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
15: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
3: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
15: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе 9-классник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
4: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
15: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
5: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214, Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещение, замещенные авионикой и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня и мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
6: То есть это никогда это возможно?
5: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
7: Учим китайский вместе. Как сказать на китайском «Москва»?
8: Москва.
7: Еще раз. Москва по-китайски будет
8: Москва.
7: И третий раз.
8: Москва.
7: Учим китайский легко и весело.
22: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
10: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие. Все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
22: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей, да, вот с улицы, вот она не решает никакие военные задачи,
2: потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены, и как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает. Внутри России солдат обученных уже тоже нет. И причем сейчас это становится критическим. Ну, кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну, все. Если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно,

0: службу, ну, уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно, работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но тем странам, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
4: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
3: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли.

0: Везли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
1: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
0: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
2: Ко мне подходили два агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли приседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
0: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
5: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
4: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
6: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
4: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
7: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
4: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
8: До зубов. Военкор подобный о том, как европейцы будут Киев вооружать.
9: Страны Евросоюза пытаются определить, вооружение какого типа они могут поставить Украине за счет ранее одобренных кредитных средств. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Каллас направили правительствам стран Евросоюза запросы, чтобы выяснить, что и каком количестве те готовы предложить Киеву. Отдельные европейские чиновники отмечают, что выделение многомиллиардного кредита Украине станет серьезной нагрузкой на европейский военно-промышленный комплекс, который пока не успевает обрабатывать все поступающие заказы. Но поверьте, они жалуются, а работу свою знаю хорошо. И делают тоже хорошо. К слову, именно сегодня министры обороны стран Евросоюза обсудят дальнейшую поддержку Украины. На повестке – военные потребности Киева на ближайший год.
8: Анастасия Кашеварова о том, как на участниках спецоперации на Украине наживаются все, кому не попадя.
10: Выплаты государство дает участникам спецоперации при подписании контракта, ранении и гибели. Это большие деньги, и, конечно же, тут же появляются мошенники. Черные вдовы, черные рекрутеры, различные муссинаторы. И обдирают участников парней и их семьи как липок. Также с выборами и с программой «Время героев». Президент сказал, что военные – наша элита. Внутриполитический блок создает «Время героев» и говорит, что на выборы пойдут участники спецоперации. И вот начинается махинация, схемки. Лезут в это те, кто 3 месяца в тылу отсидел. Требуется жесткий фильтр. Мне, конечно же, прилетит за эти слова. Но я хочу, чтобы государство было сильным. Знать проблему, видеть ее, не скрывать и не загонять под ковер – это уже половина ее решения. Это и есть сила.
8: Военкор «Канал 2» майора о том, как Германия передаст Украине газовую электростанцию.
9: Газовая когенерационная электростанция вырабатывает тепло и электроэнергию. В портовом городе Любмин была специально построена для обеспечения работы газопровода «Северный поток», подогревая газ перед подачей в немецкую ГТС. Ее мощность 84 мегаватта. Теперь ее демонтируют и передадут Украине. Курьезность ситуации заключается в том, что при рассмотрении дела по факту подрыва «Северного потока» Федеральный Верховный суд Германии в определении обозначил причастность к этому теракту иностранного государства, намекая на Украину. Немцы готовы последние штаны отдать, лишь бы украинцы продолжали наносить ущерб нам. К слову, эта информация также должна окончательно прояснить самым непонятливым из влиятельных граждан, надеющимся на восстановление отношений с европейскими партнерами, на невозможность такого сценария.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание 3-дневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
11: Только потушили. Снова ночью прилет.
4: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
12: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
4: В приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
13: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
4: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
14: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
4: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
8: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
15: Вот сейчас новость о том, что испытана успешная новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило. И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
8: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
16: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках «Большой двойки» будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
8: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
15: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
3: Радио Лента. 15 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
18: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, Сбербанк получил инструкцию не возвращать, возвращать не больше половины вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству 98-й год мало не покажется цветочками.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
19: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
20: Ага.
19: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
20: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
19: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
20: Привет-привет!
19: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
20: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
19: То есть маскировка.
20: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
19: Угу.
20: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
19: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
20: Давай.
19: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
20: О да, выплаты бьют все рекорды.
19: А по базовым законам экономики, если ты так занимаешься, задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 2026 года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
20: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 2026 года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
19: С ума сойти.
20: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
19: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
20: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 2025 года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
19: Ого!
20: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
19: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
20: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
19: То есть идут не те, кто нужен?
20: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
19: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
20: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
19: А что тогда?
20: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
19: Сарафанное радио.
20: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
19: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
20: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
19: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
20: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
19: Давай.
20: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
19: Логично.
20: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
19: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
20: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
19: Жесть.
20: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
19: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
20: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube – это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
19: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз – это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
20: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
19: Чтобы никто не смог собрать чат.
20: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
19: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
20: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
19: То, с чего мы начали.
20: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
19: Дезориентация полная.
20: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
19: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
20: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
19: Ну еще бы.
20: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
19: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
20: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
19: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
20: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
19: Никто не может закинуть видео с фронта.
20: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
19: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв, это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
20: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
19: Огромная цифра.
20: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
19: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
20: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
19: Сентябрь 22-го. Первая волна.
20: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
19: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
20: В считанные часы.
19: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
20: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
19: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубиться.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина – в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
21: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
1: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
22: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
1: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
23: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом это произошло, неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
1: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
24: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
1: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которое осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Туапсе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
0: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
1: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней, 8 апреля, приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
2: «Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил».
1: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит, потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8 и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все, потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок, потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая. Переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим. 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда. Но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы. Для тех, кто сидит на госконтрактах. Для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу. Потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест-80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору беспрозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион красивая цифра в презентации для Москвы, благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент, или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
7: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
6: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
9: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
6: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
10: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
6: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
11: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
12: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
3: Криминальные новости.
13: МВД объявила в розыск сбежавшего из России экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева. По какой статье возбудили дело, в карточке розыска не уточняется. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В конце апреля стало известно, что Буцаев оперативно уехал из России в США. Приказ об увольнении чиновника премьер Мишустин подписал 22 апреля. Однако бывший замглавы Минприроды покинул страну 18 апреля после своей добровольной отставки и после того, как его предупредили об угрозе уголовного дела. Буцаев находился в должности заместителя министра год с марта 2025 до апреля 2026. До этого Денис Буцаев был руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В апреле стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства компании. Военного, избившего мужчину до смерти, освободили после приговора. В июне прошлого года в Ростовской области военнослужащий Салман Абдулгусеев приехал к дому 28-летнего мужчины разобраться в конфликте из-за угроз девушки. Во время разговора военный несколько раз ударил молодого человека по голове и животу. Тот упал, ударился затылком о землю и потерял сознание. После избиения Абдулгусеев и его знакомые пытались привести пострадавшего в чувство, затем вызвали скорую помощь. Однако через несколько часов мужчина умер в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Изначально дело расследовали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Однако суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности. В решении указано, что военный якобы не мог предвидеть последствия своих ударов из-за темноты и отсутствия навыков в единоборствах. Новочеркасский гарнизонный суд назначил Абдулгусееву 1,5 года колонии поселения, но сразу освободил его в зале суда, зачтя время, проведенное под стражей. Ранее Абдулгусеев уже был судим за угон автомобиля с применением насилия. Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2024 года. Любителя помахать ножом задержали столичные полицейские. Мужчина порезал двух иностранцев возле кафе на Попутной улице. Пострадавшие – азербайджанцы, 37 и 38 лет. Их госпитализировали. Сообщается, что задержанный – неоднократно судимый житель Ингушетии, участник СВО, воевавший на Украине в составе ЧВК «Вагнер». По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью суд отправил его в СИЗО. Задержанный уже изъявил желание снова отправить на фронт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
14: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины. И я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро,

0: что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
1: да, и они,
0: увеличат в 3 раза. Вот. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
2: Главные новости дня.
3: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только 2 сверхдержавы – США и Китай.
4: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
5: Нет.
4: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
5: Послушайте, мы и Китай – вот 2 сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
3: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
4: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
3: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
6: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как 2 взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
3: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России место не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
5: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
3: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «домино лучше шахмат»?
7: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
2: И еще раз. Фраза «домино лучше шахмат» по-китайски будет звучать так.
7: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
2: И третий раз.
7: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
2: Учим китайский легко и весело.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания.

0: Утверждение дня.
1: Блогер Стас Айкакпросто о том, что государство потратило на попытку блокировки интернета столько денег, что можно было 5 раз отправить человека на Луну.
2: Сколько стоило запустить российскую программу «Луна-25»? Вот столько. А знаете, сколько стоит оборудование для блокировок интернета, ТСПУ и все остальное железо? Вот столько. И это не считая того, что по данным РБК и сайта госзакупки, которые официальны, поэтому ему можно верить, на 2022-2024 годы на суверенный интернет заложили 31 миллиард рублей. То есть практически 100 миллиардов рублей мы потратим на то, чтобы не смотреть ролики на YouTube. 5 раз слетать к Луне и показать всему миру, что Россия космическая держава, или заблокировать ролики в интернете, убить весь российский бизнес, а потом еще Роскомнадзор будет ныться, говоря, что и удалите сообщение, что у нас ничего не получается. Все у нас получается. Да уж, у каждой страны сейчас свои приоритеты. И странно, что Единая Россия вместе с Роскомпозором занимаются такой вот...
1: Обозреватель Алексей Антонов о том, как блокировки интернета добивают российский бизнес.
3: Камон, ребята, вы не понимаете, что вы уничтожаете бизнес, уничтожаете культуру, уничтожаете образование. Невозможно не пользоваться внешним интернетом. Допустим... Хочется посмотреть видео по реставрации мебели, но его нет. Нет, я уже не говорю про какие-то там английские, китайские, научные. Просто ничего нет на наших площадках.
1: Блогер Иван Дымов о том, что интернет в регионах почти не работает, а альтернативы приложениям, которые блокируют, нет.
4: В регионах-то что происходит? Где-то уже с лета 25 года вообще не работает мобильный интернет. И более того, белые списки тоже не всегда нормально грузят. То есть вот Макс, опять же, вот я по своему опыту скажу, сейчас вот там в Питере ограничивали тоже мобильный интернет. Макс-то он работает сам по себе, вот сообщения можно текстовые отправлять, но все вот эти дополнительные функции, там открыть опять же электронные документы, все, они уже не грузятся вот у меня лично. Я, может быть, мог бы понять и согласиться, но... Нам ведь никто нормально ничего не объясняет, почему это происходит. И еще одна проблема в том, что сервисы типа Телеграма и Дискорда блокируют так, как будто бы у нас существуют достойные альтернативы. Но что у нас есть вместо того же самого Дискорда? Яндекс Телемост, где нельзя изменить громкость собеседника. Я вот регулярно стримлю, в том числе и вместе с товарищами, да, а не просто в одиночку. И нам нужна просто нормальная, удобная, комфортная программа для видеосозвона. И лучше Дискорда нет ничего, как вы понимаете. Хотя я бы с удовольствием пользовался.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
5: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
6: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
5: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
7: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты – штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
5: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
8: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных заплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
5: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
10: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились, разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
9: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
11: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
5: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
12: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
13: ШРВ. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
12: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
5: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
14: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
9: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
15: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
9: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
16: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
9: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
17: Только потушили. Снова ночью прилет.
9: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
16: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
9: При граничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
14: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
9: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
18: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
5: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
19: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
20: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это зафиксированные на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
19: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, примерно без 15-10 вечера.
20: Ага.
19: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже ночи нет?
20: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
19: Так, и где они?
20: А их нет. Сумерки — это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно. Никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
19: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
20: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
19: Подожди, чтобы слушатели понимали, 550 тысяч тонн, это же...
20: Это гигантская гора взрывчатки.
19: Ужас.
20: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
19: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
20: Да-да, помню.
19: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
20: И он пишет про возгорание кровли.
19: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
20: Абсолютно.
19: Это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
20: Потому что признать потерю такого объема селитры – это, ну, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что россошь – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на Земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область, Реткинский опытный завод.
2: Там же уникальные компоненты делают?
20: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
2: Подожди, «Метафракс» — это же 1500 километров от границы?
20: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
2: Кошмар.
20: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
2: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России?
20: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
2: Так.
20: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженга. Ты вытаскиваешь один блок, стоит, вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
2: И восполнить нечем.
20: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
2: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске. Потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
20: Да, это самая тяжелая часть.
2: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь, с 5 на 6 апреля, атака на терминал «Шесхарис», но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
20: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
2: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
20: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
2: Они все знали?
20: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
2: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
20: Перенос зенитного полка – это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
2: Ну хорошо, а людей вывести?
20: А эвакуация элитного ЖК – это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
2: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
20: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
2: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
20: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 2025 году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
2: Так.
20: А в марте 26-го уже 36 элементов. и почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
3: 85. Это же катастрофа.
20: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
3: Ага.
20: И летит прямо по лучу.
3: Точно.
20: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
3: То есть они просто ослепляют оборону?
20: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
3: И новые не сделать.
20: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
3: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
20: Так,
3: впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
20: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов – это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
3: Ого!
20: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга-Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
3: Миллиард?
20: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
3: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
20: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
3: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
18: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
1: Нет.
18: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
1: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
5: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
18: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
5: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
4: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
5: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
1: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
5: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радиолента. Прямая речь.
22: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
23: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
21: Главные новости дня.
6: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
16: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
6: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
7: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
6: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
8: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
6: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
10: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
25: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. В администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
11: Учим китайский вместе!
12: Как сказать по-китайски «последнее китайское предупреждение»? Еще раз. «Последнее китайское предупреждение» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
21: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
13: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
9: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
14: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
15: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
17: шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам пи*** и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне пи*** вперед, иначе я вас двоих обнулю.
15: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
5: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
26: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования.
0: Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
5: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
2: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
5: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
16: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
5: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Чемодан без ручки. Военкор Атраковский про новую ракету «Сармат».
3: Вот сейчас новость о том, что испытана успешная новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
9: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
18: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках «Большой двойки» будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
9: Военкор Атраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
3: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, у так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки, незначительные и маленькие, которые раньше боялись за свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска ВПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
1: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
5: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
4: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты – штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
5: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
19: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
5: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
22: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому Один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и нефть может, нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти.

0: бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть, если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть, запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина, там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 14 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 14-й аркан у нас – умеренность. И в системе матрицы Ладини это один из самых глубоких и многогранных знаков, который отвечает за состояние вашей души. Это связь со временем и искусство промедления. Тем более после радикальных дней в этот день наступает период такой тихой алхимии. Это время, когда нужно замедлиться настолько, чтобы услышать шепот собственного сердца. Умеренность всегда учит нас, что самый быстрый путь к цели – это не бег, а все-таки плавное течение, правда? В принципе, энергия 14-го аркана тесно связана с понятием современности. Это день, когда промедление не является слабостью, а становится стратегическим вашим инструментом. Если, например, ситуация требует паузы, дайте ее себе. Тем более под влиянием 5-го месяца этот день требует от вас соблюдения такого внутреннего устава и моральной чистоты. Но и в принципе, пятая энергия дает форму, а 14-й аркан наполняет ее живой водой чувств. В этот день ваша задача найти баланс между тем, что нужно, то есть согласно правилам месяца, да, и тому, что просит ваша душа. Это идеальное время для исцеления каких-то застарелых обид, может быть, восстановления душевного равновесия и долгосрочного планирования, где главным критерием успеха является ваше внутреннее спокойствие. Ведь наше состояние сегодня – это самое важное, да, это самая главная энергия. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 – год. У нас в сумме двадцаточка или двоечка. Это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, тайных знаний, дипломатии. И здесь возникает невероятно тонкий и гармоничный резонанс. То есть душевность умеренности, да, встречается с проницательностью жрицы. И все это на базе традиции пятого аркана. Это означает, что в этот день истина открывается не через логику, а через созерцание и чувствование. То есть время течет иначе в такой день. Оно будто растягивается, давая нам возможность заметить детали, которые мы пропускали в спешке. Любые действия в этот день должны быть выверены, как вот движение мастера, создающего хрупкий кристалл. С практической и финансовой точки зрения 14 мая – день таких мягких стратегий и тонких настроек. И, например, в делах это лучшее время для восстановления связи, может быть, налаживания коммуникации, работы с какими-то проектами, которые требуют терпения, внимание к деталям. Это день искусства, это медицина, психология, все, что связано с водой и жидкостью. В финансовых энергиях умеренность и жрица советуют избегать резких движений. Удача на стороне тех, кто умеет ждать и чувствует ритм рынка. В этот день деньги приходят через ваше спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то есть через состояние умиротворения. Это отличный момент для инвестиций в свое здоровье, может быть, образование или в то, что приносит вам глубокое эстетическое удовлетворение. Вы в этот день знаете, как опытный аптекарь, который смешивает эликсир счастья, и одна лишняя капля спешки – все испорчено, зато при должном терпении результат будет магическим.

0: риски. Окружающие могут пытаться вас ускорить, но ваша уверенность и тишина помогут вам устоять перед любой суетой. И здесь ваша задача быть в мире, но не принадлежать его суматохе, знаете? А вот вечер стоит провести у воды или, может быть, за каким-то творчеством, которое позволяет вашей душе говорить без слов. Вы завершите этот день с ощущением полной гармонии, понимания, что время ваш союзника, истинная сила заключается в умении быть в мире с самим собой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. А давайте вернемся к нашему странному попутчику, астероиду Круитни. Мы уже знаем, что он танцует вокруг Земли по сложной орбите, но ученые недавно обнаружили нечто новое. Круитни — не единственный призрачный спутник нашей планеты. Вокруг нас вращается целый рой невидимых камней, которые могут изменить наше представление о безопасности Земли. Астероид 3753 Круитни — это глыба, которая никогда не станет второй Луной в привычном смысле. Она никогда не будет светить нам по ночам. Но ее гравитационное влияние на Землю, хоть и ничтожно мало, в долгосрочной перспективе может привести к катастрофе или, наоборот, стать нашим спасением. Астрофизик Марк Бейли отмечает, орбита Круитни хаотична. Через тысячи лет она может измениться так, что астероид либо навсегда покинет нас, либо направится прямо к нам. Это космическое напоминание о том, что наш дом — это не крепость, а хрупкий корабль в океане камней. Футурологи и сторонники колонизации космоса смотрят на Круитни с вожделением. Существует теория, что подобные астероиды — это идеальные перевалочные пункты для будущих миссий к Марсу. Из-за их странных орбит на них легче высадиться, используя их как гравитационную пращу. Там, в этих мертвых скалах, скрыты металлы и вода, которые позволят человечеству стать мультипланетарным видом, утверждают энтузиасты. Наука сегодня активно изучает квазиспутники, потому что они являются лучшими кандидатами для добычи ископаемых в космосе. Это не мистика и не заговоры, это чистая экономика будущего. Интерес к Круитни подогревается еще и тем, что его орбита не просто странная, она хаотически устойчивая. Астрофизик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио, используя суперкомпьютеры для моделирования, обнаружил, что Круитни умудряется балансировать на грани выброса из системы Земля-Солнце на протяжении 5000 лет, и этот баланс поддерживается необъяснимо точно. Некоторые исследователи-радикалы, такие как покойный астроном Фуркан Аксой, шепотом высказывали теорию интеллектуальной корректировки. Мол, если бы Круитни был обычным куском скалы, гравитационное возмущение от Юпитера давно бы превратили его танец в падение, но он словно подруливает, сохраняя дистанцию. Это порождает смелые догадки. А что, если внутри этой пятиметровой глыбы скрыт не лед, а древний остывший механизм, чья задача — вечно сопровождать колыбель человечества, оставаясь в тени нашей Луны? К тому же Круитни — это лишь верхушка айсберга. Совсем недавно, в 2024-м, астрономы подтвердили, что существует еще один временный спутник — астероид 2024-5, который застрял в наших объятиях всего на пару месяцев. Это превращает околоземное пространство в оживленный вокзал, где призрачные попутчики сменяют друг друга, пока мы спим в своих бетонных коробках. Ученые из НАСА уже всерьез обсуждают миссию захвата подобных объектов. Представьте, человечество может буквально приручить вторую Луну, подтянуть ее ближе к орбите и превратить в первую в истории обитаемую космическую крепость. Вопрос лишь в том, кто первым доберется до этих небесных сокровищ и какие тайны мы вскроем, когда первый бур вонзится в поверхность астероида, который сопровождал нас со времен постройки египетских пирамид. Круить не сегодня — это загадка, а завтра — это, возможно, первая заправочная станция на пути к звездам. Но пока он остается лишь тусклой точкой в объективах мощнейших телескопов, напоминая нам, что Вселенная полна невидимых связей. А с вами был Красный Карлик, и если вам, так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руны дня на 14 мая. Что же нам подскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, выпала руна «Манас». Ну, класс, это руна человека, общества. Это, знаете, когда я и ты. Это также род, предки, это сотрудничество для какого-то общего блага. Это энергия единомышленников. И, конечно, здесь задействована и культура, и интеллект, и сфера обслуживания. Это день, когда особенно важны связи, взаимодействие с людьми, умение видеть себя в контексте мира. И Манас всегда говорит: «Ты – часть целого». В такой день все будет крутиться вокруг вопросов какой-то самоидентификации, роли в обществе. Это команда, это семья. И это день сотрудничества, честности и поиска баланса между личным и общим. В работе, конечно, день идеален для каких-то командных проектов. Это обсуждения, мозговые штурмы, какое-то объединение усилий. И здесь ни в коем случае не пытайтесь тянуть все на себе. Вот одеяло на себя тянуть, да? Доверьтесь коллективу. И Манас подсказывает: сейчас выиграет не одиночка, а команда. И обязательно учтите этот момент. Также в такой день возможны какие-то важные инсайты о своей профессии, например, о своем призвании, какие-то роли в текущих делах ваших. И ваша уникальность в умении взаимодействовать. В этот день это самое главное слово. Это ваш козырь, если хотите все решить на благо и в плюс. В отношениях Манас дает, конечно же, стремление к какому-то честному, зрелому контакту. И возможны важные разговоры, может, о каком-то будущем, какие-то роли в паре распределить правильно, обязанности. Это не про страсть, скорее, а про глубину. Знаете, у кого-то может стать вопрос, кто я в этих отношениях, например. А вот одинокие могут встретить человека, с которым сразу появится ощущение родства душ. Знаете, вот настоящее узнавание. Будто с полуслова понимаете и чувствуете человека. Это здорово. Обязательно не упустите такую возможность. По здоровью Манас у нас отвечает за психоэмоциональное состояние, за мозговую деятельность. И, конечно же, будут благоприятны, опять же, групповые практики. Это может быть йога, медитация, может быть, какая-то арт-терапия, да? Пойдете на урок рисования, где все вот взрослые или дети, все учатся, что-то вместе креативят, создают. Это классно. Также подойдет психология, очень даже. И обязательно проследите за режимом сна. Во-первых, во сне к вам могут обратиться предки, какой-то вещий сон принести, подсказку. Во-вторых, очень важно, чтобы не было какого-то ментального перегруза. Не распыляйтесь. Здесь также может быть полезно принимать витамины группы В. Да, это успокоит и, в принципе, поправит ваше здоровье. Дыхательные упражнения, какое-то общение с природой, с людьми, от которых вы заряжаетесь. Так что это у нас день честности с собой, с другими. Манас всегда говорит: быть человеком значит не только жить, но и понимать, зачем и с кем вы живете. Понимаете? Слушайте, делитесь, участвуйте, и вы точно почувствуете гармонию и проведете день наилучшим образом. Так что принимайте, благодарите, взаимодействуйте.
1: Да. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
4: Но вот подоспели цифры. Итак, в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес. Это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
3: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
5: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете? За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете? Ну, вот, а вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, угу. Там... За смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
7: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
6: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
8: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
6: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
9: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
6: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
10: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод оксида в пробах атмосферного воздуха.
6: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
11: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталось.
6: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней, 8 апреля, приемной матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
12: Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил.
6: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня. Готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%, при ключевой ставке ЦБ 21%, при рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8% и просто живешь на разницу –
13: 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все. Потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок. Потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая – переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим. 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда – но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты, превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест 80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору беспрозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома? Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: «Сармат» в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
15: Внимание, расчет, получен приказ.
16: Есть приказ.
15: Подготовиться к совместным действиям.
16: Совместным действиям готов.
15: Проконтролировать правильность набора.
16: Набор верен.
15: Внимание, расчет, вот.
16: Есть, вот, приказ введен.
14: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
17: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
14: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
18: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
14: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
19: Товарищ Руслан Иванович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
18: И так, на ядерной установке.
19: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
14: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
20: На безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
14: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента.
2: Прямая речь.
14: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
21: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
2: Главные новости дня.
14: Насилие накрыло школы страны. В четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
22: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
14: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
23: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
14: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе 9-классник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
24: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
14: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
4: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
5: То есть это никогда это возможно?
4: Со следующего года, даже в этом году первая машина уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
7: Учим китайский вместе. Как сказать на китайском «Москва»?
8: Москва.
7: Еще раз. Москва по-китайски будет
8: Москва.
7: И третий раз.
8: Москва.
7: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
25: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие. Все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не получатся без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены, и как-то мне было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну, вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период, население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать, и те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера, в некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности, условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия прислали их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
10: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.

0: рассказывает мать Степана.
1: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
0: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
2: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
0: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
3: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
0: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
6: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
5: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
7: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
5: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
8: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны

0: ради сиюминутных заплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
1: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: До зубов. Военкор подобный о том, как европейцы будут Киев вооружать.
4: Страны Евросоюза пытаются определить, вооружение какого типа они могут поставить Украине за счет ранее одобренных кредитных средств. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Каллас направили правительствам стран Евросоюза запросы, чтобы выяснить, что и в каком количестве те готовы предложить Киеву. Отдельные европейские чиновники отмечают, что выделение многомиллиардного кредита Украине станет серьезной нагрузкой на европейский военно-промышленный комплекс, который пока не успевает обрабатывать все поступающие заказы. Но поверьте, они жалуются, а работу свою знаю хорошо. И делают тоже хорошо. К слову, именно сегодня министры обороны стран Евросоюза обсудят дальнейшую поддержку Украины. На повестке – военные потребности Киева на ближайший год.
3: Анастасия Кашеварова о том, как на участниках спецоперации на Украине наживаются все, кому не попадя.
5: Выплаты государство дает участникам спецоперации при подписании контракта, ранении и гибели. Это большие деньги, и, конечно же, тут же появляются мошенники. Черные вдовы, черные рекрутеры, различные муфинаторы. И обдирают участников парней и их семьи, как липок. Также с выборами и с программой «Время героев». Президент сказал, что военные – наша элита. Внутриполитический блок создает «Время героев» и говорит, что на выборы пойдут участники спецоперации. И вот начинается махинация, схемки. Лезут в это те, кто 3 месяца в тылу отсидел. Требуется жесткий фильтр. Мне, конечно же, прилетит за эти слова. Но я хочу, чтобы государство было сильным. Знать проблему, видеть ее, не скрывать и не загонять под ковер – это уже половина ее решения. Это и есть сила.
3: Военкор «Канал 2» майора о том, как Германия передаст Украине газовую электростанцию.
4: Газовая когенерационная электростанция вырабатывает тепло и электроэнергию. В портовом городе Любмин была специально построена для обеспечения работы газопровода «Северный поток», подогревая газ перед подачей в немецкую ГТС. Ее мощность 84 мегаватта. Теперь ее демонтируют и передадут Украине. Курьезность ситуации заключается в том, что при рассмотрении дела по факту подрыва «Северного потока» Федеральный Верховный суд Германии в определении обозначил причастность к этому теракту иностранного государства, намекая на Украину. Немцы готовы последние штаны отдать, лишь бы украинцы продолжали наносить ущерб нам. К слову, эта информация также должна окончательно прояснить самым непонятливым из влиятельных граждан, надеющимся на восстановление отношений с европейскими партнерами, на невозможность такого сценария.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание 3-дневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
6: Только потушили. Снова ночью прилет.
1: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
7: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
1: В приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
8: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
1: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
9: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
1: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
10: Вот сейчас новость о том, что испытана успешная новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
3: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
11: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках Большой Двойки будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
3: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
10: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится, не верит в какие-либо.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
13: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, становится известно, что, Сбербанк получил инструкцию не возвращать, возвращать не больше половины вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству 98-й год мало не покажется цветочками.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» «Разбор дня».
14: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
15: Ага.
14: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
15: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
14: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
15: Привет-привет!
14: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
15: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
14: То есть маскировка.
15: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
14: Угу.
15: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
14: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
15: Давай.
14: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
15: О да, выплаты бьют все рекорды.
14: Ну вот, а по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 2026 года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
15: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 2026 года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
14: С ума сойти.
15: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
14: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
15: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 2025 года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
14: Ого!
15: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
14: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
15: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
14: То есть идут не те, кто нужен?
15: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
14: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
15: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
14: А что тогда?
15: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
14: Сарафанное радио.
15: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
14: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
15: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
14: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
15: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
14: Давай.
15: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
14: Логично.
15: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
14: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
15: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
14: Жесть.
15: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
14: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
15: Да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube – это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
14: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз – это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
15: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель – выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
14: Чтобы никто не смог собрать чат.
15: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
14: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
15: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
14: То, с чего мы начали.
15: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
14: Дезориентация полная.
15: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
14: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
15: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
14: Ну еще бы.
15: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
14: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
15: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
14: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
15: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
14: Никто не может закинуть видео с фронта.
15: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
14: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
15: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
14: Огромная цифра.
15: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
14: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
15: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
14: Сентябрь 22-го. Первая волна.
15: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
14: И это координировалось просто моментально? Через Telegram?
15: В считанные часы.
14: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
15: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
14: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
15: Угу.
14: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
15: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
14: Тихо сопротивляться.
15: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
14: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
15: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
14: Только через мессенджеры.
15: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
14: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
15: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
14: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
15: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
14: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
15: Да, оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
14: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
16: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
3: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал «Губернатор». Госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
17: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
3: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
18: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
3: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
19: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод оксида в пробах атмосферного воздуха.
3: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе.
18: Одессы. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
20: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
18: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней 8 апреля приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
21: «Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил».
18: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8% и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все. Потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок, потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая – переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим. 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда. Но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест-80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору без прозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? красивая цифра в презентации для Москвы, благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент. Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
4: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
0: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
5: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
23: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
0: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
24: Топливо, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
0: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
6: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, ну, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, о объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... потому что иногда вот, поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, тут надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
2: Криминальные новости.
7: МВД объявила в розыск сбежавшего из России экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева. По какой статье возбудили дело, в карточке розыска не уточняется. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В конце апреля стало известно, что Буцаев оперативно уехал из России в США. Приказ об увольнении чиновника премьер Мишустин подписал 22 апреля. Однако бывший замглавы Минприроды покинул страну 18 апреля после своей добровольной отставки и после того, как его предупредили об угрозе уголовного дела. Буцаев находился в должности заместителя министра год с марта 2025 до апреля 2026. До этого Денис Буцаев был руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В апреле стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства компании. Военного, избившего мужчину до смерти, освободили после приговора. В июне прошлого года в Ростовской области военнослужащий Салман Абдулгусеев приехал к дому 28-летнего мужчины разобраться в конфликте из-за угроз девушки. Во время разговора военный несколько раз ударил молодого человека по голове и животу. Тот упал, ударился затылком о землю и потерял сознание. После избиения Абдулгусеев и его знакомые пытались привести пострадавшего в чувство, затем вызвали скорую помощь. Однако через несколько часов мужчина умер в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Изначально дело расследовали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Однако суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности. В решении указано, что военный якобы не мог предвидеть последствия своих ударов из-за темноты и отсутствия навыков в единоборствах. Новочеркасский гарнизонный суд назначил Абдулгусееву 1,5 года колонии-поселения, но сразу освободил его в зале суда, зачтя время, проведенное под стражей. Ранее Абдулгусеев уже был судим за угон автомобиля с применением насилия. Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2024 года. Любителя помахать ножом задержали столичные полицейские. Мужчина порезал двух иностранцев возле кафе на Попутной улице. Пострадавшие – азербайджанцы, 37 и 38 лет. Их госпитализировали. Сообщается, что задержанный – неоднократно судимый житель Ингушетии, участник СВО, воевавший на Украине в составе ЧВК «Вагнер». По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью суд отправил его в СИЗО. Задержанный уже изъявил желание снова отправить на фронт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
8: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины. И я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через два года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у

0: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
1: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
2: «Нет».
1: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
2: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
0: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
1: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
0: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
3: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
0: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России место не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
2: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
0: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Учим китайский вместе.
5: Как сказать по-китайски «домино лучше шахмат»?
6: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
5: И еще раз. Фраза «домино лучше шахмат» по-китайски будет звучать так.
6: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
5: И третий раз.
6: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
4: Учим китайский легко и весело.
7: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Блогер Стас Айкакпросто о том, что государство потратило на попытку блокировки интернета столько денег, что можно было 5 раз отправить человека на Луну.
9: Сколько стоило запустить российскую программу «Луна-25»? Вот столько. А знаете, сколько стоит оборудование для блокировок интернета, ТСПУ и все остальное железо? Вот столько. И это не считая того, что по данным РБК и сайта госзакупки, который официально

0: поэтому ему можно верить. На 2022-2024 годы на суверенный интернет заложили 31 миллиард рублей, то есть практически 100 миллиардов рублей мы потратим на то, чтобы не смотреть ролики на YouTube. 5 раз слетать к Луне и показать всему миру, что Россия космическая держава, или заблокировать ролики в интернете, убить весь российский бизнес, а потом еще Роскомнадзор будет ныться, говоря, что удалите сообщение, что у нас ничего не получается. Все у нас получается. Да уж, у каждой страны сейчас свои приоритеты, и странно, что Единая Россия вместе с Роскомпозором занимаются такой вот...
1: Обозреватель Алексей Антонов о том, как блокировки интернета добивают российский бизнес.
2: Камон, ребята, вы не понимаете, что вы уничтожаете бизнес, уничтожаете культуру, уничтожаете образование. Невозможно не пользоваться внешним интернетом. Допустим, хочется посмотреть видео по реставрации мебели, но его нет. Нет, я уже не говорю про какие-то там английские, китайские, научные. Просто ничего нет на наших площадках.
1: Блогер Иван Дымов о том, что интернет в регионах почти не работает, а альтернативы приложениям, которые блокируют, нет.
3: В регионах-то что происходит? Где-то уже с лета 25 года вообще не работает мобильный интернет. И более того, белые списки тоже не всегда нормально грузят. То есть вот Макс, опять же, вот я по своему опыту скажу, сейчас вот там в Питере ограничивали тоже мобильный интернет. Макс-то он работает сам по себе, вот сообщения можно текстовые отправлять, но все вот эти дополнительные функции, там открыть опять же электронные документы, все, они уже не грузятся вот у меня лично. Я, может быть, мог бы понять и согласиться, но... Нам ведь никто нормально ничего не объясняет, почему это происходит. И еще одна проблема в том, что сервисы типа Телеграма и Дискорда блокируют так, как будто бы у нас существуют достойные альтернативы. Но что у нас есть вместо того же самого Дискорда? Яндекс.Телемост, где нельзя изменить громкость собеседника. Я вот регулярно стримлю, в том числе и вместе с товарищами, да, а не просто в одиночку. И нам нужна просто нормальная, удобная, комфортная программа для видеосозвона. И лучше Дискорда нет ничего, как вы понимаете. Хотя я бы с удовольствием пользовался.
4: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
5: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
6: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
5: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
7: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
5: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
8: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора.
6: Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных заплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
5: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
8: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
9: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
8: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
10: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
5: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
11: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
12: шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
11: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста. На вас вся надежда.
5: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
13: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
14: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
15: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
14: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
16: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
14: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
17: Только потушили. Снова ночью прилет.
14: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
16: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
14: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
13: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
14: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
18: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
14: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Одна новость. Максимум смысла. В Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
20: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
19: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, примерно без 15:10 вечера.
20: Ага.
19: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже ночи нет?
20: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
19: Так, и где они?
20: А их нет. Сумерки – это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно – никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
19: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
20: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
19: Подожди, чтобы слушатели понимали. 550 тысяч тонн, это же...
20: Это гигантская гора взрывчатки.
19: Ужас.
20: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
19: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
20: Да-да, помню.
19: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
20: И он пишет про возгорание кровли.
19: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
20: Абсолютно.
19: Это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
20: Потому что признать потерю такого объема селитры – это признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что Росэш – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Реткинский опытный завод.
19: Там же уникальные компоненты делают?
20: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
0: Подожди, «Метафракс» — это же 1500 километров от границы?
20: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
0: Кошмар.
20: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
0: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России?
20: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
0: Так.
20: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженга. Ты вытаскиваешь один блок, стоит, вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
0: И восполнить нечем?
20: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
0: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту. Эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске. Потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
20: Да, это самая тяжелая часть.
0: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ноть. С 5 на 6 апреля. Атака на терминал «Шесхарис». Но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома. Люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
20: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
0: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
20: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
0: Они все знали?
20: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
0: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
20: Перенос зенитного полка — это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
0: Ну хорошо, а людей вывести?
20: А эвакуация элитного ЖК — это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
0: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
20: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
0: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
20: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 25-м году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
0: Так.
20: А в марте 26-го уже 36 элементов. И почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
0: 85. Это же катастрофа.
20: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
0: Ага.
20: И летит прямо по лучу.
0: Точно.
20: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
0: То есть они просто ослепляют оборону?
20: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
0: И новые не сделать.
20: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
0: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
20: Так,
0: впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
20: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов – это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
0: Ого.
20: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
0: Миллиард?
20: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
0: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
20: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
0: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
13: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
2: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
16: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
2: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. Три дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
13: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
2: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
1: Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
21: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, создан искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании, Сбер и другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
4: Главные новости дня.
22: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
23: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности, с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
22: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
3: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архитектором. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
22: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
6: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
22: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
9: Цучоу.
7: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
9: Цучоу.
7: И третий раз.
9: Цучоу.
7: Учим китайский легко и весело.
24: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Почему в России так не могут? Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
25: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
8: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
5: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
14: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
10: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
14: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
10: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
11: Вымогать деньги. Разными
10: то
11: хитрыми,
10: есть,
11: да?
10: Там. Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
11: Что можешь сказать вообще за вот эту... Что за группировка такая?
10: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
11: Этнопреступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
10: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
11: такое... А во главе кто стоит?
10: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
11: Адлан.
10: Да.
11: Он по национальности кто?
10: Чеченец. Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
14: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
12: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
14: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
0: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
14: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
15: Пока Трамп обсуждает с Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
8: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства Белгородской области.
5: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
8: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
15: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускает их каждые три дня. Мы собьем, на их место следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО?
2: Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
13: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
2: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
16: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
2: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
17: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
2: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
19: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайлда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал, вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот из этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но это знаешь, что меня больше всего возмущает?
1: Ну, научитесь имитировать.
19: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
1: Да.
19: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключ

0: И день такой считается точкой проверки вашей внутренней устойчивости. Если весь май мы живем по правилам, то есть пятая энергия иерофанта, то выстраивается жизнь на принципах морали и порядка, то в этот день принципы столкнутся с мощным искушением. Потому что 15-й аркан – это энергия огромных земных ресурсов, это магнетизм, сексуальность, власть, большие деньги, но также это ловушка для тех, кто готов ради выгоды поступиться своей душой. Энергия 15-го аркана всегда дает проверку на честность перед самим собой. В этот день вы можете почувствовать какой-то небывалый прилив силы и уверенности, который граничит с дерзостью, но это день, когда ваша тень выходит на свет. И жадность, и гнев, и желание манипулировать окружающими. И может проснуться это в самый неподходящий момент. Однако под влиянием 5-го месяца ваша задача не подавлять эту энергию, а все-таки обуздать ее. Дьявол предоставляет нам ключи от материального мира, но только от нас зависит, станем ли мы этим хозяином или все-таки будем рабами. Да? Это идеальное время для того, чтобы увидеть свои слабые места и зависимости, например, и превратить это все в точку роста. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 5 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. На сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это тоже символ роста, это процветание и материальная реализация. Здесь возникает очень взрывоопасно, я бы сказала, и одновременно невероятно просто плодовитый резонанс, потому что ресурсность и аркан дьявола встречается с изобилием императрицы, и все это под надзором энергии закона. Это означает, что в этот день просто колоссальные финансовые возможности, друзья. Тройка направляет разрушительную страсть дьявола в созидательное русло, и этим надо воспользоваться. Вы можете буквально материализовать свои идеи, если сохранить достоинство, конечно же. Тем более Луна у нас в Тельце, это еще больше усиливает привязку к материальному миру. Телец – земной знак, они очень любят денежки, а денежки любят их. Это прям магниты для финансов. И здесь вопросы денег, комфорта и удовольствия станут центральными темами дня. С практической и финансовой точки зрения, это день большой игры. В делах это лучшее время для заключения каких-то крупных сделок, может быть, переговоров с сильными мира сего и реализации самых амбициозных планов. Однако будьте осторожны. Дьявол любит мелкий шрифт в договорах. Знаете, вот это вот, то, что не дочитали. То есть проверяем все дважды. В финансах в этот день может прийти неожиданная прибыль или предложение, от которого вот невозможно отказаться. И, в принципе, пятый месяц требует всегда, чтобы любая прибыль была получена законным путем. Все, что вы захотите провернуть какое-то дельце, махинацию, да, вот никто не заметит. Нет-нет-нет, друзья, заметят. Здесь будьте осторожны, потому что дьявол проверяет каждого и потом по шапке прилетит. Если вы в этот день выберете честный путь, энергия 15-го аркана даст вам небывалый масштаб. Это также день мощного сексуального личного магнетизма. Используйте его для харизматичного лидера, а не для интриг. Знаете, вот правильно направляйте свою энергию. Вы в этот день, знаете, как вот опытный укротитель, который вошел в клетку к тиграм в парадном костюме. Тигры рычат, но вы спокойны, потому что знаете правила. Окружающие могут поддаваться эмоциям, провокациям, но ваш внутренний стержень поможет вам выйти победителем из любой ситуации. И задача в такой день – наслаждаться благами мира, не позволяя им завладеть вашим разумом. А вот вечер стоит провести в обстановке роскоши, комфорта, может быть, праздновать свою победу над собственными слабостями. И вы завершите такой день с ощущением огромной силы, понимая, что истинная свобода – это умение владеть миром, не теряя связи со своей душой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь задумывались, что в нашей Солнечной системе есть места, где жизнь может процветать без единого луча солнечного света? Мы привыкли искать братьев по разуму на Марсе или Венере, но, возможно, они скрываются прямо у нас под носом, под многокилометровыми слоями льда на спутниках Юпитера и Сатурна. И сегодня мы отправимся в темные бездны Европы и Энцелада, где, судя по всему, плещутся целые океаны, скрывающие свои тайны.

0: от любопытных глаз телескопов. Астрономы давно заприметили Европу, спутник Юпитера, чья поверхность испещрена хаотичными трещинами, будто разбитая фарфоровая чашка. Ученые, такие как доктор Роберт Папалардо из лаборатории реактивного движения НАСА, предполагают, что эти трещины – результат колоссальных приливных сил Юпитера. Гравитация гиганта буквально мягко растягивает и сжимает ядро спутника, создавая тепло, которое не дает воде замерзнуть окончательно. Представьте себе океан глубиной в 100 километров, где царит вечная тьма, а давление превышает все земные пределы. А что если там, в гидротермальных источниках, подобных нашим земным черным курильщикам, развилась жизнь? На Земле, в глубоководных разломах, куда не доходит солнечный свет, мы находим уникальных трубчатых червей, креветок и бактерий, существующих за счет хемосинтеза. Почему бы подобному не происходить там, на расстоянии миллионов километров от нас? Энцелад, крошечный спутник Сатурна, подкинул нам еще больше доказательств. Зонд Кассини совершил невероятное. Он пролетел сквозь гейзеры, выбрасывающие ледяные кристаллы прямо в открытый космос. Анализ состава этих выбросов показал наличие не только воды, но и сложных органических молекул, тех самых строительных блоков жизни. Профессор астрофизики Каролин Порко, руководившая миссией Кассини, неоднократно подчеркивала, что Энцелад – наиболее вероятное место для обнаружения внеземной микробиологической жизни. Скептики, конечно, напоминают, что органика – это еще не биология, это могут быть и просто сложные углеродные соединения, но сторонники теории панспермии не унимаются. Они говорят о возможности существования хемосинтезирующих организмов, которые питаются энергией химических реакций в теплой воде, подогреваемой ядром спутника. Тем не менее, есть и научные предостережения. Астробиологи указывают, что наличие воды – лишь полдела. Необходимы стабильные условия в течение миллионов лет, чтобы простые молекулы могли организоваться в нечто более сложное. Но сама мысль о том, что подо льдом, в инопланетной бездне, кто-то или что-то может существовать, заставляет нас пересмотреть наше место во Вселенной. Мы всегда смотрели на звезды в надежде на сигнал из космоса, но, возможно, ответы плавают совсем рядом, скрытые под броней из вечного льда. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 15 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день? Какой совет дадут? Руны – самый древний инструмент познания будущего и всегда говорят правду. Итак, у нас выпала руна Тейваз в перевернутом значении. Знаете, такой день проходит под символом какой-то потерянной мотивации. Может быть, ваше эго будет уязвлено и будете чувствовать некий энергетический спад. Да, это момент, когда внутренний воин устал, когда цели теряют четкость, а действия теряют направление. В принципе, это руна воина, но опять же перевернутая. Возможно, какое-то чувство несправедливости, желание все бросить или отстраниться. И такой день может сопровождаться сомнениями в себе, ощущением, что усилия не приносят плодов. Но Тейваз лишь просит паузы и переоценки. Знаете, иногда воину нужно остановиться и может быть, поменять тактику боя? В работе, например, возможны какие-то пробуксовки, откладывания дел, конфликты с начальством, может, какой-то внутренний саботаж, да? Но не стоит в такой день настаивать на своем, энергии нет для борьбы. Лучше пересмотрите цели, отпустите то, что тянет вниз, и временно сосредоточьтесь на неком восстановлении себя. И, внимание, есть риск эмоционального выгорания в такой день. Очень будьте осторожны, не распыляйтесь налево и направо. В отношениях здесь трудности в коммуникации, потому что перевернутый ты вас может символизировать потерю страсти или снижение интереса к партнеру. Но это, конечно же, не повод для расставаний. Это скорее момент, чтобы честно поговорить, чего вам обоим не хватает, да? А вот одинокие люди могут почувствовать одиночество особенно остро, но не спешите с выводами, это все временно. Просто нужно переждать этот день. По здоровью у нас может быть понижен жизненный тонус, опять же, ослабление иммунитета, особенно у мужчин. Возможны проблемы с позвоночником, с суставами, какой-то мочеполовой системой. Так что совет дня здесь: не геройствуйте, позвольте себе отдых, может быть, массаж, сауна, баня, все, что помогает снять накопленное напряжение. Ну и подытожу. Не идите напролом, сила не в атаке, а в умении остановиться в нужный момент, восстановиться и пересобраться, да? Вы не проиграли, вы просто притормозили, чтобы выбрать верный путь и тактику вашего жизненного боя.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
4: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
6: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
7: Мы, граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
8: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
6: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
9: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
6: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
5: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
10: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й большой окружной водители жалуются на дыры размером с большой американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
5: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
11: Что в начале 26 года ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 25 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот. Люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
5: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
12: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
5: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоб».
13: Лоцман.
14: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть. Просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или двух квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить две семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград» в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
15: Его можно было увидеть на улице, прогуливающегося с женой в парке. на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
13: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
16: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
13: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
17: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
18: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
19: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
13: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
20: Академик Юрий Пивоваров о том, почему Академии ФСБ вернули имя Дзержинского.
21: В полной мере ведь нельзя же назвать Академию ФСБ имени Горбачева. Феликс Дзержинский – создатель, отец и герой советских карательных органов. Человек, который запятнал свое имя кровавыми преступлениями. Признание Феликса Эдмундовича как учителю, первооткрывателю этих вот путей террористических в СССР и за его пределами. Вот это вот вернулось, вот... Это солидарность с убийцей, это солидарность с палачами, а не солидарность с жертвами. Вот что это значит. И надо просто понимать, что всевластие органов безопасности, политической полиции, действующей нелегально по существу, имеющие права, которые разрушают Конституцию, разрушают правовой порядок, что можно задерживать человека без решения суда там, и прочее, то есть внесудебное разбирательство. Все это страшные и позорные, и, в общем, вещи, которые... Ну, ведут к деградации нашего общества, нашего государства.
1: Главные новости дня.
13: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4000 голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
22: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
13: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
0: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
13: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганова заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
2: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
13: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
3: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
13: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Военный блогер Максим Калашников о назревании внутри страны системного кризиса.
23: Внутри Российской Федерации вызревает очень опасный системный кризис, да, усугубленный, в общем-то, не самыми лучшими действиями нашей власти, нашего баланда. Любой трезвомыслящий человек понимает, что в условиях наросшего внутри системного кризиса, вот этого просто парада некомпетентности, дураломства и прочее, прочее. Если сейчас объявить новую мобилизацию резервистов на фоне всего, что происходит в стране, это не стабилизирует, это окончательно взорвет ситуацию в Российской Федерации. Мобилизация может стать окончательным, последней каплей, что ли, или последней спичкой в пороховой погреб. Или той самой лишней атмосферой давления, которая разрывает общественный котел и устраивает ту самую смуту, об угрозе которой теперь говорят не только Сергей Борисович Плесин, но и Крупнов, и Зюганов, и ваш покорный слуга, и Стрелков. Да все говорят об этом.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
25: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
24: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
4: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех-четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
6: И Европы, кстати, не будет.
4: В этом случае Европы не будет.
6: Но нам-то от этого легче.
4: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся фронта с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, что мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период, население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет, нет. Они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас, для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
10: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
9: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
11: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
9: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
12: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
9: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
14: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
9: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15.

0: это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
1: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
0: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
2: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
0: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 24 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
3: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
6: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файерпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Atacms – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу. Массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои в первую очередь на нас.
5: Чтобы не допустить еще один Курск, Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
7: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал-майор Александр Шевченко.

0: Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства, прошел школу губернаторов. Кандидатуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного куска этим летом.
1: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
2: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей спайдеров, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить на голосование, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов в Конгресс и ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
4: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
1: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
5: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
1: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
6: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
1: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
1: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
7: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
8: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
4: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
8: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
7: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускает их каждые три дня. Мы собьем, на их место в следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
10: Катились. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали историю, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, мотивы. Они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас выпуск, который можно назвать «Срыв покровов». На высшем уровне. Сразу к цифрам. Руководство страны признало спад в экономике, но мы посмотрим, что на самом деле скрывается за этими процентами. И сегодня предстоит не просто зачитывать сухие документы за начало 2026 года.
12: Да, сегодня придется взять макроэкономическую лупу, скажем так.
11: Точно. Цель – провести настоящий глубокий разбор ситуации. Выяснить, куда вообще физически исчезают рабочие руки, почему бензин бьет немыслимые рекорды. Ну и как так вышло, что государственную кубышку начали сжигать еще до того, как успели убрать новогоднюю елку.
12: Статистика Росстата, ну, на первый взгляд, может показаться не такой уж пугающей.
11: Вот именно.
12: Но стоит копнуть глубже, и открывается картина глубокого структурного кризиса. И здесь, знаешь, действительно есть во что погружаться.
11: Угу.
12: Потому что сухая статистика рассказывает историю гораздо более драматичную, чем любые красивые презентации. Сегодняшний разбор ситуации покажет, как именно работают шестеренки текущей экономической модели.
11: Давай тогда начнем с главной новости. Руководство страны официально озвучило цифру. Падение ВВП в январе 2026 года составило 2,1%.
12: Да, было такое заявление.
11: И главное объяснение, предложенное Кремлем, это так называемый календарный предлог. Звучит это примерно так. В январе было меньше рабочих дней, люди отдыхали, предприятия стояли, вот экономика закономерно и просела. Вроде звучит логично, нет?
12: Ну, это звучит логично исключительно для тех, кто вообще не знаком с макроэкономической математикой. Давай считать реальные показатели.
11: Давай.
12: В масштабах экономики один полноценный рабочий день генерирует разницу приблизительно в 0,5% от месячного ВВП.
11: Подожди, а один день – это 0,5%?
12: Примерно так, да. Соответственно, два дополнительных выходных дня, на которые сейчас ссылаются административные структуры в РФ, никак не могут объяснить обвал более чем на 2%.
11: Ага, то есть потолок такого календарного влияния – это 1%?
12: Абсолютно верно. 1%. Возникает очевидный математический вопрос, куда делись еще 1,1%.
11: Испарились вместе с салатом оливье за праздничным столом.
12: Ну, типа того, да.
11: Получается потрясающая картина. Для экономического блока праздничный календарь внезапно стал главным врагом роста. Видимо, для выхода из стагфляции потребуется просто отменить выходные дни. Нет выходных – нет падения ВВП.
12: Ирония вполне понятна, ведь эта математическая нестыковка свидетельствует о крайне тревожном симптоме. Если отбросить эти календарные оправдания, видно вхождение экономики в фазу реальной рецессии.
11: Угу.
12: И чтобы понимать глубину проблемы, нужно вспомнить контекст. Падение происходит на фоне декабрьского роста, который составлял почти 2%.
11: Ого! То есть резкий разворот?
12: Да. Экономика не может просто так из-за пары выходных развернуться с 2% роста в 2% падение. Это физическая остановка реальных производственных процессов.
11: Слушай, вот тут начинается самое интересное. Я смотрела официальные отчеты, и там бросается в глаза странный дисбаланс.
12: Какой именно?
11: Индекс промышленности в целом по документам просел всего на 0,8%, но общий ВВП, как уже прозвучало, рухнул на 2,1%.
12: Да, цифры не бьются.
11: Возникает вывод, если промышленность упала значительно меньше, значит, непроизводственные сектора, ну там торговля, логистика, сфера услуг, обвалились в разы стремительнее.
12: Совершенно точное наблюдение. Торговля и услуги – это барометр. Они первыми реагируют на сжатие кошельков. Люди начинают экономить на ресторанах, на покупке техники, но даже с самой промышленностью картина далеко не такая гладкая.
11: А что с ней не так? Она же почти держится на плаву.
12: Если общий индустриальный индекс держится, нужно задаться вопросом, что именно удерживает эти цифры от полного краха. Наблюдается гигантский дисбаланс между оборонным заказом и гражданским сектором.
11: То есть, условно говоря, один завод в 3 смены производит танки, другой завод, который шил рубашки, закрылся, а в среднем по больнице статистика Росстата показывает легкое недомогание в 0,8%.
12: Механизм работает именно так. В экономической науке это явление можно описать термином «военно-промышленный каннибализм».
11: Звучит жутко.
12: Это процесс, при котором огромный обеспеченный бюджетом госзаказ просто выкачивает все доступные финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы. Он буквально пожирает предприятия, работающие на потребительский рынок.
11: Есть конкретный провал в цифрах.
12: Конечно, статистика фиксирует настоящую катастрофу в гражданских отраслях. Производство одежды обрушилось на 17%.
11: 17? Жесть!
12: Выпуск табачных изделий упал на 23%.
11: Подожди, и это еще не самое пугающее. Я видела данные про производство автотранспорта. Там вообще катастрофический обвал на 36%.
12: Это 36.
11: А если вдаваться в детали, падение выпуска грузовиков составило 35,9%. Грузовики – это же буквально кровеносная система любой экономики. Любой товар нужно на чем-то привезти.
12: Абсолютно. Нет грузовиков, останавливается логистика. Падение производства коммерческого транспорта означает одну простую вещь. Гражданский бизнес отказывается от обновления автопарков. Компании будут до последнего чинить старые машины.
11: Потому что купить новые стало невозможно.
12: Да. И причина этого военно-прохущенного каннибализма кроется не только в том, что металл уходит на другие нужды. Фундаментальная причина обрушения гражданского производства – это стоимость денег.
11: О, речь о ключевой ставке. Сейчас она держится на заградительном уровне в 15,5-16%.
12: Да, 16% – это приговор.
11: При таких условиях гражданский бизнес просто задыхается. С макроэкономической точки зрения реальная ключевая ставка делает любые инвестиции абсолютно нерентабельными.
12: Именно.
13: Ну, зачем предпринимателю строить цех по пошиву той же одежды, если для этого нужно брать кредиты под 20% годовых? Ведь можно просто, ну, положить эти средства на депозит в банке под 15% и не нести вообще никаких рисков.
12: Логика движения капитала неумолима. Если безрисковая доходность выше рентабельности реального производства, станки неизбежно останавливаются. Завод, работающий на оборонный заказ, может вообще игнорировать ключевую ставку.
13: Ну да, туда же вливаются прямые бюджетные деньги.
12: Верно. А вот производитель тех самых гражданских грузовиков должен идти в коммерческий банк за кредитом. В результате капитал стремительно перетекает из реального гражданского сектора, а оставшиеся мощности обслуживают исключительно госзаказ.
13: Подожди, но если гражданские предприятия массово останавливают конвейеры, это должно запустить цепную реакцию. Нет производства – нет проданных товаров.
12: Угу.
13: Нет товаров – нет налогов. Остановка станков должна моментально отразиться на государственных финансах. И, судя по документам, здесь разворачивается настоящая бюджетная катастрофа.
12: Детальный разбор исполнения бюджета за начало года показывает цифры, которые вызывают серьезное беспокойство. Всего за 2 месяца, январь и февраль, образовалась колоссальная дыра. Дефицит бюджета достиг 3,45 триллиона рублей.
13: 3,45 триллиона за два месяца.
12: Да. И чтобы понимать масштаб, на весь год планировался дефицит в 3,8 триллиона. То есть почти весь годовой лимит перерасхода средств был выполнен за 60 дней.
13: 90% годового лимита за два месяца. Это как выпить годовой запас кофе к утру 3 января.
12: Отличное сравнение, да.
13: Как вообще мог образоваться такой чудовищный кассовый разрыв так быстро?
12: Главная причина – нефтегазовые доходы рухнули на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
13: На 47? Но мировые цены же высокие. Нефть марки Brent уверенно держится выше $73 за баррель.
12: Да, Brent дорогой. Но тут невозможно не вспомнить недавние призывы с предложением направить так называемые дополнительные доходы на погашение долгов перед банками.
13: И это было названо, цитируя официальные источники, «зрелыми решениями».
12: Заявление про эти зрелые решения действительно вызвало легкую отропь у экономистов.
13: Это просто потрясающая риторика. Максимально зрелое решение требовать отдать то, чего в природе не существует. Каким образом добывающие компании могут гасить долги некими сверхдоходами, если официальные отчеты фиксируют обрушение доходов бюджета почти вдвое?
12: Но звучит как абсурд.
13: Видимо, эти мифические дополнительные доходы существуют только в параллельной реальности красивых презентаций на совещаниях, где-то на одной полке с отсутствием выходных.
12: Разрыв между заявлениями и суровой реальностью объясняется самой структурой экспорта. Российское сырье продается с огромным дисконтом. И это только половина беды. Невероятно выросли скрытые издержки на логистику. Если представить физику процесса, нефть нужно перегрузить на теневой флот, застраховать по серым схемам, везти через полмира в Азию.
13: И это съедает прибыль.
12: Эти транспортные плечи съедают огромную часть денег. В итоге маржинальность барреля падает, налогооблагаемая база сжимается. Государство получает в разы меньше денег.
13: И чтобы хоть как-то покрыть этот кассовый разрыв в 3 с лишним триллиона, прямо сейчас стремительно сжигается ликвидная часть ФНБ.
12: Именно так.
13: Тут нужно прояснить, что такое ликвидная часть ФНБ. Это ведь не абстрактные цифры. Это живые деньги, юани и золото. То, что можно взять и быстро потратить.
12: Да, самая легкодоступная подушка безопасности.
13: Но давай сложим пазл. Гражданские предприятия закрываются из-за ставки под 16%. Бюджет трещит по швам и показывает триллионные дефициты. В такой кризисной ситуации логично ожидать, что на улицах появятся толпы безработных.
12: Звучит логично.
13: Однако статистика Росстата рапортует о рекордно низком уровне безработицы всего 2,2%. Разве такое возможно?
12: Это один из самых больших парадоксов. И здесь необходимо и ввести важнейшее понятие «ложная безработица». Показатель в 2,2% пытаются представить как невероятный успех, но на самом деле это симптом тяжелейшей болезни.
13: То есть радоваться нечему?
12: Рынок в России столкнулся с зияющей дырой. Физическая нехватка достигает 4 миллионов пар рук. Людей просто нет.
13: То есть, если предприятие закрывается, люди не идут на биржу труда, потому что их моментально отрывают с руками в другом месте?
12: Именно так. И причина этой нехватки кроется в двух фундаментальных процессах. Первое – глубочайший демографический провал. Убыль трудоспособного населения составляет колоссальные 1,4 миллиона человек в год.
13: 1,4 миллиона в год?
12: Да. Это чистая математика старения нации. Опытные кадры уходят на пенсию, а молодых просто не родилось в достаточном количестве в 90-е. Заменить токаря или логиста просто неким.
13: Но демография – это медленный процесс. А вторая причина, которая так резко опустошила рынок?
12: Вторая причина носит рукотворный характер. Это постоянный набор по контрактам и мобилизация. Это прямое изъятие из реальной экономики около 30 тысяч наиболее активных мужчин ежемесячно. Они в один день перестают производить потребительские товары, водить те самые грузовики. Они полностью выпадают из гражданского цикла.
13: Возникает сильное сомнение в адекватности радости экономических структур по поводу этих 2% безработицы.
12: Безусловно.
13: Если перевести на понятный язык, В условиях стагфляции отсутствие свободных рабочих рук означает глухой тупик. Даже если бы кредиты завтра стали бесплатными, компании вынуждены переманивать друг у друга одних и тех же специалистов.
12: И процесс этого агрессивного переманивания запускает самую разрушительную цепную реакцию. Жесточайший кадровый голод заставляет бизнес постоянно повышать зарплаты, предлагать бонусы, просто чтобы удержать сотрудников.
13: Угу.
12: Проблема в том, что производительность труда при этом не растет, рабочий не начинает производить больше деталей. Что делает бизнес? Он берет эти возросшие издержки и перекладывает их в конечную стоимость своих товаров.
13: То есть это неизбежно приводит к инфляционной спирали?
12: Абсолютно.
13: Логично. Если пекарю нужно платить в два раза больше, значит, буханка хлеба будет стоить дороже. И тут мы подходим к реальным ценам. Административные структуры в РФ заявляют в официальных отчетах об инфляции на уровне 5,6%. Насколько эта цифра бьется с реальностью?
12: Если сопоставить реальные показатели с официальными данными, открывается иная картина. Заявленные 5,6 абсолютно не отражают положение дел. В качестве доказательства стоит привести стоимость топлива.
13: Почему именно топливо?
12: Потому что это кровь экономики. Базовый показатель, который формирует логистические издержки. Любой товар нужно привезти. И данные по регионам просто потрясают.
13: И что показывают реальные цены на заправках?
12: Возьмем Якутию. Там бензин пробил психологическую отметку и торгуется по 100 рублей за литр марки АИ-95. И рост цен на топливо носит двузначный характер по многим направлениям. Логистические издержки растут лавинообразно.
13: 100 рублей за литр? Этот разрыв между бумажной статистикой и реальностью просто абсурден. Читаешь официальный доклад, инфляция под контролем, заезжаешь на бензоколонку и оставляешь там половину зарплаты.
12: И главная проблема в том, что это топливо по 100 рублей уже заложено в цену хлеба в стоимость тех самых рубашек. Невозможно удерживать инфляцию на уровне 5%, когда базовый ресурс растет такими галопирующими темпами.
13: Похоже, эти сказочные 5,6% инфляции – это еще одна календарная отговорка, которая работает исключительно на страницах красиво оформленных докладов для руководства страны.
12: Ну, судя по всему, так и есть.
13: На бумаге цифры красивые, все сходятся, а то, что бензин пробил сотню, ну, видимо, дни, недели неудачные выпали.
12: Если свести все эти изолированные цифры в единую картину, становится понятно, почему реальные показатели вызывают такую тревогу. Происходит системный сбой текущей экономической модели.
13: Угу.
12: Промышленность работает на пределе, обслуживая госзаказ. Гражданский сектор сжимается из-за недоступности кредитов при ключевой ставке 16% и нехватки рабочих рук. Бюджет недополучает доходы из-за дисконта и дорогой теневой логистики.
13: И вся эта конструкция неминуемо подводит к скрытой угрозе макроэкономического масштаба. Что произойдет в самом ближайшем будущем, когда та самая ликвидная часть ФНБ будет окончательно исчерпана для покрытия этих кассовых разрывов?
12: Это главный вопрос.
13: Когда военно-промышленный каннибализм поглотит последние остатки выживающего при заградительных ставках гражданского бизнеса? Откуда вообще экономика будет брать ресурсы для поддержания хотя бы стагфляции? К сожалению, сухие официальные отчеты ответов не дают. Когда реальность в кошельках не совпадает с праздничным календарем в отчетах, это повод для серьезных выводов. Мы разобрали, во сколько обходится текущая экономическая модель. Это был разбор дня. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
15: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
16: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
17: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
15: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
18: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
15: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
14: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
19: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой Окружной водители жалуются на дыры размером с Большой Американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
14: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
20: То в начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
14: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
21: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в Эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
14: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным.
0: Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жители просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это... ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
5: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности, с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
2: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
1: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне-лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
2: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
6: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
2: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радиолента. Прямая речь.
23: Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
24: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот вот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Кстати, это антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность и говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует там, ну, грубо там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики, это те, кто на этих самолетах летает, говорят, что не могут себе позволить даже поддержание действующих, работающих самолетов. Не то, что восстановление этих старых. Я еще хочу напомнить, что, вы знаете, ну, понятно, чтобы наши эти «Боинги» летали, им нужно делать ремонт периодически. Вы знаете, где мы делали ремонт? Ну, до последнего времени. В Иране. Иран наладил выпуск двигателей «Боингов». А великая Россия не смогла. Иран тоже под санкциями, ему тоже надо летать. И вот они смогли наладить выпуск «Боингов», а мы не смогли. А теперь еще антикварные самолеты будем восстанавливать. Реально, пещерный век. Ну, просто жалко. И именно поэтому России нужны мощные экономические реформы. Вот наш сосед Китай бурно развивается. А мы все отстаем. Страшно.
22: Криминальные новости.
4: Двое мужчин, один из которых военнослужащий, жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае. На теле школьника насчитали 52 ранения. Трагедия произошла в селе Усть-Иша. Школьник вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного жителя в компании с 22-летним соседом, участником СВО, находящимся в отпуске. Мужчины позвали школьника в гости, где между ними вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом. Школьник пытался спастись и убежать, но взрослые поймали его и добили. Родные утверждают, что у школьника были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду, собирались вывести тело к реке. Все сорвал местный житель, который зашел в дом, увидел происходящее и вызвал полицию. Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля. После этого мужчина скрылся из деревни, опасаясь самосуда односельчан. На мать погибшего ребенка составили 2 протокола. За то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения. Родные парня опасаются, что дело попытаются замять, так как один из подозреваемых в убийстве школьника

0: Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья, а также за халатность. Уехавших на СВО экс-депутатов вернули из-за уголовного дела. В Красноярске суд приговорил бывшую сотрудницу мэрии Ирину Тюрину к 13 годам колонии. Однако судьба двух фигурантов дела, экс-депутата горсовета Ивана Азаренко и бывшего депутата Заксобрания Евгения Кузина, до сих пор решается. Следствие считает, что они участвовали в схеме со взятками при сделках с муниципальной недвижимостью. Оба депутата в какой-то момент подписали контракты с добровольческими подразделениями и уехали в зону боевых действий. При этом отъезд не был согласован ни со следствием, ни с судом. Кроме того, контракты они заключили не с Минобороны, а с добровольческим батальоном. После этого правоохранительные органы потребовали, чтобы оба вернулись в Красноярск для участия в судебном процессе. Кузин приехал самостоятельно и сейчас находится под подпиской о невыезде. Азаренко возвращаться отказался, поэтому его этапировали принудительно. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, через Азаренко Кузин передавал деньги Тюриной за помощь в выкупе муниципальных помещений по заниженной стоимости. Общая сумма взяток по делу превысила 6,5 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
3: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
2: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
4: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
2: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. 3 дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
3: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
2: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные в истории.

0: высказывание дня.
1: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
2: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья, сереньким отмечена, и четвертая, то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром. И они признают, что развитие тормозится.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
4: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
3: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
5: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
3: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
6: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
3: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Главные новости дня.
3: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
7: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
3: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
8: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
3: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
5: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
3: Всего два месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
10: Привет.
9: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
10: Финансовая, я полагаю.
9: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером в 8 триллионов рублей.
10: Ого.
9: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
10: В смысле казино?
9: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
10: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
9: Да, это немало.
10: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
9: В защите от чего?
10: От соблазнов.
9: Точно.
10: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
9: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
10: Ну, как всегда.
9: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
10: Красиво звучит.
9: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
10: А, то есть инфраструктура там уже есть.
9: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
10: Вот оно что.
9: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
10: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
9: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
10: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
9: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
10: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
9: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
10: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
9: А местным что останется?
10: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
9: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
10: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
9: Ого.
10: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
9: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
10: Да, там схема интересная.
9: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
10: И цифры просто потрясают воображение.
9: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
10: Ничего себе. За один стол?
9: За один. и 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
10: То есть, если взять среднее по размерам казино...
9: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
10: И это только базовый налог?
9: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
10: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
9: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
10: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. И горный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
9: А наличку сложно отследить.
10: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
9: Хитро.
10: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
9: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
10: Конечно.
9: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
10: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
9: Для них условия тоже ужесточились.
10: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
9: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
10: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
9: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
10: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
9: Так.
10: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
9: Еще до того, как они начали платить зарплаты?
10: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
9: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
10: Совершенно верно.
9: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
10: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
9: А где?
10: В кармане каждого человека. В смартфонах.
9: А, онлайн-казино?
10: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
9: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
10: Что именно предлагают?
9: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ECUS – Единый центр учета ставок.
10: Звучит как система тотального контроля.
9: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
10: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
9: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
10: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
9: Всплеск зависимости.
10: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую гос через монополию. И каков итог?
9: Не сработало.
10: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
9: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
10: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
9: Ага.
10: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокий RTP.
9: И что он делает?
10: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
9: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
10: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
9: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
10: Это колоссальная цифра.
9: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
10: Угу.
9: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
10: 9%.
9: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
10: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
9: А что это?
10: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
9: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
10: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
9: Что именно происходит в голове у зависимого?
10: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
9: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
10: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
9: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
10: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
9: Воровство.
10: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
9: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
10: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
9: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
10: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
9: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
10: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
9: Это когда деньги кончаются?
10: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
9: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
10: Ох.
9: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
10: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
9: Да.
10: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
9: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
10: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
9: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
10: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
9: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
10: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
9: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
10: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
9: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
10: За них платят реальные люди.
9: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
10: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов?
9: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
10: Вот именно.
9: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
5: В Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
3: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
6: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
3: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. Три дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
5: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
3: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
11: Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
12: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, созданный искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании Сбер и другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
0: Главные новости дня.
13: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
14: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
13: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
15: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
13: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
16: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
13: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
17: Цучоу.
1: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
17: Цучоу.
1: И третий раз.
17: Цучоу.
1: Учим китайский легко и весело.
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Почему в России так не могут? Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
18: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
3: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
7: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Что если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
3: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
19: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
3: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
19: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
20: Вымогать деньги. Разными хитрыми датами.
19: Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
20: Что можешь сказать вообще за вот эту... что за группировка такая?
19: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
20: Этнопреступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
19: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там...
20: А такой... в кто стоит?
19: О, вот это я... который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
20: Адлан.
19: Да.
20: Он по национальности кто?
19: Чеченец.
20: Чеченец.
19: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги. То есть бывают такие унижения по национальным признакам.
3: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
21: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
3: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
2: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
3: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
3: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
4: Пока Трамп обсуждает с Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство фин Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
3: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства Белгородской области.
22: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
3: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
4: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускает их каждые три дня. Мы собьем, на их место следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
8: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
3: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
5: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
3: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
6: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
3: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
9: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайлда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но, а ты знаешь, что меня больше всего возмущает?
10: Ну, научитесь имитировать.
9: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
10: Да.
9: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерируют гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
0: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.

0: Сексуальность, власть, большие деньги, но также это ловушка для тех, кто готов ради выгоды поступиться своей душой. Энергия 15-го аркана всегда дает проверку на честность перед самим собой. В этот день вы можете почувствовать какой-то небывалый прилив силы и уверенности, который граничит с дерзостью, но это день, когда ваша тень выходит на свет. И жадность, и гнев, и желание манипулировать окружающими. И может проснуться это в самый неподходящий момент. Однако под влиянием 5-го месяца ваша задача не подавлять эту энергию, а все-таки обуздать ее. Дьявол предоставляет нам ключи от материального мира, но только от нас зависит, станем ли мы этим хозяином или все-таки будем рабами. Да? Это идеальное время для того, чтобы увидеть свои слабые места и зависимости, например, и превратить это все в точку роста. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 5 плюс 5 – 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. На сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это тоже символ роста, это процветание и материальная реализация. Здесь возникает очень взрывоопасный, я бы сказала, и одновременно невероятно просто плодовитый резонанс, потому что ресурсность и аркан дьявола встречается с изобилием императрицы, и все это под надзором энергии закона. Это означает, что в этот день просто колоссальные финансовые возможности, друзья. Тройка направляет разрушительную страсть дьявола в созидательное русло, и этим надо воспользоваться. Вы можете буквально материализовать свои идеи, если сохранить достоинство, конечно же. Тем более Луна у нас в Тельце, это еще больше усиливает привязку к материальному миру. Телец – земной знак, они очень любят денежки, а денежки любят их. Это прям магниты для финансов. И здесь вопросы денег, комфорта и удовольствий станут центральными темами дня. С практической и финансовой точки зрения, это день большой игры. В делах это лучшее время для заключения каких-то крупных сделок, может быть, переговоров с сильными мира сего и реализации самых амбициозных планов. Однако будьте осторожны. Дьявол любит мелкий шрифт в договорах. Знаете, вот это вот, то, что не дочитали. То есть проверяем все дважды. В финансах в этот день может прийти неожиданная прибыль или предложение, от которого вот невозможно отказаться. И, в принципе, 5-й месяц требует всегда, чтобы любая прибыль была получена за законным путем. Все, что вы захотите провернуть, какое-то дельце, махинацию, да, вот никто не заметит. Нет-нет-нет, друзья, заметят. Здесь будьте осторожны, потому что дьявол проверяет каждого и потом по шапке прилетит. Если вы в этот день выберете честный путь, энергия 15-го аркана даст вам небывалый масштаб. Это также день мощного сексуального личного магнетизма. Используйте его для харизматичного лидера, а не для интриг. Знаете, вот правильно направляйте свою энергию. Вы в этот день, знаете, как вот опытный укротитель, который вошел в клетку к тиграм в парадном костюме. Тигры рычат, но вы спокойны, потому что знаете правила. Окружающие могут поддаваться эмоциям, провокациям, но ваш внутренний стержень поможет вам выйти победителем из любой ситуации. И задача в такой день – наслаждаться благами мира, не позволяя им завладеть вашим разумом. А вот вечер стоит провести в обстановке роскоши, комфорта, может быть, праздновать свою победу над собственными слабостями. И вы завершите такой день с ощущением огромной силы, понимая, что истинная свобода – это умение владеть миром, не теряя связи со своей душой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь задумывались, что в нашей Солнечной системе есть места, где жизнь может процветать без единого луча солнечного света? Мы привыкли искать братьев по разуму на Марсе или Венере, но, возможно, они скрываются прямо у нас под носом, под многокилометровыми слоями льда на спутниках Юпитера и Сатурна. И сегодня мы отправимся в темные бездны Европы и Энцелада, где, судя по всему, плещутся целые океаны, скрывающие свои тайны от любопытных глаз телескопов. Астрономы давно заприметили Европу, спутник Юпитера, чья поверхность испещрена хаотичными трещинами, будто разбитая фарфоровая чашка. Ученые, такие как доктор Роберт Папалардо из лаборатории реактивного движения НАСА, предполагают, что эти трещины

0: результат колоссальных приливных сил Юпитера. Гравитация гиганта буквально мягко растягивает и сжимает ядро спутника, создавая тепло, которое не дает воде замерзнуть окончательно. Представьте себе океан глубиной в 100 километров, где царит вечная тьма, а давление превышает все земные пределы. А что если там, в гидротермальных источниках, подобных нашим земным черным курильщикам, развилась жизнь? На Земле, в глубоководных разломах, куда не доходит солнечный свет, мы находим уникальных трубчатых червей, креветок и бактерий, существующих за счет хемосинтеза. Почему бы подобному не происходить там, на расстоянии миллионов километров от нас? Энцелад, крошечный спутник Сатурна, подкинул нам еще больше доказательств. Зонд Кассини совершил невероятное. Он пролетел сквозь гейзеры, выбрасывающие ледяные кристаллы прямо в открытый космос. Анализ состава этих выбросов показал наличие не только воды, но и сложных органических молекул, тех самых строительных блоков жизни. Профессор астрофизики Кэролин Порко, руководившая миссией Кассини, неоднократно подчеркивала, что Энцелад – наиболее вероятное место для обнаружения внеземной микробиологической жизни. Скептики, конечно, напоминают, что органика – это еще не биология, это могут быть и просто сложные углеродные соединения, но сторонники теории панспермии не унимаются. Они говорят о возможности существования хемосинтезирующих организмов, которые питаются энергией химических реакций в теплой воде, подогреваемой ядром спутника. Тем не менее, есть и научные предостережения. Астробиологи указывают, что наличие воды – лишь полдела. Необходимы стабильные условия в течение миллионов лет, чтобы простые молекулы могли организоваться в нечто более сложное. Но сама мысль о том, что подо льдом, в инопланетной бездне, кто-то или что-то может существовать, заставляет нас пересмотреть наше место во Вселенной. Мы всегда смотрели на звезды в надежде на сигнал из космоса, но, возможно, ответы плавают совсем рядом, скрытые под броней из вечного льда. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 15 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день? Какой совет дадут? Руны – самый древний инструмент познания будущего и всегда говорят правду. Итак, у нас выпала руна Тейвас в перевернутом значении. Знаете, такой день проходит под символом какой-то потерянной мотивации. Может быть, ваше эго будет уязвлено и будете чувствовать некий энергетический спад. Да, это момент, когда внутренний воин устал, когда цели теряют четкость, а действия теряют направление. В принципе, это руна воина, но опять же перевернутая. Возможно, какое-то чувство несправедливости, желание все бросить или отстраниться. И такой день может сопровождаться сомнениями в себе, ощущением, что усилия не приносят плодов. Но Тейваз лишь просит паузы и переоценки. Знаете, иногда воину нужно остановиться и, может быть, поменять тактику боя. В работе, например, возможны какие-то пробуксовки, откладывания дел, конфликты с начальством, может, какой-то внутренний саботаж, да, но не стоит в такой день настаивать на своем, энергии нет для борьбы. Лучше пересмотрите цели, отпустите то, что тянет вниз, и временно сосредоточьтесь на неком восстановлении себя. И Внимание, есть риск эмоционального выгорания в такой день. Очень будьте осторожны, не распыляйтесь налево и направо. В отношениях здесь трудности в коммуникации, потому что перевернутый ты вас может символизировать потерю страсти или снижение интереса к партнеру. Но это, конечно же, не повод для расставаний. Это скорее момент, чтобы честно поговорить, чего вам обоим не хватает, да? А вот одинокие люди могут почувствовать одиночество особенно остро, но не спешите с выводами, это все временно. Просто нужно переждать этот день. По здоровью у нас может быть понижен жизненный тонус, опять же, ослабление иммунитета, особенно у мужчин. Возможны проблемы с позвоночником, с суставами, какой-то мочеполовой системой. Так что совет дня здесь не геройствуйте, позвольте себе отдых, может быть, массаж, сауна, баня, все, что помогает снять накопленное напряжение. Ну и подытожу. Не идите напролом, сила не в атаке, а в умении остановиться в нужный момент, восстановиться и пересобраться, да? Вы не проиграли, вы просто притормозили, чтобы выбрать верный путь и тактику вашего жизненного боя.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
4: Я не думаю, что это реально. Вот. Ну, поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Защитите от властей. С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
5: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
6: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
7: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
5: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
8: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
5: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках в маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
2: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
9: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой Окружной водители жалуются на дыры размером с Большой Американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользуются пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
10: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
11: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
10: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
12: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
10: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, что бы ни декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить две семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград» в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
14: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
13: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Телеграм из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
13: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
16: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
17: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
18: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
13: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
19: Академик Юрий Пивоваров о том, почему Академии ФСБ вернули имя Дзержинского.
20: В полной мере ведь нельзя же назвать Академию ФСБ имени Горбачева. Феликс Дзержинский – создатель, отец и герой советских карательных органов. Человек, который запятнал свое имя кровавыми преступлениями. Признание Феликса Эдмундовича как учителю, первооткрывателю этих вот путей террористических в СССР и за его пределами. Вот это вот вернулось, вот... Это солидарность с убийцей, это солидарность с палачами, а не солидарность с жертвами. Вот что это значит. И надо просто понимать, что всевластие органов безопасности, политической полиции, действующей нелегально по существу, имеющие права, которые разрушают Конституцию, разрушают правовой порядок, что можно задерживать человека без решения суда там, и прочее, то есть внесудебное разбирательство. Все это страшные и позорные, и, в общем, вещи, которые... Ну, ведут к деградации нашего общества, нашего государства.
1: Главные новости дня.
13: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4000 голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
21: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
13: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
22: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
13: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
0: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
13: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
4: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
13: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Военный блогер Максим Калашников о назревании внутри страны системного кризиса.
22: Внутри Российской Федерации вызревает очень опасный системный кризис, да, усугубленный, в общем-то, не самыми лучшими действиями нашей власти, нашего баланда. Любой трезвомыслящий человек понимает, что в условиях наросшего внутри системного кризиса, вот этого просто парада некомпетентности, дураломства и прочее, прочее. Если сейчас объявить новую мобилизацию резервистов на фоне всего, что происходит в стране, это не стабилизирует, это окончательно взорвет ситуацию в Российской Федерации. Мобилизация может стать окончательным, последней каплей, что ли, или последней спичкой в пороховой погреб. Или той самой лишней атмосферой давления, которая разрывает общественный котел и устраивает ту самую смуту, об угрозе которой теперь говорят не только Сергей Борисович Плесин, но и Крупнов, и Зюганов, и ваш покорный слуга, и Стрелков. Да все говорят об этом.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
23: На митинге и собрании запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
3: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
24: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И осознит, еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
2: И Европы, кстати, не будет.
24: В этом случае Европы не будет.
2: Но нам-то от этого легче.
24: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там его после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период, население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать, и те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причина религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
9: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
8: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
11: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
8: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
25: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
8: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
26: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
8: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже,

0: важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая. А также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
1: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
0: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
2: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Алексей Рогозин предупреждает, проблема украинских ударов по объектам в российских регионах будет нарастать.
5: На Украине и для Украины создается новое поколение дальнобойного оружия. И главный вопрос уже не только в том, передадут ли американцы, Германия или Франция свои крылатые ракеты. Возникает другая схема – создание промышленной системы дальнего удара. Политически она удобнее прямых поставок ракет из арсеналов НАТО. Здесь особенно важен «Файерпоинт». Украинская компания за короткое время прошла путь от дальнобойных ударных беспилотников до тяжелой ракеты «Фламинго», заявленной дальностью до 3000 километров и боевой частью более тонны. Источники утверждают, что компания выпускает сотни дальнобойных беспилотников и несколько ракет «Фламинго» в сутки. Даже если эти оценки завышены, сам вектор понятен. Речь идет о попытке превратить дальнобойную крылатую ракету или ракету-дрон в массовое промышленное изделие. Именно это меняет ситуацию. Storm Shadow, Taurus и Atacms – дорогие системы, которых всегда мало. Украинцы делают альтернативу – массовые реактивные дальнобойные изделия, которые можно быстро менять под реальные боевые задачи и на основе боевого опыта. Вокруг Украины создается устойчивая промышленная система на основе частной инициативы. Для России это становится одной из ключевых проблем. Полетят новые дальнобои – в первую очередь на нас.
4: Чтобы не допустить еще один Курск. Анастасия Кашеварова про отставку глав прифронтовых регионов.
6: Как я и говорила, внутриполитический блок принял решение, ушли в отставку руководители Белгородской и Брянской области. Они хорошо справлялись, правда. Но времена такие, что нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. Универсалы. Вместо Гладкова на Белгородскую область назначен генерал-майор Александр Шуваев. Он местный, родился в Новом Осколе, военный. Вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук. Из МИАСа в 2024 году он был направлен в Луганскую Народную Республику и занимал должность председателя правительства. Прошел школу губернаторов. Кандидатура

0: Процедуры приятные, тянули, конечно, с назначениями. Надеюсь, не слишком поздно их приняли, и у нас не будет еще одного куска этим летом.
1: Олег Царев о том, как в Конгрессе США голосуют за помощь Украине на миллиарды долларов и новые санкции против России.
2: В Палате представителей собрали необходимые 218 подписей с спайдеров, чтобы запустить редкий парламентский механизм. Законопроект обязаны поставить на голосование, даже если спикер Джонсон против. Он предусматривает до 8 миллиардов долларов военной помощи Украине в форме кредитов, новые санкции против России, поддержку НАТО и стран Балтии. Решающую подпись поставил Кевин Кайли, бывший республиканец, вышедший из партии и ставший независимым. До него петицию подписало большинство демократов и двое республиканцев. Даже если Трамп законопроект не подпишет, впереди до выборов в Конгресс и ситуация будет меняться. Сейчас трудно, а после выборов в ноябре будет еще труднее. К этому надо быть готовыми.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
4: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
1: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
5: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
1: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
6: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
1: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
1: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
7: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат 7-й раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни. Но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом. Хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
8: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
4: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
8: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
7: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинк» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускают их каждые три дня. Мы собьем, на их место в следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
10: Катились. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. потому что жертва чаще всего не сопротивляется. Но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас выпуск, который можно назвать «Срыв покровов». На высшем уровне. Сразу к цифрам. Руководство страны признало спад в экономике, но мы посмотрим, что на самом деле скрывается за этими процентами. И сегодня предстоит не просто зачитывать сухие документы за начало 2026 года.
12: Да, сегодня придется взять макроэкономическую лупу, скажем так.
11: Точно. Цель – провести настоящий глубокий разбор ситуации. Выяснить, куда вообще физически исчезают рабочие руки, почему бензин бьет немыслимые рекорды. Ну и как так вышло, что государственную кубышку начали сжигать еще до того, как успели убрать новогоднюю елку.
12: Статистика Росстата, на первый взгляд, может показаться не такой уж пугающей.
11: Вот именно.
12: Но стоит копнуть глубже, и открывается картина глубокого структурного кризиса. И здесь, знаешь, действительно есть во что погружаться.
11: Угу.
12: Потому что сухая статистика рассказывает историю гораздо более драматичную, чем любые красивые презентации. Сегодняшний разбор ситуации покажет, как именно работают шестеренки текущей экономической модели.
11: Давай тогда начнем с главной новости. Руководство страны официально озвучило цифру. Падение ВВП в январе 2026 года составило 2,1%.
12: Да, было такое заявление.
11: И главное объяснение, предложенное Кремлем, это так называемый календарный предлог. Звучит это примерно так. В январе было меньше рабочих дней, люди отдыхали, предприятия стояли, вот экономика закономерно и просела. Вроде звучит логично, нет?
12: Ну, это звучит логично исключительно для тех, кто вообще не знаком с макроэкономической математикой. Давай считать реальные показатели.
11: Давай.
12: В масштабах экономики один полноценный рабочий день генерирует разницу приблизительно в 0,5% от месячного ВВП.
11: Подожди, а один день – это 0,5%?
12: Примерно так, да. Соответственно, два дополнительных выходных дня, на которые сейчас ссылаются административные структуры в РФ, никак не могут объяснить обвал более чем на 2%.
11: Ага, то есть потолок такого календарного влияния – это 1%?
12: Абсолютно верно. 1%. Возникает очевидный математический вопрос, куда делись еще 1,1%.
11: Испарились вместе с салатом оливье за праздничным столом.
12: Ну, типа того, да.
11: Получается потрясающая картина. Для экономического блока праздничный календарь внезапно стал главным врагом роста. Видимо, для выхода из стагфляции потребуется просто отменить выходные дни. Нет выходных – нет падения ВВП.
12: Ирония вполне понятна, ведь эта математическая нестыковка свидетельствует о крайне тревожном симптоме. Если отбросить эти календарные оправдания, видно вхождение экономики в фазу реальной рецессии.
11: Угу.
12: И чтобы понимать глубину проблемы, нужно вспомнить контекст. Падение происходит на фоне декабрьского роста, который составлял почти 2%.
11: Ого! То есть резкий разворот?
12: Да. Экономика не может просто так из-за пары выходных развернуться с 2% роста в 2% падение. Это физическая остановка реальных производственных процессов.
11: Слушай, вот тут начинается самое интересное. Я смотрела официальные отчеты, и там бросается в глаза странный дисбаланс.
12: Какой именно?
11: Индекс промышленности в целом по документам просел всего на 0,8%, но общий ВВП, как уже прозвучало, рухнул на 2,1%.
13: Да, цифры не бьются.
11: Возникает вывод, если промышленность упала значительно меньше, значит, непроизводственные сектора, ну там торговля, логистика, сфера услуг, обвалились в разы стремительнее.
13: Совершенно точное наблюдение. Торговля и услуги – это барометр. Они первыми реагируют на сжатие кошельков. Люди начинают экономить на ресторанах, на покупке техники, но даже с самой промышленностью картина далеко не такая гладкая.
11: А что с ней не так? Она же почти держится на плаву.
13: Если общий индустриальный индекс держится, нужно задаться вопросом, что именно удерживает эти цифры от полного краха. Наблюдается гигантский дисбаланс между оборонным заказом и гражданским сектором.
11: То есть, условно говоря, один завод в 3 смены производит танки, другой завод, который шил рубашки, закрылся, а в среднем по больнице статистика Росстата показывает легкое недомогание в 0,8%.
13: Механизм работает именно так. В экономической науке это явление можно описать термином «военно-промышленный каннибализм».
11: Звучит жутко.
13: Это процесс, при котором огромный обеспеченный бюджетом госзаказ просто выкачивает все доступные финансовые, трудовые и сырьевые ресурсы. Он буквально пожирает предприятия, работающие на потребительский рынок.
11: Есть конкретный провал в цифрах.
13: Конечно, статистика фиксирует настоящую катастрофу в гражданских отраслях. Производство одежды обрушилось на 17%.
11: 17? Жесть!
13: Выпуск табачных изделий упал на 23%.
11: Подожди, и это еще не самое пугающее. Я видела данные про производство автотранспорта. Там вообще катастрофический обвал на 36%.
13: Это 36.
11: А если вдаваться в детали, падение выпуска грузовиков составило 35,9%. Грузовики – это же буквально кровеносная система любой экономики. Любой товар нужно на чем-то привезти.
13: Абсолютно. Нет грузовиков, останавливается логистика. Падение производства коммерческого транспорта означает одну простую вещь. Гражданский бизнес отказывается от обновления автопарков. Компании будут до последнего чинить старые машины.
11: Потому что купить новые стало невозможно.
13: Да. И причина этого военно-промышленного каннибализма кроется не только в том, что металл уходит на другие нужды. Фундаментальная причина обрушения гражданского производства – это стоимость денег.
11: О, речь о ключевой ставке. Сейчас она держится на заградительном уровне в 15,5-16%.
13: Да, 16% – это приговор.
11: При таких условиях гражданский бизнес просто задыхается. С макроэкономической точки зрения реальная ключевая ставка делает любые инвестиции абсолютно нерентабельными.
13: Именно.
14: Ну зачем предпринимателю строить цех по пошиву той же одежды, если для этого нужно брать кредиты под 20% годовых? Ведь можно просто, ну, положить эти средства на депозит в банке под 15% и не нести вообще никаких рисков.
13: Логика движения капитала неумолима. Если безрисковая доходность выше рентабельности реального производства, станки неизбежно останавливаются. Завод, работающий на оборонный заказ, может вообще игнорировать ключевую ставку.
14: Ну да, туда же вливаются прямые бюджетные деньги.
13: Верно. А вот производитель тех самых гражданских грузовиков должен идти в коммерческий банк за кредитом. В результате капитал стремительно перетекает из реального гражданского сектора, а оставшиеся мощности обслуживают исключительно госзаказ.
14: Подожди, но если гражданские предприятия массово останавливают конвейеры, это должно запустить цепную реакцию. Нет производства – нет проданных товаров.
13: Угу.
14: Нет товаров – нет налогов. Остановка станков должна моментально отразиться на государственных финансах. И, судя по документам, здесь разворачивается настоящая бюджетная катастрофа.
13: Детальный разбор исполнения бюджета за начало года показывает цифры, которые вызывают серьезное беспокойство. Всего за 2 месяца, январь и февраль, образовалась колоссальная дыра. Дефицит бюджета достиг 3,45 триллиона рублей.
11: 3,45 триллиона за 2 месяца.
13: Да. И чтобы понимать масштаб, на весь год планировался дефицит в 3,8 триллиона. То есть почти весь годовой лимит перерасхода средств был выполнен за 60 дней.
11: 90% годового лимита за 2 месяца. Это как выпить годовой запас кофе к утру 3 января.
13: Отличное сравнение, да.
14: как вообще мог образоваться такой чудовищный кассовый разрыв так быстро?
12: Главная причина – нефтегазовые доходы рухнули на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
14: На 47%? Но мировые цены же высокие. Нефть марки Brent уверенно держится выше $73 за баррель?
12: Да, Brent дорогой. Но тут невозможно не вспомнить недавние призывы с предложением направить так называемые дополнительные доходы на погашение долгов перед банками.
14: И это было названо, цитируя официальные источники, «зрелыми решениями».
12: Заявление про эти «зрелые решения» действительно вызвало легкую отропь у экономистов.
14: Это просто потрясающая риторика. Максимально зрелое решение требовать отдать то, чего в природе не существует. Каким образом добывающие компании могут гасить долги некими сверхдоходами, если официальные отчеты фиксируют обрушение доходов бюджета почти вдвое?
12: Но звучит как абсурд.
14: Видимо, эти мифические дополнительные доходы существуют только в параллельной реальности красивых презентаций на совещаниях, где-то на одной полке с отсутствием выходных.
12: Разрыв между заявлениями и суровой реальностью объясняется самой структурой экспорта. Российское сырье продается с огромным дисконтом. И это только половина беды. Невероятно выросли скрытые издержки на логистику. Если представить физику процесса, нефть нужно перегрузить на теневой флот, застраховать по серым схемам, везти через полмира в Азию.
14: И это съедает прибыль.
12: Эти транспортные плечи съедают огромную часть денег. В итоге маржинальность барреля падает, налогооблагаемая база сжимается. Государство получает в разы меньше денег.
14: И чтобы хоть как-то покрыть этот кассовый разрыв в 3 с лишним триллиона, прямо сейчас стремительно сжигается ликвидная часть ФНБ.
12: Именно так.
14: Тут нужно прояснить, что такое ликвидная часть ФНБ. Это ведь не абстрактные цифры. Это живые деньги, юани и золото. То, что можно взять и быстро потратить.
12: Да, самая легкодоступная подушка безопасности.
14: Но давай сложим пазл. Гражданские предприятия закрываются из-за ставки под 16%. Бюджет трещит по швам и показывает триллионные дефициты. В такой кризисной ситуации логично ожидать, что на улицах появятся толпы безработных.
12: Звучит логично.
14: Однако статистика Росстата рапортует о рекордно низком уровне безработицы всего 2,2%. Разве такое возможно?
12: Это один из самых больших парадоксов. И здесь необходимо и ввести важнейшее понятие «ложная безработица». Показатель в 2,2% пытаются представить как невероятный успех, но на самом деле это симптом тяжелейшей болезни.
14: То есть радоваться нечему?
12: Рынок в России столкнулся с зияющей дырой. Физическая нехватка достигает 4 миллионов пар рук. Людей просто нет.
14: То есть, если предприятие закрывается, люди не идут на биржу труда, потому что их моментально отрывают с руками в другом месте?
12: Именно так. И причина этой нехватки кроется в двух фундаментальных процессах. Первое – глубочайший демографический провал. Убыль трудоспособного населения составляет колоссальные 1,4 миллиона человек в год.
14: 1 400 000 в год?
12: Да. Это чистая математика старения нации. Опытные кадры уходят на пенсию, а молодых просто не родилось в достаточном количестве в 90-е. Заменить токаря или логиста просто некем.
14: Но демография – это медленный процесс. А вторая причина, которая так резко опустошила рынок?
12: Вторая причина носит рукотворный характер. Это постоянный набор по контрактам и мобилизация. Это прямое изъятие из реальной экономики около 30 тысяч наиболее активных мужчин ежемесячно. Они в один день перестают производить потребительские товары, водить те самые грузовики. Они полностью выпадают из гражданского цикла.
14: Возникает сильное сомнение в адекватности радости экономических структур по поводу этих 2% безработицы.
12: Безусловно.
14: Если перевести на понятный язык, в условиях стагфляции отсутствие свободных рабочих рук означает глухой тупик. Даже если бы кредиты завтра стали бесплатными, компании вынуждены переманивать друг у друга одних и тех же специалистов.
12: И процесс этого агрессивного переманивания запускает самую разрушительную цепную реакцию. Жесточайший кадровый голод заставляет бизнес постоянно повышать зарплаты, предлагать бонусы, просто чтобы удержать сотрудников.
14: Угу.
12: Проблема в том, что производительность труда при этом не растет. рабочий не начинает производить больше деталей. Что делает бизнес? Он берет эти возросшие издержки и перекладывает их в конечную стоимость своих товаров.
14: То есть это неизбежно приводит к инфляционной спирали?
12: Абсолютно.
14: Логично. Если пекарю нужно платить в два раза больше, значит, буханка хлеба будет стоить дороже. И тут мы подходим к реальным ценам. Административные структуры в РФ заявляют в официальных отчетах об инфляции на уровне 5,6%. Насколько эта цифра бьется с реальностью?
12: Если сопоставить реальные показатели с официальными данными, открывается иная картина. Заявленные 5,6% абсолютно не отражают положение дел. В качестве доказательства стоит привести стоимость топлива.
14: Почему именно топливо?
12: Потому что это кровь экономики. Базовый показатель, который формирует логистические издержки. Любой товар нужно привезти. И данные по регионам просто потрясают.
14: И что показывают реальные цены на заправках?
12: Возьмем Якутию. Там бензин пробил психологическую отметку и торгуется по 100 рублей за литр марки АИ-95. И рост цен на топливо носит двузначный характер по многим направлениям. Логистические издержки растут лавинообразно.
14: 100 рублей за литр? Этот разрыв между бумажной статистикой и реальностью просто абсурден. Читаешь официальный доклад, инфляция под контролем, заезжаешь на бензоколонку и оставляешь там половину зарплаты.
12: И главная проблема в том, что это топливо по 100 рублей уже заложено в цену хлеба в стоимость тех самых рубашек. Невозможно удерживать инфляцию на уровне 5%, когда базовый ресурс растет такими галопирующими темпами.
14: Похоже, эти сказочные 5,6% инфляции – это еще одна календарная отговорка, которая работает исключительно на страницах красиво оформленных докладов для руководства страны.
12: Ну, судя по всему, так и есть.
14: На бумаге цифры красивые, все сходятся, а то, что бензин пробил сотню, ну, видимо, дни, недели неудачные выпали.
12: Если свести все эти изолированные цифры в единую картину, становится понятно, почему реальные показатели вызывают такую тревогу. Происходит системный сбой текущей экономической модели.
14: Угу.
12: Промышленность работает на пределе, обслуживая госзаказ. Гражданский сектор сжимается из-за недоступности кредитов при ключевой ставке 16% и нехватки рабочих рук. Бюджет недополучает доходы из-за дисконта и дорогой теневой логистики.
14: И вся эта конструкция неминуемо подводит к скрытой угрозе макроэкономического масштаба. Что произойдет в самом ближайшем будущем, когда та самая ликвидная часть ФНБ будет окончательно исчерпана для покрытия этих кассовых разрывов?
12: Это главный вопрос.
14: Когда военно-промышленный каннибализм поглотит последние остатки выживающего при заградительных ставках гражданского бизнеса? Откуда вообще экономика будет брать ресурсы для поддержания хотя бы стагфляции? К сожалению, сухие официальные отчеты ответов не дают. Когда реальность в кошельках не совпадает с праздничным календарем в отчетах, это повод для серьезных выводов. Мы разобрали, во сколько обходится текущая экономическая модель. Это был разбор дня. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
15: «Защитите от властей». С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
16: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
17: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
18: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
16: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
19: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
16: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
15: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
6: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й большой окружной водители жалуются на дыры размером с большой американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
15: Интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным. А зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
20: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают, да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
15: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
21: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в Эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
15: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, чтобы не декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию, Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жителей просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона. Пока на Московском проспекте людей выселяют ради безопасности, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия покупает золотые остановки в центре. Вот куда идут ваши налоги. 30 миллионов рублей. Это 12 семей, расселенных из реальных аварийных домов. Или 15 отремонтированных дворов, где живут реальные люди. Или 6 километров отремонтированных дорог, которые нужны каждый день. Что выберете вы? Мэрия уже выбрала. 6 мая сити-менеджер Елена Дятлова отчитывалась о работе за закрытыми дверями. Пускали только по пригласительным. Демократия в действии, правда? Народные избранники отчитываются перед народом. Но народ на отчет не пускают. Потому что отчитываться не о чем. Пока горожане жалуются на американские горки вместо дорог на окружной, пока люди тонут в ямах на вагоностроительной, пока на Заводской и Клавы Назаровой дома рушатся, мэрия рапортует об успехах и покупает остановки по цене золота. А потом выгоняет людей из нормальных квартир в центре ради безопасности, без гарантий возврата. Жителям дома номер 68 на Московском проспекте могу сказать только одно. Не уезжайте без письменных гарантий. Требуйте документ с конкретными сроками возврата. Требуйте письменные обязательства по сохранности имущества. Требуйте независимую экспертизу вашего дома. Потому что пока нет документа, который доказывает, что ваш дом в опасности, никто не имеет права вас выселять. И уж тем более отключать коммуникации. Это незаконно. И вы имеете право это остановить. Остальным жителям Калининграда следите за этой историей, потому что завтра это может случиться с вами. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Берегите себя и свои квартиры. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
5: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
2: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
1: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк». Трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке». Аксакова там три сестры. И «Девица под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом везде. Коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
2: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
4: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
2: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радиолента. Прямая речь.
23: Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о наступившем пещерном веке в российском авиастроительстве.
24: Мы погружаемся в какой-то пещерный век. Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 самолетов, которые находятся на хранении частных структур. Ну, Ан-2 самолет, чтобы вы понимали, это вот этот. Биплан с моторами, которые начали выпускать 80 лет назад. Кстати, это антиквариат. И вот сейчас они хотят восстановить летную годность и говорят, что ресурс выработан всего на треть. Они помогут избежать дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие 5-10 лет. У нас новых самолетов нету. Мы выпускаем вот в 24-м 0 серийных пассажирских самолетов. В 25-м году один. Вот пишут, что восстановление всего парка потребует там, ну, грубо там, 15-20 миллиардов рублей. Но перевозчики, это те, кто на этих самолетах летает, говорят, что не могут себе позволить даже поддержание действующих, работающих самолетов. Не то, что восстановление этих старых. Я еще хочу напомнить, что, вы знаете, ну, понятно, вот, чтобы наши эти Боинги летали, им нужно делать ремонт периодически. Вы знаете, где мы делали ремонт? Ну, до последнего времени. В Иране. Иран наладил выпуск двигателей Боингов. А великая Россия не смогла. Иран тоже под санкциями, ему тоже надо летать. И вот они смогли наладить выпуск Боингов, а мы не смогли. А теперь еще антикварные самолеты будем восстанавливать. Реально, пещерный век. Ну, просто жалко. И именно поэтому России нужны мощные экономические реформы. Вот наш сосед Китай бурно развивается. А мы все отстаем. Страшно.
8: Криминальные новости.
7: Двое мужчин, один из которых военнослужащий, жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае. На теле школьника насчитали 52 ранения. Трагедия произошла в селе Усть-Иша. Школьник вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного жителя в компании с 22-летним соседом, участником СВО, находящимся в отпуске. Мужчины позвали школьника в гости, где между ними вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом. Школьник пытался спастись и убежать, но взрослые поймали его и добили. Родные утверждают, что у школьника были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду, собирались вывести тело к реке. Все сорвал местный житель, который зашел в дом, увидел происходящее и вызвал полицию. Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля. После этого мужчина скрылся из деревни, опасаясь самосуда односельчан. На мать погибшего ребенка составили 2 протокола. За то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения. Родные парня опасаются, что дело попытаются замять, так как один из подозреваемых в убийстве школьника – участник СВО. 2-летней девочке оторвала палец на ноге в детском саду Махачкалы. Воспитатели попытались скрыть жуткую травму. Вместо того, чтобы вызвать скорую, сотрудники лишь обработали рану, положили палец в колготки и надели их обратно. В таком виде девочку отдали родителям, которые пришли забирать ее из детсада. После того, как ребенка привезли

0: кандидата Ивана Азаренко и бывшего депутата ЗАГС Собрания Евгения Кузина до сих пор решается. Следствие считает, что они участвовали в схеме со взятками при сделках с муниципальной недвижимостью. Оба депутата в какой-то момент подписали контракты с добровольческими подразделениями и уехали в зону боевых действий. При этом отъезд не был согласован ни со следствием, ни с судом. Кроме того, контракты они заключили не с Минобороны, а с добровольческим батальоном. После этого правоохранительные органы потребовали, чтобы оба вернулись в Красноярск для участия в судебном процессе. Кузин приехал самостоятельно и сейчас находится под подпиской о невыезде. Азаренко возвращаться отказался, поэтому его этапировали принудительно. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, через Азаренко Кузин передавал деньги Тюриной за помощь в выкупе муниципальных помещений по заниженной стоимости. Общая сумма взяток по делу превысила 6,5 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
3: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
2: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
4: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
2: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. 3 дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
3: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
2: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред. И они только помогают американским глобалистам контролировать население.
6: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши

0: Смартфоны – это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилс. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум, график, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
3: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
2: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
4: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
2: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
5: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
2: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
2: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в Z-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
6: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
2: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
7: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
2: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украины. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
4: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
2: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на Радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
9: Привет.
8: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
9: Финансовая, я полагаю.
8: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером в 8 триллионов рублей.
9: Ого.
8: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
9: В смысле казино?
8: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора — выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
9: Ну, Республика Алтай — это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике 14% населения там живут за чертой бедности.
8: Да, это немало.
9: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
8: В защите от чего?
9: От соблазнов.
8: Точно.
9: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
8: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
9: Ну, как всегда.
8: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
9: Красиво звучит.
8: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
9: А, то есть инфраструктура там уже есть.
8: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
9: Вот оно что.
8: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
9: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
8: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
9: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
8: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
9: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
8: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
9: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
8: А местным что останется?
9: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
8: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
9: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
8: Ого.
9: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
8: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
9: Да, там схема интересная.
8: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
9: И цифры просто потрясают воображение.
8: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
9: Ничего себе. За один стол?
8: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
9: То есть, если взять среднее по размерам казино...
8: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
9: И это только базовый налог?
8: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
9: И неважно, зашел туда кто-то или нет.
8: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
9: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. И горный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
8: А наличку сложно отследить.
9: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
8: Хитро.
9: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
8: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
9: Конечно.
8: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
9: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
8: Для них условия тоже ужесточились.
9: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
8: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
9: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
8: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
9: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
8: Так.
9: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
8: Еще до того, как они начали платить зарплаты?
9: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
8: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
9: Совершенно верно.
8: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
9: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
8: А где?
9: В кармане каждого человека. В смартфонах.
8: А, онлайн-казино?
9: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете с доступом 24/7.
8: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
9: Что именно предлагают?
8: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
9: Звучит как система тотального контроля.
8: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
9: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
8: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
9: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
8: Всплеск зависимости.
9: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
8: Не сработало.
9: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
8: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
9: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player. Это процент возврата.
8: Ага.
9: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокий RTP.
8: И что он делает?
9: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
8: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
9: Да, где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
8: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
9: Это колоссальная цифра.
8: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
9: Угу.
8: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
9: 9%.
8: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
9: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
8: А что это?
9: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
8: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
9: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
8: Что именно происходит в голове у зависимого?
9: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
8: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
9: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
8: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
9: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
8: Воровство.
9: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
8: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
9: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
8: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
9: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
8: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
9: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
8: Это когда деньги кончаются?
9: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
8: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
9: Ух.
8: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
9: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
8: Да.
9: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
8: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение и не жажда обогащения.
9: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
8: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
9: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
8: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
9: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
8: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
9: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
8: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
9: За них платят реальные люди.
8: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
9: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов?
8: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
9: Вот именно.
8: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Визит десятилетия. Трамп прибыл в Китай на 3 дня и привез с собой глав американских компаний техногигантов. Борт номер 1 в аэропорту Пекина. Такие кадры мир не видел почти 10 лет. Дональд Трамп вернулся в Поднебесную. Последний раз он был здесь в 2017 году. Визит планировался еще в марте, но помешала война на Ближнем Востоке. И вот 13 мая самолет Трампа таки приземлился в Китае, чтобы провести, как заявил журналистам американский президент, переговоры века. Впрочем, Трамп приехал не один. Он привез в Пекин настоящий технологический десант. Илон Маск, Тим Кук и главы других гигантов Кремниевой долины. По словам политических обозревателей ведущих мировых газет, это не похоже на рядовой визит вежливости. А начал Трамп традиционно с реверансом в сторону лидера Китая.
4: Вы, Си Цзиньпин, большой лидер. Я говорю это всем. Вы большой лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду.
2: Пекин встретил гостей с восточным размахом, но в воздухе ощущалось напряжение, пишут журналисты. Комплименты в стиле Трампа – это лишь тактический разогрев. Пока лидеры обмениваются любезностями, в кулуарах решается судьба тарифов и рынков сбыта. Эксперт-международник Андрей Борисов отмечает, что присутствие Маска и Кука в делегации говорит о том, что Белый дом готов торговаться по самым острым технологическим вопросам.
5: Трамп пытается играть в доброго полицейского, используя личную химию Си. Но десант из глав корпораций – это сигнал Пекину. Мы готовы вернуть производство и инвестиции, но только на наших условиях. Для Си это сложная вилка. С одной стороны, Трамп непредсказуем. С другой, он бизнесмен, с которым, в отличие от идеологизированных демократов, можно договориться о конкретных цифрах и зонах влияния.
2: Основная часть переговоров стартует через несколько часов. Сможет ли Трамп превратить личную симпатию к Си в реальные контракты для американских техногигантов, мир узнает в ближайшие 48 часов. 3 дня в Пекине, которые могут изменить расклад сил мировой экономики, только начались.
4: У нас есть шанс построить отношения, которых не было никогда раньше. Это будет потрясающе для Америки и очень хорошо для Китая.
2: Впрочем, за личной химией двух лидеров скрывается жесткий прагматизм. США пытаются вернуть производство домой, а Китай – не потерять статус главной фабрики мира. Кроме того, за этим эпатажем скрывается главная политическая интрига. Трамп приехал обсуждать не только чипы и сою. На повестке роль Китая в поддержке России и, что самое важное, завершение военных действий на Украине. Вашингтон ожидает, что Пекин использует свое влияние на Кремль, чтобы склонить Москву к переговорам на американских условиях. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину о создании факультета искусственного интеллекта.
10: Второй крупный проект, который сделал Московский университет, это факультет, созданный искусственным интеллектом. Мы давно думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. И поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор и бакалавров, и магистров. Нас поддерживают компании Сбер и другие. И, в общем, я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту, выпускник Московского университета.
1: Главные новости дня.
11: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
12: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть непросто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
11: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с 3 детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с 3 детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с 3 детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
13: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк». Трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке». Аксакова там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом везде. Коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
11: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
14: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
11: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует и из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
16: Цучоу.
15: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
16: Цучоу.
15: И третий раз.
16: Цучоу.
15: Учим китайский легко и весело.
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Почему в России так не могут? Военкор «Канал 2 Майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
19: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
18: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
20: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
2: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
0: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
2: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
0: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
21: Вымогать деньги. Разными
0: то
21: хитрыми,
0: есть,
21: да?
0: Там. Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
21: А что можешь сказать вообще за вот эту... что за группировка такая?
0: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
21: Это преступная, так скажем, да. Да, группировка.
0: Можно назвать и УПГ у них там, потому что там
21: такое... А во главе кто стоит?
0: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
21: Адлан.
0: Да.
21: Он по национальности кто?
0: Чеченец. Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
2: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
22: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
2: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
23: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
2: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Военкор Котенок о том, что происходит в Штатах и как это повлияет на Россию.
6: Пока Трамп обсуждает с Си Цзиньпинем ситуацию в Ормузском проливе, Сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном. Республиканское большинство Трампа с формальным завершением одной кампании и переходом в другой полностью устраивает. В этом плане все стабильно, учитывая, что в данный момент в Сенате заседают 53 республиканца, 45 демократов и двое беспартийных. В Палате представителей картинка примерно та же, но республиканская идиллия, по всем прогнозам, подходит к своему концу. Следующие выборы менее чем через полгода, 3 ноября. Применительно к Сенату речь идет о 33 мандатах из сотни, но и этого может оказаться достаточно, чтобы ситуация развернулась на 180 градусов. У нас и сейчас не так, чтобы хорошо дела обстоят с Трампом, хотя была надежда. А после 3 ноября вернемся на старые рельсы байденовских времен. Окно возможностей было, но мы его, как всегда, успешно пропустили.
18: Военные времена. Военкор Живов о смене руководства в Белгородской области.
7: Отставка Гладкова и замена его на участника спецоперации генерал-майора Шуваева выглядит адекватным ответом на фоне положения Белгородской области. Прежде одна из самых благоустроенных и процветающих областей России за время спецоперации стала почти постоянной линией фронта. Гладков, на мой взгляд, с вызовами справлялся достойно. Всегда был открыт, публичен, честен с людьми. Симпатизировал ему. Теперь прифронтовой регион возглавит человек с боевым и командным опытом. По логике, это должно помочь Белгородской области стать сильнее на фоне военных угроз, ключевая из которых – дрон-террор. Новый губернатор, кстати, прошел программу «Время героев» и имеет звание Героя России. Правда, местные жители пишут, что они этой новости не очень рады. Мол, означает она, что мира скорого не будет. Не будет, друзья, это пора признать. Времена военные и тяжелые.
18: Военкор Котенок про американские спутники, которые никак не победить.
6: Украинские дроны «Рон» и «Хорнет» используют «Старлинг» при атаках наших машин в сухопутном коридоре снабжения «Крым». Некоторые военкоры пишут, что нужно взять и позбивать спутники «Маска». Мол, над широтами Украины их не так много. Возьмем, да собьем сотни три, и все успокоится. Но если подумать на холодную голову, «Маск» делает сотни таких спутников каждый месяц, запускает их каждые три дня. Мы собьем, на их место в следующую секунду придут новые. При этом у нас противоспутниковых ракет никак не тысячи. Мы их производим, как черепахи, медленно. А теперь еще одна сторона медали. Что в таком случае будет мешать Америке сбить наши спутники? У нас их там не то что сотен, три десятка нет. Когда мы изготовим новые и когда запустим в нынешних условиях, вопрос без ответа. Нет даже смысла сравнивать производственные возможности «Маска» и России в смысле ракет и космических аппаратов. Некогда космическая сверхдержава сейчас лилипут на американского предпринимателя. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
9: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
2: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
4: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
2: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 24 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
5: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
2: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
24: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, но это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайльда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал, вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот из этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Ну, а ты знаешь, что меня больше всего возмущает?
25: Ну, научитесь имитировать.
24: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет. Да. То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
8: Да
11: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
12: Приветствую вас. Прогноз на 15 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Пятнадцатка выводит нас на авансцену, и это одна из самых мощных и провокационных энергий. Это аркан дьявола. И день такой считается точкой проверки вашей внутренней устойчивости. Если весь май мы живем по правилам, то есть пятая энергия иерофанта, то

0: манипулировать окружающими и может проснуться это в самый неподходящий момент. Однако под влиянием пятого месяца ваша задача не подавлять эту энергию, а все-таки обуздать ее. Дьявол предоставляет нам ключи от материального мира, но только от нас зависит, станем ли мы этим хозяином или все-таки будем рабами. Да? Это идеальное время для того, чтобы увидеть свои слабые места и зависимости, например, и превратить это все в точку роста. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 5 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. На сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это тоже символ роста, это процветание и материальная реализация. Здесь возникает очень взрывоопасный, я бы сказала, и одновременно невероятно просто плодовитый резонанс, потому что ресурсность и аркан дьявола встречается с изобилием императрицы, и все это под надзором энергии закона. Это означает, что в этот день просто колоссальные финансовые возможности, друзья. Тройка направляет разрушительную страсть дьявола в созидательное русло, и этим надо воспользоваться. Вы можете буквально материализовать свои идеи, если сохраните достоинство, конечно же. Тем более Луна у нас в Тельце, это еще больше усиливает привязку к материальному миру. Телец – земной знак, они очень любят денежки, а денежки любят их. Это прям магниты для финансов. И здесь вопросы денег, комфорта и удовольствий станут центральными темами дня. С практической финансовой точки зрения, это день большой игры. В делах это лучшее время для заключения каких-то крупных сделок, может быть, переговоров с сильными мира сего и реализации самых амбициозных планов. Однако будьте осторожны. Дьявол любит мелкий шрифт в договорах. Знаете, вот это вот, то, что не дочитали. То есть проверяем все дважды. В финансах в этот день может прийти неожиданная прибыль или предложение, от которого вот невозможно отказаться. И, в принципе, пятый месяц требует всегда, чтобы любая прибыль была получена за законным путем. Все, что вы захотите провернуть, какое-то дельце, махинацию, да, вот никто не заметит. Нет-нет-нет, друзья, заметят. Здесь будьте осторожны, потому что дьявол проверяет каждого и потом по шапке прилетит. Если вы в этот день выберете честный путь, энергия 15-го аркана даст вам небывалый масштаб. Это также день мощного сексуального личного магнетизма. Используйте его для харизматичного лидера, а не для интриг. Знаете, вот правильно направляйте свою энергию. Вы в этот день, знаете, как вот опытный укротитель, который вошел в клетку к тиграм в парадном костюме. Тигры рычат, но вы спокойны, потому что знаете правила. Окружающие могут поддаваться эмоциям, провокациям, но ваш внутренний стержень поможет вам выйти победителем из любой ситуации. И задача в такой день – наслаждаться благами мира, не позволяя им завладеть вашим разумом. А вот вечер стоит провести в обстановке роскоши, комфорта, может быть, праздновать свою победу над собственными слабостями. И вы завершите такой день с ощущением огромной силы, понимая, что истинная свобода – это умение владеть миром, не теряя связи со своей душой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь задумывались, что в нашей Солнечной системе есть места, где жизнь может процветать без единого луча солнечного света? Мы привыкли искать братьев по разуму на Марсе или Венере, но, возможно, они скрываются прямо у нас под носом, под многокилометровыми слоями льда на спутниках Юпитера и Сатурна. И сегодня мы отправимся в темные бездны Европы и Энцелада, где, судя по всему, плещутся целые океаны, скрывающие свои тайны от любопытных глаз телескопов. Астрономы давно заприметили Европу, спутник Юпитера, чья поверхность испещрена хаотичными трещинами, будто разбитая фарфоровая чашка. Ученые, такие как доктор Роберт Папалардо из лаборатории реактивного движения НАСА, предполагают, что эти трещины – результат колоссальных приливных сил Юпитера. Гравитация гиганта буквально мягко растягивает и сжимает ядро спутника, создавая тепло, которое не дает воде замерзнуть окончательно. Представьте себе океан глубиной в 100 километров, где царит вечная тьма, а давление превышает все земные пределы. А что, если там, в гидротерапии,

0: источниках, подобных нашим земным черным курильщикам, развилась жизнь. На Земле, в глубоководных разломах, куда не доходит солнечный свет, мы находим уникальных трубчатых червей, креветок и бактерий, существующих за счет хемосинтеза. Почему бы подобному не происходить там, на расстоянии миллионов километров от нас? Энцелад, крошечный спутник Сатурна, подкинул нам еще больше доказательств. Зонд Кассини совершил невероятное. Он пролетел сквозь гейзеры, выбрасывающие ледяные кристаллы прямо в открытый космос. Анализ состава этих выбросов показал наличие не только воды, но и сложных органических молекул, тех самых строительных блоков жизни. Профессор астрофизики Каролин Порко, руководившая миссией Кассини, неоднократно подчеркивала, что Энцелад – наиболее вероятное место для обнаружения внеземной микробиологической жизни. Скептики, конечно, напоминают, что органика – это еще не биология, это могут быть и просто сложные углеродные соединения, но сторонники теории панспермии не унимаются. Они говорят о возможности существования хемосинтезирующих организмов, которые питаются энергией химических реакций в теплой воде, подогреваемой ядром спутника. Тем не менее, есть и научные предостережения. Астробиологи указывают, что наличие воды – лишь полдела. Необходимы стабильные условия в течение миллионов лет, чтобы простые молекулы могли организоваться в нечто более сложное. Но сама мысль о том, что подо льдом, в инопланетной бездне, кто-то или что-то может существовать, заставляет нас пересмотреть наше место во Вселенной. Мы всегда смотрели на звезды в надежде на сигнал из космоса, но, возможно, ответы плавают совсем рядом, скрытые под броней из вечного льда. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 15 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день? Какой совет дадут? Руны – самый древний инструмент познания будущего и всегда говорят правду. Итак, у нас выпала руна Тейвас в перевернутом значении. Знаете, такой день проходит под символом какой-то потерянной мотивации. Может быть, ваше эго будет уязвлено и будете чувствовать некий энергетический спад. Да, это момент, когда внутренний воин устал, когда цели теряют четкость, а действия теряют направление. В принципе, это руна воина, но опять же перевернутая. Возможно, какое-то чувство несправедливости, желание все бросить или отстраниться. И такой день может сопровождаться сомнениями в себе, ощущением, что усилия не приносят плодов. Но Тейваз лишь просит паузы и переоценки. Знаете, иногда воину нужно остановиться и, может быть, поменять тактику боя. В работе, например, возможны какие-то пробуксовки, откладывания дел, конфликты с начальством, может, какой-то внутренний саботаж, да, но не стоит в такой день настаивать на своем, энергии нет для борьбы. Лучше пересмотрите цели, отпустите то, что тянет вниз, и временно сосредоточьтесь на неком восстановлении себя. И, внимание, есть риск эмоционального выгорания в такой день. Очень будьте осторожны, не распыляйтесь налево и направо. В отношениях здесь трудности в коммуникации, потому что перевернутый Тейваз может символизировать потерю страсти или снижение интереса к партнеру. Но это, конечно же, не повод для расставаний, Это скорее момент, чтобы честно поговорить, чего вам обоим не хватает, да? А вот одинокие люди могут почувствовать одиночество особенно остро, но не спешите с выводами, это все временно. Просто нужно переждать этот день. По здоровью у нас может быть понижен жизненный тонус, опять же, ослабление иммунитета, особенно у мужчин. Возможны проблемы с позвоночником, суставами, какой-то мочеполовой системой. Так что совет дня здесь: не геройствуйте, позвольте себе отдых, может быть, массаж, сауна, баня, все, что помогает снять накопленное напряжение. Ну и подытожу. Не идите напролом, сила не в атаке, а в умении остановиться в нужный момент, восстановиться и пересобраться, да? Вы не проиграли, вы просто притормозили, чтобы выбрать верный путь и тактику вашего жизненного боя.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
4: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: «Защитите от властей». С таким призывом к федеральному центру обратились жители Московского проспекта, которые отказались выселяться из скандального 68-го дома. Услышит ли Москва калининградцев? Только для избранных. Отчет главы администрации Калининграда Дятловой за прошлый год прошел в закрытом режиме. Чего боятся власти и почему? Гендерное неравенство. Женщины в Калининградской области зарабатывают на треть меньше мужчин. Почему разрыв в зарплатах с каждым годом растет? Итак, жильцы дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России». По их словам, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований местной власти срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. При этом людей продолжают убеждать срочно выехать в маневренный фонд. Однако администрация, предлагая временное переселение, не подписывает документы с четкими обязательствами о возвращении людей в свои квартиры и сохранности имущества. Отметим, что конфликт вокруг домов на Московском проспекте продолжается уже несколько недель. В конце апреля на встрече с властями люди прямо обвиняли чиновников в попытке выжить их из собственных квартир. Также жаловались на постоянные звонки, давление и угрозы отключения коммуникации. Главная претензия жильцов – отсутствие утвержденного проекта демонтажа соседнего падающего дома. Жители заявляют, что власти говорят о разрушении 68-го дома при сносе 70-ки, однако прошедшего экспертизу проекта работ до сих пор нет. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
6: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
7: Мы, граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
8: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
6: Нас оградили забором, который блокирует проезд скорой помощи. Мы 3 недели живем под психологическим давлением и угрозами отключения воды и света в наших законных квартирах.
9: Здесь живут ветераны труда, медики, военные, учителя, многодетные семьи, участники СВО.
6: Они, так же, как и мы все, не заслуживают жизни на выселках, маневренном фонде. Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
5: Что самое интересное, в регионе есть действительно аварийные дома, жители которых годами не могут добиться расселения. Например, дом на Заводской в Калининграде, или аварийный дом на улице Клавы Назаровой, или дом номер 17 на Тельмана в Черняховске. Причем в некоторых случаях сроки переселения переносят на 2029 год, даже несмотря на трещины в стенах, разрушение конструкций и реальную угрозу безопасности жильцов. В свою очередь, глава администрации Елена Дятлова настаивает, что требования о выселении – это не произвол властей. Мол, падающий дом на Московском проспекте может рухнуть в любой момент. Кстати, доподлинно неизвестно, поднималась ли эта тема с переселением во время ежегодного отчета сити-менеджера, поскольку отчитывалась администрация о своей работе за прошлый год в закрытом режиме. Задать вопросы вживую смогли лишь те, у кого были пригласительные билеты. Остальных отправили на другой этаж и предложили писать обращение письменно. О переносе встречи из театра эстрады в здание администрации депутатов предупредили в последний момент. В итоге в зал пустили только избранных, а народ так и остался за дверьми. В мэрии объяснили смену места вопросами безопасности. Действительно, чем меньше неудобных вопросов, тем безопаснее. Можно спокойно отрапортовать о достижениях, не нарываясь на критику горожан, которые буквально завалили мэрию жалобами на ямы и разбитые дороги. Калининградцы отмечают, что власти снова оставили без ремонта проблемные участки.
10: К примеру, на перекрестке Радищева и Вагоностроительной из-за огромной ямы постоянно собирается пробка до проспекта Победы. На 4-й Большой окружной водители жалуются на дыры размером с Большой Американский каньон и разбитые переезды. Также люди требуют сделать нормальный подъезд к дому на улице Куйбышева и отремонтировать пешеходную дорожку у рынка на Черняховского. Снимают нормальный асфальт и кладут новый, а на ямы глубиной по 10 сантиметров не могут выделить деньги. Так, пользователи комментируют в соцсетях опубликованный администрацией список улиц, где сейчас идет дорожный ремонт.
5: интересует калининградцев и почему мэрия закупает дорогущие остановки по цене чуть ли не как половина квартиры. Ранее стало известно, что администрация выделила более 30 миллионов рублей на установку 12 новых автобусных остановок. Все бы ничего, вот только средняя стоимость одного павильона – космическая – около 2,5 миллионов рублей. Отдельные вопросы вызвала и замена уже существующих остановок. Например, у гостиницы «Калининград», где павильон и так был в нормальном состоянии. При этом на некоторых улицах остановок до сих пор нет. Зато Дятлова заверила, что в Калининграде бюджет на ближайшие 2 года планируют сделать бездефицитным, а зарплата у горожан с учетом инфляции, по утверждению Елены Дятловой, в среднем выросла на 9,5%. Впрочем, весьма сомнительно, что калининградцы заметили этот рост. А вот то, что ежедневно приходится больше платить буквально за все, это всем известно. Сразу после майских праздников в Калининграде снова выросли цены на бензин и дизель. Последний подорожал сильнее всего, в некоторых случаях сразу на рубль за литр. И по прогнозам, большинство крупных сетей АЗС в регионе сохранят тренд на подорожание топлива. Такая же судьба ожидает и коммунальные платежки, которые с октября повысятся еще на 10%. И так будет ежегодно, пока к концу 2029 года рост коммунальных тарифов не составит почти 40%, согласно прогнозам Минэкономразвития. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, россиянам и калининградцам в частности следует готовиться к существенному подорожанию коммуналки. За войну всем придется заплатить двойную цену, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
11: В начале 26 года ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40%. Вот люди говорят, подождите, что нас обманывают, зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
5: Кстати, сильнее всего подорожает электричество. Тарифы сетевых компаний за 4 года должны вырасти сразу на 57%. Впрочем, для Калининградской области электроэнергия и так менее доступна, чем в среднем по России.
10: Область заняла 54-е место в рейтинге регионов по доступности электроэнергии для населения. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в эксклаве можно купить около 10,5 тысяч киловатт-часов. Это почти в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя. В Калининградской области в марте средний тариф на электроэнергию для квартир без электроплит составил 6,30 за киловатт-час. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла больше, чем в 1,5 раза.
5: Кстати, Калининградская область также оказалась выше среднероссийского уровня гендерного разрыва по зарплатам. К примеру, средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях региона в 2025 году составила 63 тысячи рублей, у мужчин – 97 тысяч. То есть мужчины зарабатывают на 34% больше женщин. При этом ситуация продолжает ухудшаться. По сравнению с 2023 годом разрыв в зарплатах вырос. Тогда показатель составлял 31%. А разница в доходах была меньше. В общем, что бы ни декларировали власти, до гендерного равенства еще далеко. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: 53 семьи. 53 семьи из дома номер 68 на Московском проспекте. Их сейчас пытаются выставить на улицу. Формально ради безопасности. А на деле, чтобы освободить дорогую землю в центре города. Давайте разберемся, как работает эта схема и куда смотрит власть, когда реальные руины на окраинах рассыпаются на глазах. Факт номер один. Дом номер 68 на Московском проспекте официально не признан аварийным. Слышите? Его не включали в списки непригодного для проживания жилья. Нет экспертизы, которая подтверждала бы угрозу обрушения. Нет документа, нет заключения. Но жителям звонят каждый день и требуют одно – срочно покинуть квартиры и переехать в маневренный фонд. Методы давления? Простые и грубые. Угрожают отключить свет, воду, канализацию. Говорят, если не уедете добровольно, отключим принудительно. На вопрос, на каком основании, внятного ответа нет. Просто уезжайте, и все. Дом стоит, коммуникации работают, заключения о непригодности нет. Но администрация требует одного – освободить помещение. Почему? Сейчас расскажу. Официальная версия звучит убедительно. Рядом стоит соседний дом номер 70. Он действительно в плохом состоянии и планируется к сносу. При демонтаже 70-ки якобы есть риск повреждения соседнего дома номер 68. Поэтому жители просят временно уехать. Временно. Знаете, что такое временно? Это навсегда. А теперь внимание, потому что дальше начинается главный развод. Утвержденного проекта демонтажа дома номер 70, который прошел бы государственную экспертизу, до сих пор нет. Нет. Нет технического плана работ. Нет документа, в котором была бы четко прописана зона риска и обоснование необходимости выселения жителей из соседнего здания. Снос планируется, но бумаг, которые доказывают реальную угрозу для дома номер 68, не существует. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что людей гонят из квартир на честном слове. Но самое интересное – это то, чего администрация делать категорически отказывается. Людям не дают на подпись документ с четкими обязательствами, когда именно их вернут обратно. Кто несет ответственность за сохранность их имущества на время переселения? Гарантирует ли мэрия возврат в те же квартиры после завершения работ? Власти говорят: «Уезжайте, потом разберемся». Жители говорят: «Дайте гарантии на бумаге». И власти отказываются. Почему? А потому что никто никого возвращать не собирается. Вот вам и вся забота о безопасности. А теперь давайте поговорим про настоящие аварийные дома. Про те, где люди молят о помощи. Улица Заводская, улица Клавы Назаровой, улица Тельмана в Черняховске. Дома там буквально рассыпаются. Трещины в стенах такие, что рука пролезает. Штукатурка сыплется на головы детей. Потолки провисают. Балконы держатся на честном слове. Люди пишут жалобы, просят расселить. Показывают фотографии, где видно небо сквозь стены. И знаете, что им отвечают? Денег нет. Расселение в 2029 году. 2029 год. Это еще 3 года жить в доме, который может рухнуть завтра. 3 зимы, 3 весны, когда крыша течет. 3 лета, когда плесень на стенах разрастается. Но это же не центр города, правда? Это окраина. Там земля дешевая. Поэтому можно подождать до 2029-го. Понимаете, в чем двойной стандарт? Когда люди молят о помощи в реальных руинах, мэрия молчит. Денег нет. Программа на годы вперед. Ждите. Но когда нужно освободить крепкий дом в центре, власти включают режим терминатора. Звонят каждый день. Угрожают отключением коммуникаций. Давят. Гонят людей из нормальных квартир, пока на окраинах рушатся настоящие аварийки. Вот вам и приоритеты мэрии. И, кстати, про то, что денег нет на расселение, это ложь. Деньги есть, просто тратятся они не на людей. Мэрия выделила 30 миллионов рублей на 12 новых остановок. 30 миллионов рублей на стекляшки у дороги. Давайте посчитаем. Одна остановка стоит 2,5 миллиона рублей. 2 миллиона 500 тысяч – это цена однокомнатной квартиры в области или 2 квартир в маневренном фонде. Вы понимаете? На одну стекляшку у дороги можно расселить 2 семьи из аварийного жилья. На 12 остановок – 24 семьи. 24 семьи, которые могли бы сегодня переехать из руин в нормальное жилье. Но нет. Мэрия тратит деньги на остановки. И знаете, где эти остановки? У гостиницы «Калининград», в центре города, где и так все нормально. Там стояли обычные остановки, которые работали, на которые никто не жаловался. Но мэрия решила их заменить на стекляшки по 2,5 миллиона.